0: Анекдот на Радио Нова. Российские ученые скрестили пограничную собаку и кролика. Теперь она не только настигает нарушителя, но и наказывает его.
1: Мужик женился. Наступили первые заморозки. Жена, налив стакан водки, говорит:
2: а выпей-ка, а то на улице очень холодно, замерзнешь еще.
3: Мужик выпил, крякнул и сказал:
4: слушай, жена, а давай-ка махнем жить куда-нибудь в Якутию, а?
1: Одна старшеклассница говорит другой:
5: порядочная девушка в 21:00 должна быть уже в кровати.
2: Ну почему?
5: Чтобы в 24:00 быть уже дома.
1: Один друг жалуется другому:
6: ой, хуже нет, когда шеф женщина.
7: Что такое?
6: Да вот, с работы уволила.
7: За что?
6: За недомоганием.
1: Дряхленький старичок подходит к пивному ларьку, берет две полулитровые кружки пива, достает бутылку водки и разливает ее в пиво. Трясущимися руками достает таблетку валидола и кладет ее под язык. Молодой парень, стоящий рядом и видящий все это, произносит:
6: дедушка, что же вы делаете? Принимаете валидол и пьете пиво с водкой?
8: Дурак ты, молодой человек. Валидольчика принял, сосуды расширились, а вот теперь туда и водочку. You rock my world. This is Radio Nova.

0: is Radio Nova Toronto, International Music Supermix.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

Настройтесь и наслаждайтесь. Здесь Радио Нова.

0: Шоу «Драйв Тайм».
1: Окунитесь в море информации и океан новой музыки. Скорость, как на формуле. 4, 3, 2, 1, поехали!
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Хороший день для работы, в том числе сложный, важный и ответственный. Можно браться за новые дела, реализовывать идеи, к которым вы долго не решались подступиться. Не сомневайтесь в своем успехе. Он не за горами. Находчивость поможет добиться того, что прежде казалось невозможным. Заметно влияние позитивных тенденций и в романтических отношениях. Хорошо проходят свидания. Вы наверняка найдете способ порадовать любимого человека, да и он может преподнести вам очень приятный сюрприз. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного. Драйв-тайм.

0: В Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
1: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
2: Вы замечали, как многое зависит от зрения? От первого взгляда утром до уверенности в себе целый день. В Optical Elegance знают, очки должны быть точными, удобными и стильными. Здесь подбирают линзы любой сложности, помогают найти оправу, которая подчеркнет именно вас, и даже ремонтируют очки на месте. Optical Elegance. Когда хорошо видеть, значит выглядеть уверенно. 800 Stills Avenue West, Торнхилл. Перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
3: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Виталий Федотов. В космосе зазвучит живая музыка. Американский дуэт The Chainsmokers станут первой выступившей за пределами Земли группой. Музыканты уже подписали контракты и примут участие в одном из первых рейсов компании, занимающейся космическим туризмом. Для концерта их поместят в герметичную капсулу. Главный исполнительный директор космической компании рассказал, что вдохновлен и взволнован этим событием. По его словам, выбор The Chainsmokers был попыткой заинтересовать молодую аудиторию, а также отчасти личным решением, ведь его сын любит песни этой группы. А тем временем производители смартфонов откажутся от сим-карт. Электронные варианты постепенно заменят классические. По словам экспертов, при смене сотового оператора пользователь должен извлечь старую сим-карту из девайса и поставить новую. Этот процесс скоро уйдет в прошлое. Миллионы людей уже перешли с физических сим-карт на виртуальные. Однажды и остальные из нас сделают то же самое, отмечают эксперты. Кроме того, у таких карт есть ряд преимуществ. Например, пользователям не нужно разбирать свой телефон, вместо этого требуется только отсканировать специальный QR-код. Кроме того, электронные симки более безопасны, чем обычные. Производитель может мгновенно разослать обновление безопасности миллионам абонентов по всему миру, если будет обнаружена проблема. Это нельзя сделать с физическими сим-картами. В заключение, эксперты отмечают, что смартфоны многих брендов давно поддерживают технологию eSIM. Еще больше интересных новостей без политики в следующих выпусках Digest News. С вами был Виталий Федотов. Всем только хорошего настроения.

0: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
0: Вы знали, что вкусом свежего хлеба можно наслаждаться месяцами? Просто его нужно положить не в хлебницу, а в морозилку. Дело в том, что если замораживать буханку хлеба еще свежей и хрустящей, то ее вкус и текстура при правильной разморозке не теряется, и она долго будет радовать вкусом. Ключевые слова здесь – правильная разморозка. Сегодня говорим о том, какой порядок действий стоит соблюдать, чтобы правильно заморозить и разморозить хлеб. Ну, во-первых, замораживать нужно только свежий хлеб. Либо в день покупки, либо на следующий день. Черствому уже ничего не поможет. Он годится только на сухари. Положив в морозилку черствый хлеб, вы достанете оттуда все тот же черствый хлеб. И дважды один и тот же хлеб не замораживают. То есть, если вы достали его из морозилки, то положить его обратно уже не получится. Поэтому, если вы сомневаетесь, что сможете съесть за раз весь запас хлеба, перед заморозкой лучше нарежьте хлеб на небольшие кусочки. В этом случае вы сможете брать ровно столько кусочков, сколько вам нужно. Перед тем, как заморозить хлеб, его помещают в полиэтиленовую пленку или в закрывающийся пластиковый пакет. При этом, прежде чем запечатать пакет, из него нужно выпустить как можно больше воздуха. В пищевую пленку хлеб заворачивают максимально плотно, делая несколько слоев. Из морозилки хлеб достают за несколько часов до использования и оставляют его оттаивать естественным путем при комнатной температуре. Хлеб размораживают прямо в пакете или полиэтиленовой пленке. Их снимают уже после того, как хлеб разморозится. Аромат размороженного хлеба станет более насыщенным, а текстура мягкой, если после того, как он оттаял, на 10 минут поместить хлеб в разогретую до 175 градусов духовку. На самом деле, всех этих сложностей можно избежать, если не лениться и найти хорошую пекарню рядом с домом и каждое утро покупать там свежий хлеб. С вами был Валентин Середа. Берите от жизни больше. Drive time.

0: Женский мир.
1: Всем привет! С вами Аллочка. Бывают такие дни, когда с утра видишь себя в зеркале и внезапно понимаешь, что шутки с пирожками закончились и пора идти в спортзал. Не с понедельника, не после следующей зарплаты, не вместе с подружками, а именно сейчас. Только чаще всего этот прекрасный момент уходит в песок, так как мы начинаем выбирать спортзал и долго искать компанию для пробежек. А ведь наше желание похоже на поезд, умчиться и все. Так что наша задача – успеть в него запрыгнуть.
0: Женский мир.
1: Если все время ждать благоприятного момента для первого похода в спортзал, можно заплыть целлюлитом окончательно. Надевать кроссовки нужно именно тогда, когда захотелось, и не откладывать на следующий день, потому что все эти перекладывания растягиваются в года. Еще одна классическая ошибка новичков – детское желание дотянуться до неба сразу. Сегодня я отожмусь по максимуму, а завтра пусть у меня появятся на руках стальные мышцы вместо дряблого трицепса. Конечно, человеческое тело – материал пластичный, но выточить из глыбы Венеру даже за несколько недель не получится. Да я вообще бы выкинула этот план. Первая цель, которую нужно перед собой поставить – это занятие каждый день. Главное, чтобы у вас выработался рефлекс. Без тяжких раздумий, на автомате хватать сумку с спортивной одеждой и идти на занятия.
0: Женский мир.
1: Если вы решили восполнить годовую нехватку спорта ударной тренировкой, то будьте готовы к тому, что еще неделю будете потирать больные мышцы и постановать на том же диванчике. Не надо себя загонять до головокружения. Занятия должны приносить чувство радости. Устали? Идите домой. Постепенно вы сами захотите удлинить дистанцию. Кстати, лично мне чудесно помогает плеер с музыкой. Она подстегивает и задает хороший темп в беге. Ну и, наконец, хотите надолго задержаться в мире спорта, купите себе красивую тренировочную одежду. Мешковатые штаны и безразмерные футболки не помогут вам скрыть бока и толстую попу, зато будут скрывать от вас все позитивные изменения. Купите цветную, веселенькую спортивную одежду, такую, чтобы хотелось надеть. И не пилите себя, если пока она сидит не так, как хочется. С вами была Аллочка. До встречи!

0: sbagli per potermi.
1: Drive Time.
2: С вами Лилия Алексеева. Про загадки человеческой истории рассказываю сегодня. Итальянский археолог Луиджи Пернье в 1908 году на месте Минойского дворца Фестос в Греции обнаружил диск из обожженной глины, содержащий загадочные иероглифы. Считается, что диск был создан где-то во втором тысячелетии до нашей эры. На обеих сторонах диска выгравированы 45 иероглифов с движущимися элементами в спиральном расположении снаружи к центру. Некоторые историки полагают, что иероглифы напоминают письмена, использовавшиеся в Древнем Крите. Единственная проблема в том, что удалось расшифровать иероглифы, находящиеся только на одной стороне диска. Что написано на второй стороне, остается загадкой по сей день. Геоглиф – это гигантский рисунок на земной поверхности. В Наске такие фигуры изображают либо геометрические фигуры, либо силуэты животных. Они словно процарапаны на каменистой почве и с высоты человеческого роста представляют собой лишь хитросплетение желтых линий. Только поднявшись в воздух, можно разглядеть их истинные очертания. И тогда глазам предстает то 50-метровый паук, то кондор с размахом крыльев в 120 метров, то ящерица длиной в 180 метров. Возраст геоглифов поддается лишь приблизительной датировке. Археологические исследования показали, что они создавались в разное время. Самые поздние датируются 1 веком нашей эры, самые древние – 6 веком до нашей эры. Почему исчезли майя? Это один из самых ярких социальных коллапсов в истории человечества. Казалось, что майя оставили свои земли и исчезли в джунглях Центральной Америки. Лишь в 2005-м ученые выдвинули обоснованную и логичную теорию, которая объяснила произошедшее. Она подтвердилась в 2012-м. Дело в том, что майя вырубили слишком много деревьев, что уменьшило способность Земли поглощать солнечную радиацию. В результате осадки стали все реже, и это вызвало сильную засуху. Майя покинули свою землю не из-за пришельцев или мифического восстания. Они ушли в поисках пищи. Ученые были сбиты с толку относительно того, почему внушительные 70% окаменелостей мамонтов принадлежат самцам. Но в 2017-м Шведский музей естественной истории обнаружил, что это связано с плохими условиями проживания именно самцов-мамонтов. Когда самцы мамонтов достигали совершеннолетия, их выгоняли из стада, которое возглавляли самки. Они либо вели отшельнический образ жизни, либо примыкали к холостяцким стадам. Таким образом, изгнанные самцы подвергались большим рискам, что увеличивало шансы на сохранение их окаменелостей, например, когда они попадали в воронки или болота. Философ Платон – первый, кто упомянул об этом мифическом месте в 4 веке до нашей эры. Платон описывает гигантский остров с процветающей цивилизацией, расположенный рядом с проливом Гилбахарт. По мнению Платона, Атлантида исчезла при таинственном катаклизме. Для некоторых история Атлантиды – просто сказка. Другие утверждают, что эта легенда основана на реальных фактах и полагают, что Атлантида могла быть одним из островов Тера или Санторини, которые были атакованы огромными цунами около 1600 года до нашей эры. Бермудский треугольник – это район Тихого океана между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудским архипелагом. С 19 века это место необъяснимых исчезновений кораблей и самолетов. Пропавшие суда часто находили в водах Бермудского треугольника нетронутыми, но без команды. Десятки кораблей и самолетов пропали в этом районе. Многие пилоты и штурманы говорят, что техника сходит с ума в водах треугольника. Появляются всевозможные теории вокруг треугольника. Взрыки газа, сводящего с ума, инопланетяне, океанский монстр и многие другие. Про тайны человечества рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Drive Time.

0: «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Сегодня в выпуске «Кто чего боится и как успокоить ребенка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Нашел тут интересное исследование. Называется «Чего больше всего боятся автомобилисты в разных странах мира?». Например, водители в России больше всего опасаются попасть в ДТП с пострадавшими и в пробку. Автомобилисты Великобритании переживают из-за дорогой страховки. Китайских водителей волнуют проблемы парковки и плохая организация дорожного движения. А вот в США всерьез опасаются ездить ночью. Самыми беспокойными водителями оказались бразильцы. В этой стране большинство водителей боятся почти всего. И агрессивного поведения соседей по дорожному движению, и угона, а также переживают за сохранность авто. Здесь также опасаются получить повреждения от пешеходов или других автомобилей, проезжающих мимо. Между прочим, некоторые водители больше всего боятся детей в машине. Понять их можно. Так что опытные родители в случае семейного путешествия рекомендуют составить небольшой список вещей, жизненно необходимых в этом случае. Выглядит он примерно так. Привычная для ребенка еда, которую вам разогреют практически на любой заправке или кафе. Много питья, вода, соки в пакетах с трубочками. Всяческие перекусы, сушки, печеньки, баранки, фрукты. Влажные салфетки, туалетная бумага и полотенчика. Не забудьте про сменную одежду и игрушки. И самое главное, подушка и одеяло. Некоторые чудо-дети любят поспать. Пусть им будет комфортно. Профессия водителя оказалась одной из самых опасных. Выяснили это не британские ученые, а вполне себе солидные эксперты компании Adzuna. Компания, впрочем, именно британская, но занимается не какой-то там непонятной наукой, а очень понятным трудоустройством. В общем, рейтинг они составили по служебным надобностям, но решили опубликовать. Профессия водителя оказалась на третьем месте в списке по количеству травм или даже гибели. Обогнали водил только рыбаки и строители. Также среди самых опасных профессий оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и мусорщики. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска».
0: Вы слушали реактивное радиошоу «Драйв Тайм». Услышимся завтра.

0: Анекдот на Радио Нова. Российские ученые скрестили пограничную собаку и кролика. Теперь она не только настигает нарушителя, но и наказывает его.
1: Мужик женился. Наступили первые заморозки. Жена, налив стакан водки, говорит:
2: «Да, выпей-ка, а то на улице очень холодно, замерзнешь еще».
3: Мужик выпил, крякнул и сказал:
4: «Слушай, жена, а давай-ка махнем жить куда-нибудь в Якутию, а?»
1: Одна старшеклассница говорит другой:
5: «Порядочная девушка в 21.00 должна быть уже в кровати».
2: «Ну почему?»
5: «Чтобы в 24.00 быть уже дома».
1: Один друг жалуется другому:
6: «Ой, хуже нет, когда шеф – женщина».
7: «Что такое?»
6: «Да вот, с работы уволила».
7: «За что?»
6: «За недомоганием».
1: Дряхленький старичок подходит к пивному ларьку, берет две полулитровые кружки пива, достает бутылку водки и разливает ее в пиво. Трясущимися руками достает таблетку валидола и кладет ее под язык. Молодой парень, стоящий рядом и видящий все это, произносит:
6: «Дедушка, что же вы делаете? Принимаете валидол и пьете пиво с водкой?»
8: «Дурак ты, молодой человек. Валидольчика принял, сосуды расширились, а вот теперь туда и водочку».
0: This is Radio Nova.

0: This is Radio Nova Toronto, International Music Supermix.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: В эфире радиошоу «Новый день». Настройтесь на позитив. Позитив.
1: В студии Евгений Клейменов и Ирина Белая.
0: Заряжайтесь энергией на целый день. «Новый день». Поехали! Поехали!
2: Всех приветствуем, всем привет. Несмотря на невзгоды, несмотря на то, что проблемы от нас никуда не деваются, мы продолжаем двигаться только вперед.
3: Да, приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Сегодня уже 5 мая, шоу «Новый день» в прямом эфире. Ирина Белая и Евгений Клейменов. Да, не отчаиваемся, но надеемся, что у вас, у наших слушателей, все хорошо. Вы пишите в чат, делитесь с нами.
2: Да, делитесь своими делами, как вы поживаете, как у вас дела. Ну, а самые интересные сообщения мы прочитаем.
3: Да, обязательно. Еще хочу напомнить, что Bagel Plus – спонсор нашей программы сегодняшней. Очень вкусная выпечка, свежий кофе и потрясающие десерты ждут вас. Bagel Plus на Shepherd & Butters. Обязательно загляните и поднимите себе настроение. Вдруг оно у вас не очень хорошее.
2: Ну а мы начинаем не с кофе, мы начинаем с хорошей музыки. Сегодняшний прямой эфир, напоминаю, что мы на протяжении 3 часов сегодня с вами. Алекс Менко, We Are In Love на волнах радио Нового Торонто, но впереди у нас канадские новости.

0: Итак, ну что же, самые свежие канадские новости. Мы продолжаем. Напоминаю, что у нас сегодня 5 мая на календаре, и сегодня у нас вторник. Рассказываем вам о том, что случилось здесь у нас. На фоне растущей пожарной опасности в прибрежной части Бритиш Колумбии запреты на разведение костров, как ожидается, будут введены позже, на этой неделе. Какая-то форма запрета на огонь вступит в силу в четверг, об этом сообщила сотрудница информационной службы BC Wildfire Service Джулия Каранчи, однако точные детали еще не определены. Она говорит, что запреты с большой вероятностью будут включать все три категории огня: костры, сжигание во дворе и промышленное сжигание. В ближайшие несколько дней власти определят, где именно будут запрещены конкретные виды огня. Уровень пожарной опасности в понедельник был от умеренного до высокого по всей прибрежной зоне, за исключением участка с экстремальной опасностью к северу от Sunshine Coast. В регионе было 8 активных лесных пожаров, один из которых у Cultus Lake классифицирован как неконтролируемый. Каранчи заявила, что на южном побережье ожидается продолжающаяся тенденция к потеплению и высыханию, и в ближайшее время значительных осадков не прогнозируется. Так что пожарная опасность у нас, она существует, она никуда не девается, но продолжаем освещать новости. Итак, существенные изменения могут затронуть то, как миллионы людей пользуются кассами самообслуживания Walmart. Новый законопроект в Калифорнии предлагает ужесточить правила, ограничить покупки и усилить контроль в магазинах. Если его примут, это может повлиять не только на Walmart в США, но и задать тренд для других рынков, включая Канаду, где сеть также широко представлена. Новые ограничения для self-checkout. Законодатели предлагают ввести ряд строгих правил. Покупатели могут ограничить количество товаров не более 15 за раз. Товары с защитными метками нельзя будет пробивать на self-checkout. И товары с возрастным ограничением, алкоголь, некоторые лекарства исключат из самообслуживания. В магазинах должны будут постоянно присутствовать сотрудники, контролирующие зоны self-checkout. Это один из самых жестких подходов к регулированию касс самообслуживания на уровне города. И почему же self-checkout под давлением? Хотя self-checkout стал популярным благодаря удобству и скорости, ритейлеры все чаще сталкиваются с потерями, как из-за краж, так и из-за ошибок при сканировании. Критики считают, что Walmart перекладывает ответственность на покупателей без достаточного контроля. В крупных магазинах один сотрудник часто следит сразу за несколькими кассами, что усложняет выявление ошибок. Сторонники закона уверены, что новые правила помогут сократить кражи, повысить ответственность, улучшить сервис, создать больше рабочих мест. Но изменения уже происходят, даже без закона. Некоторые магазины Walmart уже сокращают зоны self-checkout. Например, один из магазинов в Филадельфии вернулся к традиционным кассам с кассирами. И, конечно, ситуация вот эта, она удивляет, потому что действительно часто бывает, когда один сотрудник, там, на 8 касс, например, естественно, он ни за чем не уследит.
1: И хотят сэкономить.
0: Хотят сэкономить.
1: А в итоге они не экономят, потому что все равно очень многие воруют, получается. Мы даже с тобой как-то читали новость, что в Америке женщина покупала, точнее, товары и пробивала 2 по цене одного себе. То есть она прятала под одним товаром другой и пробивала только один.
0: И часто, вот, например, я тоже замечал, те камеры, которые стоят на кассах, они часто, бывает, не работают, часто сотрудники там занимаются какими-то другими делами, половина касс у них не работает. Все это приводит к столпотворению, и, естественно, когда много народу, то следить за этим сложно. И это все, опять же, из-за работы самого Walmart, потому что у них там вот такая невыстроенная структура, и все вот это приводит к таким потерям. Поэтому в первую очередь нужно свои внутренние какие-то структуры отладить, внутренние какие-то правила

0: и прочее, прочее, прочее.
1: Но все-таки согласись, что касса самообслуживания неудобна и экономит действительно время, нежели стоять в обычной стандартной кассе, и это будет по времени намного дольше.
0: Да, абсолютно.
1: Федеральное правительство Канады направит $1.5 миллиарда на поддержку бизнеса после расширения США тарифов на металлы и продукцию с их содержанием. В пакет входит программа на $1 миллиард через Business Development Bank of Canada, а также еще $500 миллионов для регионального фонда реагирования на тарифы. Мера направлена на поддержку предприятий, пострадавших от ограничений на продукцию, содержащую сталь, алюминий и медь. 2 апреля Дональд Трамп подписал указ о расширении и ужесточении тарифов на сталь и алюминий, распространив их на производство меди. Это усложнило расчет пошлин, повысило издержки и усилило неопределенность для канадских экспортеров. И в рамках поддержки Оттава предложат льготные кредиты сроком до 3 лет на сумму до $50 миллионов для компаний металлургического сектора. Погашение начнется по истечению этого периода. Министр промышленности Мелани Жоли заявила, что меры направлены на сохранение рабочих мест и обеспечение ликвидности компаний, а также помогут бизнесу адаптироваться и искать новые экспортные рынки. Да, вот действительно, тарифы Трампа каждый раз, его вот эти вот высказывания, каждые его новые тарифы, они бьют, и в том числе и по Канаде, я думаю, что в свое время они ударят и по США.
0: Да, возможно. Но переходим к следующей новости. Подозреваемый арестован после тревожного инцидента, произошедшего на мосту Камби в Ванкувере в выходные. Об этом сообщили в полиции. И инцидент произошел незадолго до 11 утра, и свидетелями его стали сотрудники полиции Ванкувера. Офицеры VPD вмешались после того, как увидели мужчину на мосту Камби, который ударил бегуна, а затем попытался напасть на женщину и ее маленького ребенка, говорится в заявлении правоохранителей. В 10:50 утра офицер, проводивший несвязанное с этим расследование в районе, заметил мужчину, ведущего себя неадекватно. Увидев нападение, офицер включил проблесковые маячки и сирену, чтобы отвлечь внимание подозреваемого от жертв. Подозреваемый, 32-летний Уильям Седлер из северного Ванкувера, был задержан на пересечении West 2nd Avenue и Yukon Street после попытки скрыться. Седлеру предъявлено несколько обвинений, включая 2 эпизода нападения, 1 обвинение в угрозах и 1 в сопротивлении сотруднику полиции. Полиция добавила, что подозреваемый остается под стражей в ожидании слушания по залогу, но в Большом Ванкувере в последнее время произошло несколько нападений, приведших к серьезным травмам. В конце апреля свидетели вызвали 911 после того, как увидели ножевые ранения в автобусе на остановке у станции SkyTrain Joyce. Когда полиция прибыла на место, они обнаружили пострадавших, оба были с кровотечением после предполагаемой драки в автобусе с неизвестным подозреваемым. Оба пострадавших были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Еще один инцидент в апреле. Молодая пара стала жертвой нападения в районе Вест-Энд. К ним ночью подошел мужчина возле круглосуточного магазина и сказал что-то, чего они не поняли. Услышав, как они говорят по-корейски, подозреваемый напал на парня. Ну и, ситуация достаточно такая напряженная, если говорить о стольких нападениях, и, конечно, нужно этого человека задержать, потому что если его не задержать, то инцидентов будет больше.
1: Безусловно, он должен понести наказание, а не просто задержать и там через время отпустить, как обычно у нас это бывает. Еще такая новость. Правительство Канады объявило о начале сбора данных для переписи населения и сельскохозяйственной переписи 2026 года. И вот рассказываю, что нужно знать. Перепись – это сбор сведений о населении страны. Ее данные используют для определения политического представительства регионов и планирования инфраструктуры. Подобные переписи проводят в разных частях света на протяжении тысячелетий. Первая канадская перепись была проведена в Новой Франции первым интендантом Жаном Талоном. Тогда было зафиксировано 3215 жителей без учета коренного населения и французских военных. И собирали сведения о возрасте, поле, семейном положении, месте проживания и роде занятий. И традиционно перепись проводится в начале мая, до начала летних отпусков, когда большинство канадцев еще находятся дома. Анкеты рассылаются по почте, заполнить их можно онлайн или позвонив на бесплатную горячую линию. Также на титульном листе прямо указано, что заполнение анкеты обязательно по закону. Из 2016 года уголовное преследование с реальным лишением свободы за отказ не предусмотрено, однако штрафы остаются до $500 за предоставление ложных сведений и до 1000 и судимость за полный отказ от заполнения. На практике, конечно, такие случаи крайне редки, и по данным статистики Канады в 2016 и 2021 годах анкеты заполнялись примерно 98%. документами канадцев. Государство принимает серьезные меры для защиты персональных данных. Сотрудники переписи

подчеркивает стремление Канады продолжать военную поддержку союзников и укреплять международную безопасность. Выступая в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества, глава канадского правительства подтвердил предоставление 270 миллионов долларов на закупку вооружения и оборудования. В состав нового транша войдут артиллерийские боеприпасы различных калибров, современные системы ночного видения и высокотехнологичные датчики для беспилотных летательных аппаратов. Карни подчеркнул, что этот пакет был сформирован на основе непосредственных запросов Киева и направлен на решение наиболее актуальных задач по поддержанию технической готовности оборонных мощностей. И вот этот шаг стал частью более широкой стратегии правительства по диверсификации внешней политики и усилению роли Канады на мировой арене. С начала 2022 года Оттава предоставила финансовую, гуманитарную и военную помощь на общую сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Решение о выделении средств именно в 2026 году указывает на готовность Канады обеспечивать долгосрочное планирование ресурсов в условиях затянувшейся геополитической нестабильности. Ну, геополитическая нестабильность, она продолжается и только набирает обороты, потому что вслед за Украиной вспыхнул Ближний Восток и в нескольких местах, и были и вот в Азии конфликты, и мир продолжает трясти, а мы продолжаем вещать для вас и делиться самыми свежими новостями. Напоминаю, что это были новости Канады. Дальше музыка, и мы возвращаемся уже и говорим об Америке. Так что не переключайтесь. Напоминаю, у нас работает чат, и вы тоже можете комментировать новости, оставлять свои мнения, свои комментарии. Мы самое интересное зачитаем. Дальше Ханна, «Сладкий туман». Оставайтесь с нами.

скидки любят все. С приложением Mist их сразу три. Первая посылка – минус 5%. Вторая – минус 10%. Третья – минус 15%. Оформляйте доставку прямо в приложении.

0: Быстро, удобно, без лишних шагов. Скачай Mist и отправляй посылки с выгодой с первого раза. Подробности на sea.mist.com/promo.
1: Жизнь подкинула лимон? Так сделай из него лимонад!
2: Это хорошо в теории, а вот на практике, когда нужна настоящая помощь, вам нужен адвокат Вадим Кац.
1: Защита ваших прав после автомобильной аварии, незаконного увольнения, споры со страховыми компаниями. Если вам не выплачивают за потерю трудоспособности, адвокат Вадим Кац всегда будет на вашей стороне.
2: Звоните 416-221-9343 и узнайте, как Вадим Кац поможет в вашем деле.
1: 416-221-9343. Помощь близко.
3: Внимание, внимание! Огромная распродажа закрытия мебельного магазина. До 80% скидки на всю дизайнерскую и заказную мебель. Это ваш шанс обновить интерьер стильной мебелью по невероятным ценам. Торопитесь, такие предложения не длятся вечно. Заходите на наш сайт designerfurniturecollections.com. Звоните 416-661-62-22. 416-661-62-22.
4: Шоу «Новый день». Движемся вместе. Норд-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами. Bagel Plus – твой вкусный старт дня. Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Shepherd Plaza, 634 Shepherd Avenue West.
5: Открыто ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
4: Bagel Plus. Вкус, к которому хочется возвращаться.

0: Шоу «Новый день». Движемся вместе.
1: Когда сел я в беседку,

0: Как беседка, беседка, моя ты соседка, что стоишь так уныло у дороги одна? Ты ж была возле дома.
1: Виталий Аксенов с треком «Беседка» только что прозвучал на наших радиоволнах.
2: Шансон ворвался в наши волны.
1: Да, иногда можно. А я напомню, что уже пришло время новостей от наших американских соседей. То есть подготовили для вас все самое интересное и готовы рассказать. Юридическое управление Белого дома проводит закрытые брифинги для политических назначенцев администрации о подготовке к конгрессному надзору. По словам двух источников, занятия проходят на фоне ожидания значительных успехов Демократической партии на промежуточных выборах в ноябре. Брифинги длятся около 30 минут и включают презентации о механизмах надзора и правилах работы с запросами Конгресса. Сотрудникам советуют осторожно формулировать письменные документы и оперативно отвечать на запросы законодателей. Представитель Белого дома заявил, что подобные рекомендации даются с января 2025 года для соблюдения требований надзора, и при этом недавние встречи, прошедшие в течение последнего месяца, проходят с явным акцентом на предстоящие выборы. По данным некоторых опросов, демократы опережают республиканцев на 5% по предпочтениям избирателей на выборах в Палату представителей. Дональд Трамп публично признал уязвимость партии и заявил в январе, что в случае поражения на выборах ему могут попытаться объявить импичмент. Ты знаешь, очень много моих знакомых все-таки ждет, что партия Дональда Трампа проиграет и все-таки ему объявят импичмент.
2: Да, у меня тоже такое количество большое количество людей. И опять же, те многотысячные акции, которые проходят против Трампа, они показывают, что, мне кажется, там не 5%, а гораздо больше.
1: Мне тоже кажется, что намного больше.
2: Даже республиканцы, которые за него голосовали, они просто обалдевают от его политики. И, конечно, очень много недовольных, потому что это в первую очередь все бьет по простым американцам. Опрос, профинансированный Демократической партией Калифорнии, показал равенство Ксавьера Бессеры, он демократ, и Стива Хилтона, республиканца, на уровне 18%. Бессера, бывший глава Министерства здравоохранения и социальных служб США, вышел в лидеры после роста с однозначных показателей. В исследовании отмечается, что Бессера стал главной мишенью для атак со стороны других кандидатов-демократов в ходе финального этапа кампании. При этом его рост поддержки снизил опасения демократов, что республиканцы займут оба проходных места во время праймерис. Шериф округа Риверсайд Чад Бианко, республиканец, занимает третье место с 14%, а миллиардер Том Стейер, демократ, получает 12% голосов. Бывшая конгрессвумен Кэти Портер, демократ, набрала 8%, а мэр Сан-Хосе Мэтт Махан, демократ, 7%. Остальные кандидаты получили не более 2%. И вот почтовые бюллетени начали рассылать избирателям по всему штату 4 мая, а голосование продлится до 2 июня. Два кандидата, набравшие наибольший процент голосов, независимо от партийной принадлежности, пройдут в основной тур. Так что демократ-аутсайдер неожиданно сравнялся с республиканцем в гонке за пост губернатора Калифорнии.
1: Посмотрим, что будет на выборах. Отчет Департамента финансов Калифорнии показал снижение населения штата более чем на 50 тысяч человек за 2025 год. Ведомство назвало это сокращением менее чем 1/7% от общего населения. Губернатор Гевин Ньюсом в тот же день заявил в эфире HBO, который упомянул Дональд Трамп в своем посте, что население штата растет на протяжении последних 3 лет. Кандидат в губернаторы Стив Хилтон обвинил его в противоречии официальной статистике и заявил о недостоверности этих утверждений. По данным отчета, чистая легальная международная миграция сократилась с 248 400 человек в 2024 году до 126 400 человек в 2025 году, то есть более чем на 50%. Власти штата заявили, что без изменений федеральной иммиграционной политики население Калифорнии выросло бы на 66 тысяч человек. 4 из 10 крупнейших городов штата показали снижение. При этом Лос-Анджелес с населением 3,8 миллиона потерял почти 1% жителей. Да, в Калифорнии сокращается количество людей, потому что очень многие и даже богатые люди переезжают в более дешевые штаты, например, такие как Филадельфия.
2: Да. Сейчас
1: и Флорида.
2: Да, сейчас внутри Америки так или иначе одни люди переезжают в одну сторону, другие в другую. но мы видим, что экономическая политика, она в разных штатах абсолютно разная, и бизнесы в том числе и вот из Калифорнии перебираются. Следующая новость связана с Трампом. И Трамп приказал генпрокурору Памеле Бонди не публиковать файлы Эпштейна, уверяет Марджори Тейлор Грин. По словам экс-конгрессвумен, президент якобы заявил, что в таком случае пострадают его друзья. Также Грин утверждает, что Трамп отправил ей сообщение, в котором якобы написал, что если ее сына убьют, то она это заслужила своим предательством. И раскол идет внутри республиканской партии, как ни крути. И, опять же, все это связано с самим Трампом, потому что огромное количество скандалов. Хоть он пытается почистить вокруг себя зону, особенно вот то, что связано с делом Эпштейна, но это не получается, потому что даже те, кто его поддерживал, они требуют от него публикации файлов Эпштейна. И до конца, потому что та часть, которую опубликовали, она очень сильно почищена.
1: Все-таки люди хотят знать правду, начнем с этого.
2: Люди хотят знать правду, а то, что происходит, все говорит о том, что у господина Дональда Трампа рыльца в пушку. Чего-то он нам не хочет показывать, и уже столько месяцев прошло с его обещаний, с его слов, что я вам покажу все файлы, вся правда вскроется.
1: Но ты знаешь, даже некоторые файлы, которые уже вышли, они вызывают мурашки и просто ужас, если честно. И я боюсь представить, что же там еще они скрывают, эти файлы.
2: Да, ну и опять же, есть очень хорошая поговорка: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И только два факта: то, что Пи Диди был другом Трампа и Эпштейн был другом Трампа, уже очень о многом говорят. Ну, согласитесь, что вот настолько таких совпадений не бывает, когда два человека, которые сейчас обвиняются в таких жестоких, ужасных делах, преступлениях, и они оба были связаны с Трампом.
1: Может быть, они не были прямо его друзьями, но, тем не менее, они были очень тесно с ним связаны. Еще вот такая у меня новость есть. Компания ExxonMobil и Chevron заявили, что не изменят свои планы по добыче нефти, несмотря на призывы администрации Трампа увеличить производство. Финансовый директор Exxon Нил Хансен сообщил, что стратегия в Пермском бассейне остается без изменений. Представитель Chevron Эймер Боннер подтвердила сохранение текущих планов. Давление со стороны властей связано с энергетическим кризисом, как мы знаем, связанный с войной с Ираном, которая сократила добычу в Персидском заливе и повлияла на переработку. Цены нефти достигли, как мы уже помним, больше $126 за баррель. Стоимость бензина в США превысила $4 за галлон. Правительство уже использовало стратегические нефтяные резервы и призвало отрасль увеличить бурение. Однако компании продолжают придерживаться довоенных стратегий. Chevron заявила, что ориентируется на рост свободного денежного потока, а не на увеличение объемов добычи. Exxon сообщила о чистой прибыли в 4,2 миллиарда в первом квартале, что на 46% меньше по сравнению с прошлым годом. И вот при этом акции обеих компаний с начала года выросли почти на 30%, несмотря на небольшое снижение в ходе торгов. Да, продолжается война, продолжается рост цен на бензин, потому что вчера почти $186, точнее, у нас стоил литр бензина регуляр.
2: Да. И это, конечно, за мою бытность это рекорд, потому что раньше стоил столько 91-й дорогой бензин. И, конечно, вся эта война, она затянулась, и она продолжается, потому что опять начали бомбить друг друга страны, и США с Ираном опять перекидываются, перестреливаются. Но о другом я хочу поговорить. Наша финальная новость. Губернатор Флориды начал поездки по стране, формируя основу для возможного участия в выборах президента США в 2028 году. 5 мая он выступил на конференции Milken Institute в Беверли-Хиллз и заявлен основным спикером на гала-вечере Республиканской партии Нью-Йорка 19 мая в отеле Плаза. 47-летний ДеСантис заявил, что рассматривает возможность баллотироваться, отметив наличие достаточного времени до 2028 года. В беседе с журналистом Чарльзом Гаспарино он отказался прямо подтвердить участие, но изложил тезисы, схожие с предвыборной программой. Часть сторонников движения МАГА относится к Рону ДеСантису настороженно и не считает его естественным преемником Дональда Трампа. Источник ссылается на слова инсайдеров. Многие лоялисты Трампа остаются скептичными к ДеСантису, несмотря на его попытки восстановить отношения с президентом после кампании 2024 года. Один из давних соратников Трампа заявил, что каким бы ни был его пиар, Рон никогда не станет наследником движения МАГА. Поживем, увидим. Но мы видим, что республиканские ряды, они сейчас не так едины, потому что, опять же, еще раз напомню, политика Трампа, в частности, война, которая сейчас ведется с Ираном, и дела, которые связаны с Эпштейном, и еще ряд скандалов, которые, опять же, касаются Трампа, они продолжают вот этот раскол увеличивать. Ну и я думаю, что если все-таки демократы, они победят в Конгрессе, то это все приведет к тому, что рейтинги Трампа еще больше будут обваливаться, потому что руки у него будут связаны. И кто знает, может быть, дойдет и до импичмента. Посмотрим. Потому что пока, напоминаю, Трамп, он обходит все мыслимые и немыслимые правила. И столько у него было решений, которые... Не одно решение может привести к этому, а уже там огромное количество решений, которые были приняты им, те действия, которые он сделал, они вот каждая по отдельности может импичменту привести, ну а вкупе это дает такой мощный задел для того, чтобы этот импичмент все-таки состоится в положительном ключе. Это были новости США. Дальше Эд Ширан, Bad Habits на волнах радио Нового Торонто. Оставайтесь с нами.

весеннюю ночь. Мои сны белым снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали.

0: группа, главная роль. Глупышка на миллион. Да, а есть у нас одно сообщение в чате. Доброе утро, я хочу передать привет всей Канаде. Держитесь, люди, скоро лето. Татьяна, вот такого вот желаю всем. Действительно, лето приближается. У нас уже май. А вот тепла пока мы... Хотя нет, вчера
1: нет,
0: же
1: появилось,
0: сегодня
1: тепло.
0: Тоже у нас 17 градусов, так что все хорошо. Продолжаем рассказывать вам о сегодняшнем дне.
1: И вот... хочется рассказать, чем этот день отличается от других. И сегодня 5 мая, и сегодня Международный день принцесс.
0: Да.
1: И неважно, какая вы принцесса, настоящего королевства, либо, может быть, какого-то выдуманного.
0: Поддельного.
1: Почему сразу поддельно? Ну, ты же знаешь, например, папы часто называют своих дочек «мои принцессы». И вот для своих родителей дочка может быть девочку-принцессой. Почему нет? И вот ежегодно 5 мая в мире отмечают этот день. И этот праздник будоражит воображение как маленьких девочек, как я уже сказала, так уже и взрослых девушек. И даже очень взрослых, так как позволяет им провести сегодня день по-царски. И вот все девочки в детстве любили сказки, ну и мальчики, мне кажется, тоже. И головы девочек были заполнены принцессами, рыцарями, ведьмами, всякими единорогами и драконами. Ну согласись же, это так. И как-то было приятно верить, что все-таки это существует.
0: Да. Ох уж эти принцессы. Вот так вырастет такая принцесса. Потом я не хочу ничего делать, я хочу, чтобы вот ездить только на Мальдивы и все.
1: Смотря как воспитывать вот, принцессу.
0: Вот,
1: но
0: и смотря
1: все равно...
0: какая принцесса, потому что все-таки принцесса это еще и ответственность за свою страну, как ни крути.
1: Да, соглашусь. Еще сегодня Международный день акушерки. То есть это те, кто помогает рождаться нам
0: всех
1: на свет.
0: Всех акушеров мы поздравляем и желаем им в их непростой профессии. Вот, чтобы у них все получалось. Еще День Европы сегодня отмечается. Дату в качестве Дня Европы, а именно 5 мая, утвердили в честь создания в 1949 году Совета Европы. Дело в том, что 9 мая ежегодно отмечают Международный праздник День Европы и Европейского Союза, созданный в честь декларации или плана Шумана. И День Европы, отмечаемый 5 мая, символизирует единство и сотрудничество между европейскими народами, которые стремятся к общим целям мира, прогресса и процветания. И вот это время для подчеркивания важности солидарности, толерантности и уважения к разнообразию, которое характеризует Европу. Сегодняшний праздник проходит под эгидой Совета Европы, а День Европы под эгидой Европейского Союза. Так что вот...
1: Европу европейцев поздравляем.
0: Европу европейскую европейцев поздравляем. Также у нас сегодня еще много-много праздников, и вот некоторые из них перечислю. Например, День карикатуриста в США отмечается, 5 день мая в Мексике. Оригинально, 5 день, 5 мая.
1: 5 день, 5 мая, да.
0: Также День культуры португальскоязычных стран. Это Португалия, Маврикия, Ангола, Бразилия, Мозамбик. День детей в Японии, День концерта в США. День, национальный день учителя также в США отмечается, поэтому и учителей тоже можно поздравить. День ногтей, день борьбы с насилием и расизмом, день посадки деревьев, день конституции в Кыргызстане и день устрицы еще в США.
1: А еще сегодня день большого сэндвича. Если вы проголодались, то Bagel Plus на Shepherd & Butters готов приготовить вам очень вкусный сэндвич. Загляните обязательно.
0: Я так, мне кажется, ты там каждый день бываешь.
1: Не каждый день, но частенько. Потому что я очень люблю сэндвичи. Ты знаешь, спроси у меня, какая твоя любимая еда, я скажу, вот булки, всякие сэндвичи, бейглы. Это
0: я
1: вот
0: не буду спрашивать.
1: Мое. Почему? Ну спроси.
0: Ты же сама все сказала.
1: А я могу больше.
0: Но какие же еще приметы сегодня? Если кукушка часто кукует, будет хорошая погода. Гроза в этот день предвещала отличный урожай, а если утро 5 мая было туманным, то начинать... пассивные работы еще рано, так что не надо пассивные работы начинать.
1: Подожди, но у нас утро было не туманным, оно,
0: да?
1: Кстати, было солнечным,
0: ну и
1: но
0: отлично.
1: Сейчас, по крайней мере, в Торонто небо затянулось и, возможно, даже будет гроза. А еще я тебе, знаешь, что хочу сказать, что я давненько не слышала кукушку.
0: Ку-ку.
1: Ку-ку, мой мальчик. Помнишь такой мультик?
0: И еще, кстати, сегодня, вот сколько звезд на небе сегодня вы увидите, столько ждите хороших новостей. Вот будем надеяться, что у нас сегодня огромное количество будет звезд на небе, и новостей хороших тоже будет много. Сейчас Альваро Солер, Animal на волнах радио Нового Торонто, ну а впереди еще наш рассказ про то, какие события происходили на протяжении всей истории, так что оставайтесь с нами.

0: Возвращаемся к вам и расскажем, какие же события происходили за всю историю человечества 5 мая. Христофор Колумб высадился на Ямайке в 1494 году, а в 553-м в Константинополе начался Второй Константинопольский собор, или Пятый Вселенский собор, в работе которого приняло участие 165 епископов.
1: Также в 1260 году Хубилай, это внук Чингисхана, стал каганом императором Монгольской империи. Ну а на Волыни в Остроге печатник Иван Федорович издал первый календарь поэта Андрея Римши. Также произошло в 1789 году открытие Генеральных штатов в Версале.
0: В 1893 году начался один из крупнейших экономических кризисов в США. Произошло резкое падение биржевых цен, обанкротилось около 15 тысяч предприятий. Я напомню, 1893 год. А Коко Шанель выпустила в продажу свой знаменитый парфюм «Шанель номер 5» в 1921 году. В 1945 году немецкие войска капитулировали в Баварии и Западной Австрии. Это было, да, знаменательное событие.
1: Ну, вообще, если говорить про события, то их сегодня такое достаточно большое количество. И вот ты сказала про 1893 год, то, что в США кризис. Сколько еще будет кризисов в США? Вот еще тогда американцы не знали, а их будет большое количество. Алан Шепард стал первым американцем, летевшим в космос. И также первое одновременное восхождение на Эверест двумя командами с разных сторон произошло. И первая прямая телетрансляция с его вершины в 1988 году. И напоследок еще хочу сказать, что в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых победу в третий раз подряд одержала лейбористская партия, а Тони Блэр в третий раз стал премьер-министром страны.
0: А в 1999 году впервые в истории Шотландии состоялись выборы собственного парламента.
1: Ну и у кого же день рождения были 5 мая? Датский философ и теолог, основатель экзистенциализма Сёрен Кьеркегор. Кстати, вот мое изучение философии началось именно с Кьеркегора. И его имя я очень хорошо запомнил.
0: Вас гоняли в институте?
1: Нас не гоняли, мы изучали философию. И по-настоящему спасибо моему педагогу Василию Ивановичу за то, что... Кузин его фамилия была, Василий Иванович Кузин. За то, что вот он привил любовь к философии, потому что его подход, это, конечно, очень круто было. И там мы не учили это все.
0: Не зубрили, ты хотел сказать.
1: Не зубрили, да. А мы это все вот в игровой форме. То есть мы должны были доказать теорию одних, теорию других. И вот, конечно, такой подход, он делает философию живой.
0: Это хорошо, когда есть такие преподаватели, потому что у нас философия была скучна, неинтересна, а еще наш преподаватель был сексист. Я даже скажу.
1: И пил, наверное, еще. Выпивал?
0: Да.
1: Вот. Многие философы... Я учился в двух институтах, и в первом институте вот у меня как раз такая была философия. А вот когда я заканчивал театральный, там совсем другой был подход, и поэтому...
0: И поэтому она была интересная.
1: Кьеркегор в моей памяти остался.
0: В 1846 году родился польский писатель, нобелевский лауреат по литературе Генрик Сенкевич. А еще сегодня день рождения у Адель, это британская певица, я напомню, и у нее даже Грэмми есть.
1: Ну, помимо этого, еще сегодня Карл Маркс родился, это политический мыслитель, основатель марксизма, и человек, который очень много наворотил, вернее, его книга, его вот эти вот вместе с Энгельсом, они там много всего создали.
0: Много всего создали и сделали, да.
1: Да-да-да, и такое неоднозначно это все. Ну и если еще говорить, то американский певец Крис Браун также родился в этот день. И хочется еще вспомнить главу украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука, который тоже родился в 1970 году.
0: Что ж, всех именинников мы поздравляем. Если у вас день рождения, либо у ваших родственников, у друзей, вы можете всегда написать в наш чат и поздравить, и мы обязательно прочитаем эти поздравления и поставим,
1: да,
0: какую-нибудь
1: можете,
0: песню.
1: Да, вы можете и песню тоже заказать, потому что вполне себе возможно любимую песню услышит именинник в этот день. Так что мечты сбываются на волнах радио Нового Торонто. Дальше у нас Йике, Lost Ways и Кэтрин Сандей. Прямо сейчас Prisoner на волнах радио Нового Торонто.

0: Гараж? У меня машина сломалась. Что мне делать?
1: Мадам, без паники. Вы позвонили абсолютно точно. В автотехцентре Tire Domain есть все, что вам нужно. Техосмотр, сервисное обслуживание, alignment, ремонт двигателя, ходовой и электроники. И все это профессионально и быстро. Автотехцентр Tire Domain. Крупнейший в регионе профессиональный шинный центр. Официальный дилер линии Nokian Tires. С полным рядом покрышек и дисков всех популярных брендов. Живи на скорости. Держись за руль. Автоцентр Tire Domain. 191 Кредистон Роуд в Конкорд. Телефон 905-532-92-77.
2: Коровка дает молоко, а потом приходит полезная закваска Vivo и делает из молочка вкусный йогурт. Коровка довольна. И я тоже.
3: Для самых любимых только самое натуральное. Полезные живые закваски Vivo. Готовьте йогурты сами, без вредных добавок и консервантов. Ищите закваски Vivo в русских магазинах Торонто, Монреаля, Ванкувера и Калгари. Или покупайте на сайте vivocultures.com.
4: Силин празднует 50 лет. Не упустите момент. Выставочные образцы по специальным ценам. Приходите пораньше, чтобы выбрать лучшие модели и сэкономить. Диваны на заказ. Именно такие, как вы хотите. С гордостью сделано в Канаде. Приезжайте в наш шоурум по адресу 8051 Килл Стрит в City of One. Или посетите веб-сайт silinfurniture.com.
5: Норд-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами.
6: Бейгл Плас – твой вкусный старт дня.
5: Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
7: Открытый ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
5: Бейгл Плас – вкус, которому хочется возвращаться.
8: Шоу «Новый день». Движемся вместе.

0: Заводная песня Карл Джи только что прозвучала. И песня называется «Гоу Кара». Не знаю, как вы, а мне очень понравилось и захотелось сразу танцевать. А я хочу рассказать о таком событии, как Мэтт Гала. Скажи, Жень, ты слышал про него?
1: Ну да, конечно.
0: Это, конечно, знаменательное событие, и вот буквально оно прошло вчера. И я бы хотела рассказать вообще, что это за событие, когда оно проходит, чем знаменито и что было в этом году. Вообще, что такое Мэтт Гала и почему все хотят туда попасть? Давайте поговорим. Мэтт Гала – одно из самых масштабных событий в мире моды. Каждый год все деятели моды и звезды первой величины собираются в Нью-Йорке в Музее искусств Метрополитен, чтобы посоревноваться друг с другом в силе воображения и продемонстрировать самые безумные и красивые наряды. И история же этого мероприятия. Давайте сначала это обсудим. Первый бал Института костюма появился синхронно с самим музеем моды, который открылся при Метрополитен-музее в 1948 году. Основала его Элеонор Ламберт, которую любят называть крестной матерью американской моды. Эта деятельная дама как раз-таки придумала неделю моды в Нью-Йорке, впервые привезла коллекции американских дизайнеров в разные страны и еще умерла 100 лет назад. Вот такой вот факт.

0: слава о котором разойдется далеко за пределы Нью-Йорка.
1: Ну, знаешь, вот вообще про гум, вот про Met Gala говорят, что это такой
0: сатанинский праздник.
1: Рынок тщеславия. Рынок тщеславия, потому что люди вот именно максимально дорогие наряды покупают, делают дорогие макияжи, то есть показывают все.
0: Пафос такой, да?
1: Да, максимальный пафос. И вот часто показывают вот это Met Gala, фотографии оттуда, например, с какими-то бедными районами Африки. То есть насколько разная жизнь у людей. И, если честно, вот я с этим согласен, потому что вместо такого пафоса лучше бы сделать какой-то благотворительную...
0: Пусть даже тоже это будет благотворительный какой-то вечер, но деньги пойдут, например, бедным странам. И вот я тебе хочу сказать, что очень часто Met Gala связывают с тайными обществами. В сети часто обсуждают символику на нарядах Met Gala и проводят параллели с масонскими или вот этими иллюминатскими знаками. Даже такое есть. То есть, представляешь?
1: Да. Я тоже много видел вот теории заговоров там, по поводу Met Gala и так далее.
0: Да. Но вернемся к истории. И с того момента, с 1972 года, я напомню, Met Gala навсегда переехал в Метрополитен музей, и каждый год стали объявлять тему мероприятия. Именно с того момента перед музеем для публики устраивался иммерсивный спектакль. Сначала селебрити при полном параде дефилировали по красной дорожке, а затем постепенно погружались в мрак нижнего этажа музея, где и проходила сама выставка. При этом галерея окутывалась парфюмом, каждый год разным, аромат подбирали под тематику вечеринки. Немедийные особы тоже могли прийти на вечер, однако после официальной части ужина за символическую плату в $100. Это в 1972 году, напомню. Представителем Met Gala с 2014 года является главный редактор американского Vogue Анна Вентур. И помимо нее каждый год на мероприятие приезжают почетные члены мероприятия. Такие как Карл Лагерфельд, Джанни Версачи, они были первыми дизайнерами, выбранными сопредседателями вечера в 1995 году. И с тех пор многих дизайнеров и инсайдеров моды в гала-концерте также принимали участие различные знаменитости. Вот ты бы хотел попасть на Met Gala? Ты знаешь вообще, сколько стоит билет?
1: Я бы не хотел.
0: Да, не хотел бы?
1: Нет.
0: Все-таки нет? А мне почему-то хотелось бы.
1: Знаешь, вот это вот... тщеславие, вот это вот то, что там происходит. Но мне как-то это неинтересно.
0: Ну, не обязательно же тщеславие. Подожди, не обязательно тщеславие. Это необычные наряды, получается. Это влияние моды. Также, насколько я знаю, все-таки что-то идет в благотворительность. Вроде бы, но я не уверена. По-моему, это идет в благотворительность моде или что-то такое. Но лучше бы, конечно, эти деньги шли на помощь людям, животным, нашей планете, в конце концов. И давай же послушаем, сколько же стоит билетик.
1: Ну, давай.
0: Если у тебя нет знакомого главного редактора, и ты не его друг, то выход один – это купить билет, потому что в основном всех знаменитостей приглашают. Стоит он очень дорого – $30,000, и это только за вход. А если ты вот хочешь еще посидеть за столиком, то нужно заплатить $275,000. Представляешь, и такими цифрами поделилась сама Анна Вентур еще в прошлом году. И деньги от продаж идут на развитие института костюма. То есть они идут в моду все-таки, как мы с тобой и обсудили.
1: Ох, да.
0: И вот некоторые знаменитости, они принципиально не посещают Met Gala, а некоторых даже не приглашают. Но об этом мы поговорим после музыкальной паузы.
1: Да, сейчас дуэт, такие дела, лайков не будет, но я говорю, все-таки пишите к нам в чат и делитесь своим мнением. А пока давайте послушаем песню.
2: Инстаграм стал на мне ставить эксперимент. Теперь я не знаю, сколько у кого лайков, сколько у кого просмотров. Я плохо сплю. Настоящий социализм. Теперь у всех все одинаково.

0: контактов не будет.
1: В российском сегменте Инстаграм стал на мне ставить эксперимент.
0: Лайков не будет.
1: Теперь я не знаю, сколько у кого лайков, сколько у кого просмотров.
0: Лайков не будет.
1: Я плохо сплю.

0: Снова вырываемся в прямой эфир. Напоминаю, что сегодня 5 мая, шоумен «Новый день» в самом разгаре. В прямом эфире Ирина Белая и Евгений Клеменов. И готовы продолжить рассказывать про Мэтт-гала.
1: Ну, если готовы, значит, рассказывай.
0: Да, мы готовы и в самом разгаре. И вот что же такое, продолжаем говорить, Мэтт-гала и какие же темы создают? Значит, Мэтт-гала знаменит собой открытие ежегодной выставки моды Института костюма. И темы выставки задают тон всему мероприятию, и приглашенные должны одеться соответственно. Главный куратор Института костюма Эндрю Болтон объяснил, что выбирает злободневные темы, определяющие культурный сдвиг, намечающийся или состоявшийся. А главный редактор Vogue Анна Вентур лично занимается организацией вечера от спонсоров до гест-листа и даже схемы рассадки. То есть главный организатор это все делает. То есть у него нет помощников. Понятно, что, возможно, скорее всего, эти помощники что-то подготавливают, а она за ними уже проверяет и контролирует. И какие же темы бывают? Например, в 2017 году знаменитости шли по красной ковровой дорожке в ярких нарядах с авангардным дизайном. Темой вечера была заявлена Рэй Кавубо, дизайнеры авангардного японского бренда. В этом году, вот вчера то, что событие прошло, потому что оно проходит первый понедельник мая, каждый год, на минуточку. Я, по-моему, этого не говорила. И вчера была тема искусства, то есть даже очень многие знаменитости одевались как с картины или как произведение искусства. И почему все дизайнеры хотят все-таки попасть на Мэтт-гала? Что такое? И для дизайнеров подобрать для звезд подходящий теме вечера наряд на Мэтт-гала – это еще и возможность прославиться. Например, в 2015 году Риана надела на бал платье с огромным желтым шлейфом, которое прозвали «платье-омлет». И до сих пор включается в подборки самых запоминающихся нарядов Мэтт-гала. И из-за этого мы узнали об авторе этого платья, китайском дизайнере Гуо Пэй. И что же происходит после дорожки? Давайте поговорим. То есть звезды прошли по красной дорожке, а что же скрывается за дверьми? И Мэтт-гала приобрел статус едва ли не таинства после того, как в 2015 году организаторы наложили запрет на съемку внутри музея. Однако за закрытыми дверьми не происходит ничего экстраординарного. Гостей вечера встречают, приветствуют коктейлем, они осматривают выставку Метрополитен-музея и садятся за столики гала-ужина. Приглашенных на мероприятие каждый год ждет мощный лайн-ап, знаменитости танцуют под хиты Мадонны, например, и Рианы. Вот так.
1: Именно Мадонны и Рианы?
0: Ну, например, я же сказала, не обязательно прям вот. И каждый год кто-то обязательно выделяется. Даже есть списки у журналов, значит, у кого было провальное платье или провальный наряд, а кто выделился. И вот я уже видела,
1: что... А кто вообще определяет, провальное, непровальное? Это же, ну, такая вкусовщина на самом деле.
0: И вкусовщина, и нет в то же время, потому что все-таки же есть дизайнеры и есть редакторы модных журналов, которые определяют это.
1: Вот есть, опять же, камон.
0: Опять кружок лиц каких-то, ну есть, да, которых это все...
1: Да, вот сидят там пять человек и решают, так, у этого будет плохой костюм, у этого будет хороший костюм, но это же
0: не будет,
1: себе.
0: А был.
1: Ну, был. Я
0: да.
1: это имел в виду.
0: Но все-таки меня больше всего поражает, что это такое масштабное мероприятие, билет на него можно приобрести за баснословные деньги, и это благотворительное мероприятие, а только деньги вкладываются снова в богатых, получается.
1: Да, я вот про это и говорю.
0: Вот это меня больше всего волнует. Лучше бы планету очистили от пластика, вот серьезно.
1: Так, продолжаем очищать планету от пластика и слушать хорошую музыку. У нас дальше Саруханов прямо сейчас звучит. У нас на волнах радио Нового Торонто.

0: Итак, ну что же, мы возвращаемся. Возвращаемся, музыку мы послушали. Ну и поговорим мы о актерских навыках, которые пригодятся каждому. Потому что я как актер и как режиссер, и как ведущий, скажу честно, вот актерские навыки, они должны преподаваться. Они должны даваться в школах, в институтах, ну потому что они реально помогают в жизни. Ну а чем же они именно помогают? Что же можно взять такого интересного и полезного от актеров, сейчас расскажу. Есть люди, которые думают, что актерская профессия — это несколько лет балагурства в театральном вузе, там, да, после которых человек оттачивает мастерство, в лучшем случае на репетициях, и не покидает обложек глянцевых журналов. Это неправда. И настоящие профессионалы работают над собой круглые сутки до конца жизни. И вот здесь я знаю, что есть много коллективов, которые ставят спектакли. Но опять же, это далеко вообще от профессионального театра по одной простой причине.
1: То есть это любители, ты хочешь сказать?
0: Да, это любители. Они берут пьесу, начинают там учить роли и ставят спектакль. Но прежде чем поставить спектакль, человек должен быть подготовлен к этому. Потому что есть правила, как в любой профессии. Хирург — это не тот, который взял, просто разрезал и зашил. Хирург — это человек, который на это учится очень долгое время, и в профессии хирурга есть свои навыки, свои знания. То же самое у бухгалтера. Это не только человек, который берет и считает приход и расход. Бухгалтер, он опять же обладает там какие-то законы, знает правила и так далее. То же самое в актерском мастерстве. То есть актером ты просто так не можешь стать. Ты должен обладать навыками. И вот эти навыки, они помогают и в обычной жизни. И что же это за навыки? Например, объекты внимания. На сцене существует огромное количество объектов внимания. Артисты должны уметь улавливать малейшее движение партнера, читать партнера, ведь это от этого зависит обратная реакция. А ведь еще есть реквизит, декорации. Актеру важно уметь замечать детали и реагировать на них. И вот часто мы куда-то бежим и в суете не замечаем многих вещей. Мы невнимательны друг к другу. И вот спросите, какой цвет глаз у вашего лучшего друга, а ведь это тоже объект внимания, и из-за нашей невнимательности появляются недосказанности, недопонимания. И это касается не только людей. Иногда катарсис случается не от чьих-то слов или какого-то масштабного действия. С дерева может красиво падать листок, и это становится причиной восхищения. И японцы, например, люди очень наблюдательные. Что же это вообще дает? Ну, это повысит чуткость, и вы обретете новый взгляд на привычные вещи. Ну и плюс ко всему, когда вы вот улавливаете, когда вы максимально внимательны, вы видите мимику человека, вы понимаете лучше человека, и это очень сильно помогает при коммуникабельности. При коммуникации. Вот.
1: Да,
0: вы, потому
1: при
0: что вы коммуникабельны.
1: И коммуницируете с людьми.
0: Да-да-да, и поэтому вот это важно, как мне кажется. Концентрируйтесь на мелочах, задавайте себе вопросы. Что нового я вижу в здании, мимо которого прохожу каждый день? Что нового я сегодня замечаю в знакомом человеке? И это даст вам новизну жизни, это даст вам ощущение того, что вокруг вас происходит гораздо больше, нежели вы замечали раньше. Также еще один важный момент, один такой важный навык от профессиональных актеров – это подготовленная импровизация. Да, именно подготовленная импровизация. То есть, когда ты не с пустого места сразу кидаешься, а вот надо подготовиться. Что это такое? Есть такая хорошая фраза. Любая импровизация должна быть хорошо спланирована. И это вот актерская такая поговорка, если хотите. Но как так? Ведь импровизация — это здесь и сейчас, как ее можно подготовить? Оказывается, не просто можно, но и нужно. Партнер забывает текст, в зрительном зале громко звонит телефон, что-нибудь ломается или падает. Форс-мажорных ситуаций масса, и стоит ли говорить, что в реальной жизни их еще больше? И вот научитесь выходить из неловких ситуаций, и вы обретете уверенность в себе. Как этому научиться? Если вам предстоит важный разговор, и вы уже знаете его тему, проанализируйте возможные варианты развития беседы и заранее подготовьте достойный ответ на каждый из них. Расширяйте кругозор и словарный запас. Вместо вылетевшего из головы слова можно подобрать синоним. Не забывайте использовать юмор. Рассказанный в тему анекдот сделает вас победителем, а спонтанно придуманная шутка зачастую оказывается лучшей заготовкой. И, конечно, импровизировать в любой ситуации это дорогого стоит. Ну и раскрепощение. Вообще один из главных моментов в актерской профессии — раскрепощение. Немногие без какой-либо подготовки могут выйти на сцену и, оказавшись под пристальным взглядом 500 пар глаз, показать класс. В обычной жизни подобных ситуаций тоже масса. У многих коленки начинают дрожать от одной мысли о том, что их ожидает публичное выступление. И перед выходом к аудитории коленки ходят ходуном. Во рту становится сухо, а от напускной уверенности не остается и следа. Но все проходит с опытом. После работы над собой вы перестанете постоянно спрашивать себя, а не буду ли я выглядеть глупо? Расширьте зону комфорта. Как этому научиться? Упражнение из актерского курса перекочевало в практике многих тренеров личностного роста. Девушка в качестве первого этапа красит губы яркой помадой, подходит к незнакомым людям и спрашивает: «Мне идет этот цвет?» Парень то же самое может сделать с любым элементом одежды. Вполне можно услышать негативную реакцию, и это нормально. Важно осознать, что вы воспринимаете чужие слова и почему. Через какое-то время вы будете настолько гармонично себя чувствовать, что даже выгул примотанного к проволоке кирпича вместо собаки не доставит вам дискомфорта. И действительно, я проводил целые тренинги, которые были связаны как раз с раскрепощением. Группа людей от меня получала задания, и они делали эти задания на улице. То есть подходили к прохожим, задавали вопросы, ставили себя в неловкие ситуации, пели песни, читали стихи. То есть выглядели глупо, обычно этого люди не делают. И это максимальный выход из зоны комфорта. И когда человек понимает, что да, я сейчас вот подошел и спросил, а красиво ли у меня лицо там, допустим, или оцените мою улыбку от 1 до 10. И когда он видит, что на самом деле-то ничего страшного не происходит. Ну да, кто-то сказал, что вот дурак какой-то. Ну и что? Ну, сказал и сказал. Все, этот человек прошел мимо, и на вас это никак не отражается абсолютно. И у тебя вырабатывается иммунитет. Поэтому такие тренинги, они работают, и они нужны, и они действительно помогают. И поэтому, если хотите быть раскрепощенным, обращайтесь.
1: Я представляю, если у нас здесь в Канаде кто-то подойдет кому-то на улице и начнет что-то там просить.
0: Ты знаешь, в Канаде люди, они очень лояльны, и поэтому, мне кажется, здесь даже это проще сделать.
1: Ты думаешь? А самый главный же фактор, что просить нельзя, да, получается?
0: Ну, там много своих правил, я их сейчас не буду в прямом эфире тут рассказывать.
1: Угу. Поэтому, нужно прийти на тренинг, да?
0: Если хотите, могу рассказать непосредственно уже на тренинге. Ну и что могу сказать? Давайте сделаем паузу, послушаем Мари Крэмбери «По волнам», ну а дальше еще расскажу, как актерские навыки могут помочь нам в жизни, при помощи чего мы станем более свободными и уверенными. Оставайтесь с нами.

0: Ну что же, возвращаемся мы в прямой эфир. Напоминаю, что у нас есть чат, куда вы можете писать, оставлять свои сообщения. Ну а самые интересные мы, конечно же, прочитаем. Итак, еще какие же навыки актерские помогают нам в обычной жизни, что можно позаимствовать у них для того, чтобы усовершенствоваться? Управление речью. Это одна из самых важных вещей для актера. Не зря в театральном вузе есть предмет «Сценическая речь», который преподает на протяжении всего обучения. И вот в повседневной жизни многие не особо следят за тем, что и как они произносят, хотя коммуникации происходят постоянно. Дома, на работе, с коллегами, с любимыми. Если вы хотите, чтобы ваши слова лучше воспринимались, обратите внимание на все элементы: тембр голоса, интонацию, четкость произношения и дыхание. Потому что если вы управляете своим голосом, то вы можете
1: управлять миром.
0: В любой ситуации подстроить свой голос под нужное. То есть, когда вам нужно быть убедительным, вы включаете дикцию, вы включаете четкость и силу голоса. Когда вам нужно, например, быть романтичным, вы тоже можете включать свой голос, подключать его и действовать уже по-другому. Но, в общем, в любой ситуации вы будете на коне. И как этому научиться? Работать над подачей, практиковать скороговорки, заботиться о своих связках. Ну или приходить ко мне на тренинги. Да, там я тоже помогу. Еще, разбор роли. Каждый актер во время работы над ролью оправдывает своего персонажа, пытается понять, кто этот человек, что он значит в данной ситуации, какие у него отношения с другими героями и как он общается с начальством, с подчиненными, с близкими. Из этих моментов складывается понимание, что это за человек и как его играть. И вот хороший драматург, он всегда до мелочей продумывает своих героев и закладывает глубокие причинно-следственные связи, даже в незначительных персонажей. А наша жизнь — это самый крутой драматург. Что же это дает? Научитесь принимать себя и других. И как же этому научиться? Нужно задавать вопросы. Иногда правильная формулировка разрешает возникшие недопонимания с другими людьми и помогает обрести гармонию с самим собой. И вот бонус развития памяти. Актерам постоянно приходится быстро учить и держать в голове отрывки из десятков произведений. И вот три простых совета, которые помогут вам запомнить важный текст. Перепишите текст своей рукой. Наверняка в школе при подготовке шпаргалок вы замечали, что после их написания они, в общем-то, и не особо нужны. И здесь работает тот же принцип. Держите текст перед глазами, поставьте его на заставку телефона, повесьте на кухне, и так вы сможете спонтанно проговаривать его. Ну и разложите текст на действие. Чаще всего он учится для публичного выступления. Будь то защита диплома или тост на свадьбе, и во время речи вы вряд ли будете стоять по стойке смирно. Продумайте заранее, чем будут заняты руки, какие жесты подчеркнут ваши слова. Но еще один совет от меня. Когда вы о чем-то рассказываете, представляйте это. И вот эти образы, которые возникают за вашим текстом, они помогут вам вспоминать. То есть это будет как план такой, только в виде образов. И это помогает вам вспоминать текст.
1: У тебя работает этот план? Ты часто им пользуешься?
0: Постоянно.
1: То есть, а что за образы?
0: Ну, например, когда вы начинаете там говорить о том, что наша задача – сделать наш отдел продаж максимально эффективным. Вы в этот момент представляете, ну, и если
1: Волка
0: вы говорите…
1: Волка с Уолл-стрит.
0: Ну, вы… Да, например… примеру.
1: А ты не запутаешься? То есть ты думаешь об одном, говоришь о другом, и вот эти вот образы у тебя переплетаются.
0: Не-не-не. Ты должен образы подключать те, которые подходят к твоему тексту.
1: Но ты не будешь на это отвлекаться?
0: Нет.
1: То есть мозг у тебя работает на одно и в то же время работает на другое вместе с речевым аппаратом. Мне кажется, можно запутаться.
0: Нет, это происходит автоматически, потому что ты доходишь до определенного пункта, и ты сразу себе представляешь, что, какой образ ты там зафиксировал. Потому что у тебя все равно твоя речь, она должна быть структурирована, она должна быть поделена на определенное дело. То есть начало, потом я говорю вот об этом, потом говорю об этом.
1: Хороший вопрос. А когда ты зазубриваешь, я не знаю, там в школе стихотворение, либо текст какой-то, вот как актер ты учил, ты каким образом его вспоминаешь? Как он у тебя в голове воспроизводится?
0: Точно так же.
1: С образами?
0: Из образов, да.
1: А у меня нет, образ. Например, я не представляю, как можно это сделать из образов. У меня, знаешь, как бегущая строка, фактически. Перед глазами этот текст, как бегущая строка.
0: Вот, и вот в этом наше отличие. Когда у тебя бегущая строка, оно не несет никакой информации, не несет никаких эмоций. А когда ты представляешь образы, там, допустим...
1: А мне тяжело представить образы, потому что я сразу забываю текст. Когда у меня, грубо говоря, текст перед глазами, ну, как я уже сказала, либо это бегущая строка, либо это просто вот текст, как будто он на бумаге у меня в голове, то я его помню. Но если я отвлекусь от этого вот текста, от этой бумаги, которая у меня в голове, я забуду.
0: Вот, потому что ты не была в актерской школе, и у тебя не выработаны эти навыки, которые помогают запоминать текст. Но как только ты начнешь с этим работать, оно постепенно-постепенно придет и дойдет до автоматизма. На этом у меня сегодня все. И если вам вот что-то непонятно, напишите в чат, и я все объясню. Опять же, это были навыки актеров, которые помогают нам и в жизни стать более убедительным, более харизматичным и более уверенным в себе. Дальше у нас Эдвард Майя, Miracle of Life на волнах радио Нов-Торонто.

0: Итак, ну что же, мы возвращаемся, и прямо сейчас второй выпуск канадских новостей. И начну я вот с чего. Сегодня премьер-министр Канады объявит нового генерал-губернатора. Карни сегодня представляет нового генерал-губернатора Канады. Объявление это было ведущего пресс-конференции в Оттаве. Генерал-губернатор объединяет монархию по рекомендациям премьер-министра. Обычно срок полномочий составляет 5 лет у него. И вот текущий губернатор Канады Мэри Саймон достигнет снимет свои полномочия в июле. Она стала первой представительницей стран по этому посту. И вот ранее в СМИ появилась информация, что Саймон подыскивает новое жилье. Это потребовало скорой смены генерал-губернатора. Так что генерал-губернатор меняется, а мы ждем, кто же будет на новом посту.
1: Да, мы ждем, кто же будет на новом посту, и расскажем еще, что такое белый паспорт в Канаде. И вот в Канаде существует особый тип паспорта, о котором многие даже не слышали. Он совсем не похож на привычный темно-синий документ. Речь идет о так называемом белом паспорте, временном проездном документе, который выдают в исключительных обстоятельствах. Хотя большинство канадцев знакомы только с обычным паспортом, на самом деле существует несколько видов паспортов, включая дипломатические, служебные и временные. Белый паспорт – это временный документ с ограниченным сроком действия, который выдают гражданам Канады за границей в срочных ситуациях. Например, если их обычный паспорт утерян, украден или находится в процессе оформления. Он отличается не только цветом обложки, но и своими возможностями. Такой паспорт предназначен исключительно для краткосрочного использования и не заменяет полноценный стандартный документ. Как правило, его выдают только при наличии подтвержденной срочной необходимости в поездке, и действует он ограниченное время, максимум до 1 года. Кроме того, получатель обязан позже обменять его на обычный паспорт. Несмотря на то, что документ выглядит необычно, он остается официальным канадским паспортом и позволяет путешествовать, хотя некоторые страны могут накладывать дополнительные ограничения на его использование. Факт существования белого паспорта удивляет многих канадцев, поскольку он редко встречается и используется только в специфических ситуациях. Вот у меня знакомые вообще даже понятия, мне кажется, не имеют о существовании такого паспорта, так же, как и я, потому что все мы привыкли и все мы думаем, что паспорт только один синенький, а вот нет.
0: Ну, вообще, я знаю, что в некоторых странах есть белые паспорта. То есть, когда человек вообще утрачивает любое гражданство, то ему выдают вот такой вот белый паспорт.
1: А кто ему выдает? Его страна ему не может выдать такой белый паспорт, потому что он же не является гражданином этой страны.
0: Не его страна. То есть, ты находишься в стране, вот, в которой ты находишься, ты можешь попросить у них такой белый паспорт, временный как бы паспорт.
1: А если ты не являешься гражданином этой страны, как тебе выдадут этот паспорт, если ты в этой стране находишься?
0: Так это не паспорт гражданина страны.
1: Это документ.
0: Это документ, да. Ну, это белый паспорт он называется.
1: Это может быть не паспорт.
0: Это паспорт.
1: Ну, ладно, хорошо.
0: Итак, 115 тысяч долларов и Франсуа Лего. Новость именно об этом. Правительство Квебека заключило контракт на сумму 115 тысяч долларов маркетингового агентства Spritz, чтобы помочь бывшему премьер-министру Франсуа Лего адаптироваться к жизни после политики. Эта компания в течение года будет вести его социальные сети. Согласно закону об исполнительной власти, бывший глава правительства действительно может получать определенную поддержку, чтобы пережить сложный период после завершения своих полномочий. Правила ограничивают стоимость таких услуг суммой, равной максимальной годовой зарплате политического советника. Отсюда и цифра в 115 тысяч долларов. В данном случае контракт получила маркетинговая компания Spritz. В ее обязанности входит административная поддержка, работа с документами, ведение календаря, организация различных мероприятий, а также управление социальными сетями. Все законно, но остается вопрос, а так уж необходимо ли оплачивать ведение социальных сетей бывшему премьер-министру в течение целого года? Когда издание Journal de Montréal спросило об этом Министерство исполнительного совета, там ответили, что сегодня социальные сети, как и переписка, являются способом общения с людьми. Правда, почему экс-премьер нуждается в ассистенте по общению с людьми, понятнее не стало. Ну и вообще, почему он сам не может вести социальные сети? Стоит отметить, что бывший премьер-министр Филипп Куяр также получал похожую поддержку после поражения на выборах 2018 года. Именно тогда были приняты действующие нынче правила. Другие премьер-министры в прошлом тоже пользовались административным сопровождением, однако в министерстве утверждают, что сравнивать эти контракты напрямую нельзя, поскольку раньше действовали другие условия. Тем, кто переживал за судьбу аккаунта Франсуа Лего, можно успокоиться. В агентстве Spritz заявляют, что работают всем сердцем и душой, чтобы их клиенты блистали в социальных сетях. Я не знаю, как это комментировать. Может быть, у вас найдется какой-то комментарий для этой новости, потому что у меня, кроме как недоумения и недоумения, мягко говоря, никаких чувств я больше к этому не испытываю, потому что человек и так занимал главенствующую должность. Человек, который зарабатывал хорошие деньги. Человек, которого знает вся страна. И плюс еще, после всего, что вот все, что было, он и так получил известность. Он получал поддержку. Я думаю, что такой человек, после того, как ты был премьер-министром, любая организация тебя примет на работу с распростертыми объятиями. И тут вдруг этот человек еще нуждается в том, чтобы ему выделялось 115 тысяч долларов на маркетинг, на социальные сети. А не много ли 115 тысяч долларов в год на социальные сети?
1: Конечно же, это очень много. И да, не хотелось бы, чтобы деньги уходили, уплывали, утекали из бюджета на вот такое вот. Все больше канадцев направляют налоговые возвраты на сбережения и инвестиции на фоне экономической неопределенности. Согласно исследованию, 47% респондентов планируют отложить возврат против 29% годов ранее. Наиболее заметный рост наблюдается среди поколения Z. 63% намерены отложить средства, а только 33% инвестировать. По словам представителя компании банка Айрона Кларка, для многих молодых канадцев инвестиции стали доступнее благодаря счетам с налоговыми льготами, что способствует формированию долгосрочной финансовой устойчивости. И одновременно канадцы реже тратят возвраты на поездки и крупные покупки. Более трети опрошенных планируют направить средства на погашение долгов, а около четверти на повседневные расходы. И вот я напомню, что крайний срок подачи налоговых деклараций был 30 апреля, а для самозанятых 15 июня. И вот на самом деле, что я хочу сказать, что качество жизни действительно ухудшилось. Если раньше возвраты тратились действительно на какие-то поездки, можно было отдохнуть, то сейчас на закрытие каких-то базовых потребностей эти возвраты мы тратим.
0: Да, базовые потребности. И сейчас все больше и больше людей, которые выживают. И ты, когда находишься вот в такой ситуации, конечно, ни о чем больше другом думать не можешь, как только о том, где взять деньги, что я буду есть завтра, как мне платить по счетам. И, конечно, это стресс, который накрывает, особенно это касается людей, которые сюда приехали, и у них нет каких-то сбережений, например, как вот у канадцев, потому
1: или
0: что...
1: Или нет даже документов, потому что из-за этого они не могут и сбережения накопить в том числе.
0: Да, а из-за того, что у тебя нет пиара, тебе теперь еще и не дают кредиты. Не то, что кредиты, даже автокредит человек без пиара получить не может. И вот сейчас в Канаде идет такая абсолютная дискриминация. То есть, если у тебя нет пиара, то ты уже не человек, кредит тебе не дают. Автомобиль ты купить не можешь.
1: Зачем вы тогда сюда гоните людей с ворк-пермитами?
0: Да, и это, конечно, возмутительно, потому что Канада себя называет демократической страной, но кроме как дискриминации я это назвать не могу. И в заключение еще одна новость. Житель Монреаля подал иск на 20 с лишним миллионов долларов против дилерского центра Ferrari Quebec и ряда других сторон, утверждая, что взрыв автомобиля в салоне произошел из-за грубой небрежности и халатного обращения. Согласно судебным документам, автомобиль, который взорвался, Ferrari 360, находившийся на реализации и принадлежавший предпринимателю из Квебека Люку Пуарье. Дилерский центр принадлежит бизнесмену и филантропу Гаду Бретону, президенту Holland Automotive Group. И что же произошло? Ричард Папазян из Монреаля ранее внес депозит в размере 20 тысяч долларов на покупку Ferrari 296 GTS Florana в 2022 году. Позже он начал рассматривать и другие варианты автомобилей. 7 августа 2024 года он посетил дилерский центр Ferrari Quebec на улице Жан Талон Квест. И, по словам истца, консультант предложил ему ознакомиться с другими автомобилями, включая поддержанные. И затем Папазяна пригласили на второй этаж, где ему показали Ferrari 360 Pista Spider, принадлежавший Люку Пуарье. Сотрудник салона попытался запустить двигатель несколько раз, чтобы

чтобы продемонстрировать впечатляющий звук автомобиля. Вместо этого произошел не менее впечатляющий взрыв, а сам Папазян оказался в огне. Пострадавшего доставили в ожоговый центр в критическом состоянии и ввели в медикаментозную кому. Он получил ожоги 2-3 степени, более чем на 56% тела. Ему потребовалось несколько операций, включая пересадку кожи, а также диализ из-за ухудшения функций почек. Его жена взяла отпуск на неопределенное время, чтобы ухаживать за ним. Примерно через 4 недели мужчина вышел из комы, однако продолжает проходить реабилитацию. И, конечно, ведется расследование. Полиция Монреаля квалифицировала инцидент как несчастный случай, вызванный цепочкой человеческих действий. При этом значительная часть полицейского отчета остается засекреченной. Ну и также отказались комментировать дело, заявив, что это гражданский спор между частными сторонами. Конечно, если подобное происходит в дилерском центре, это вопросы к дилеру, то есть почему это произошло и почему, там, если автомобиль был неисправный, почему он оказался там, почему его не проверили. В общем, много вопросов. И как часто бывает, крупные организации, у них больше денег на адвокатов, у них лучше адвокаты, и они пытаются подобные дела, конечно, замять. И все-таки иск в 20 миллионов долларов, мне кажется, здесь абсолютно оправданы. И, если честно, к дилерам в последнее время очень много вопросов. Как ни крути. Это были новости Канады. Марина Брис. Прямо сейчас «Брутальный мужчина». Оставайтесь с нами. Напоминаю, что это были новости Канады.

0: Ольга Сюрябкина только что прозвучала, «Спутники» называется композиция, ну а мы тоже продолжаем звучать, и у нас прямо сейчас новости из мира шоу-бизнеса прозвучат.
1: С чего хотелось бы начать? Блейк Лавли и Джастин Бальдони достигли мирового соглашения по громкому судебному разбирательству, связанному со съемками фильма «Все закончится на нас». Конфликт между бывшими коллегами официально урегулирован. Стороны заявили о достижении договоренности за 2 недели до судебного заседания, назначенного на 18 мая. В совместном заявлении, переданном изданием, обе стороны подчеркнули, что финальный продукт — это фильм «Все закончится на нас», является предметом гордости для всех, кто работает над его созданием, работал точнее. Повышенная осведомленность и оказание значимой поддержки жертвам домашнего насилия – это цель, которую поддерживал фильм. Обе стороны заявили, что они по-прежнему твердо привержены к созданию рабочих мест, свободных от нарушений, и выразили надежду, что урегулирование позволит всем сторонам двигаться вперед конструктивно и в мире, и включая создание уважительной атмосферы в интернете. Да, насколько я помню, с 2024 года длится этот конфликт, и постоянно мы о нем говорили, там уже был вовлечен и муж Блейк Лавли, и скандалы, интриги, расследования были, но тем не менее все закончилось полюбовно. Хоть бы все конфликты заканчивались полюбовно, что бы я хотела.
0: Ну да. Ну вот я еще об одном конфликте расскажу, раз уж ты тут начала с конфликтов. И конфликт не между актерами. Но, тем не менее, Оливия Уайлд, она в этом конфликте присутствует. Актриса и режиссер Оливия Уайлд решила лично развеять слухи, возникшие после ее недавнего появления на публике. Поводом для шуток в сети стало интервью 42-летней звезды, которое она дала 24 апреля на международном кинофестивале в Сан-Франциско в рамках продвижения нового фильма. Кадры из беседы с изданием «Сан-Франциско Хроникл» мгновенно разлетелись по соцсетям, однако пользователи обсуждали вовсе не сюжет картины, а необычный внешний вид актрисы в кадре. Дело дошло до того, что Оливию начали сравнивать с Голлумом из «Властелина колец», а один из комментаторов написал: «Она выглядит так, будто нашла то самое кольцо всевластия». Вообще, Уайлд подчеркнула, что все дело в технических особенностях съемки и слишком близком расстоянии до камеры. После чего уже в шутливой форме закрыла тему, спрятав лицо под бейсболкой, и добавила: «Я не умерла. Еще есть вопросы?» Оператор действительно оказал ей медвежью услугу, отмечали зрители в комментариях. Однако теперь стало известно, что причиной странных пропорций лица актрисы стал специфический широкоугольный объектив. Напомню, что в самом интервью актриса рассказала о своей новой комедии «Приглашение», действие которой происходит в Сан-Франциско. И действительно, я когда видел эти фотографии, я понимал, что это широкоугольный объектив, и таким объективом обычно снимают дома. То есть, когда тебе нужно большой объект какой-то снять так, чтобы он попал в кадр, но не лица. И почему Оливию Уайлд снимали именно таким объективом, я не понимаю. Это и привело к тому, что он, знаете, он немножко закругляет по бокам, и это увеличивает контуры лица. И если лицо худое, а у нее оно и так худое, то все вот элементы лица, они еще более выделяются.
1: Поэтому я видела этот ролик, и действительно, она выглядела не очень хорошо, и все пользователи тоже писали в комментариях, что с ней случилось, потому что у нее там и мешки под глазами.
0: Ну, вот такую услугу оказал ей оператор. Вот видите, как важно, чтобы вас человек снимал профессионально, а не абы кто.
1: И еще важен очень свет.
0: На минуточку. Свет, безусловно. Да и свет, и камера, и объектив. Поэтому профессионалы снимают на профессиональные камеры, а не на телефоны.
1: Какая еще у меня есть новость? Сиквел культового «Дьявол носит Прада» стал одним из самых кассовых хитов года, собрав впечатляющую сумму в первый уикенд мирового проката. Фильм заработал 77 миллионов долларов в Северной Америке и 157 миллионов за ее пределами, что в сумме дает 234 миллиона долларов глобальных сборов за одни выходные. Этот результат значительно превосходит старт первой части, которая вышла в 2016 году, и при этом бюджет сиквела составил около 100 миллионов долларов, что практически в два раза больше стоимости первого фильма, который стоил 40. Причем, по словам режиссера Дэвида Франкеля, большая часть средств ушла на гонорары звездного состава. «Дьявол носит Прада 2» стал единственным крупным новым релизом на этих выходных и возглавил прокат, сместив на второе место байопик «Майкл». Хотя «Майкл» по сборам пока что превосходит «Дьявол носит Прада», так как «Майкл» вышел на неделю раньше. И вот вторая часть культовой ленты вышла через 20 лет после оригинального фильма. По сюжету «Дьявол носит Прада 2» Энди Сакс возвращается возвращается в журнал Runway и снова оказывается под руководством главного редактора Миранды Присли. Да, постоянно, вот последнее время с журналов, с обложек не сходят актеры этого фильма. Даже вот недавно мы рассказывали о том, что актеры из этого фильма получили звезды на Аллее Славы. Это Эмили mm-hmm. Блант и Туччини. Вот. Поэтому стоит посмотреть. Кто не смотрел, сходите. Кто смотрел, пишите нам в чат, говорите, делитесь своим мнением. Вдруг вам что-то не понравилось.
0: Да. А я расскажу еще одну новость с Каннским фестивалем связанную. Организаторы Каннского фестиваля объявили состав жюри основного конкурса, которое в этом году возглавит южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук. Ну и в числе судей вошли американская актриса Деми Мур, оскароносный режиссер Хлоя Джао и шведский актер Стеллан Скарсгард. Полный состав жюри выглядит как ирландско-эфиопская актриса и продюсер Рут Нега, бельгийский режиссер, сценаристка Лаура Вандель, китайский кинорежиссер и сценаристка Хлоя Джао. Ну и там много еще кого есть. И вот коллеги предстоит выбрать обладателя «Золотой пальмовой ветви» из 22 картин, вошедших в основной конкурс. В прошлом году главный приз решением жюри под руководством Жюльен Бинош достался фильму «Джафара Панахи». Это было просто несчастный случай. Так называется фильм. Ну а Деми Мур возвращается на «Лазурный берег» после «Триумфа» 2024 года. Тогда в Каннах состоялась премьера фильма «Короли Фаржа», субстанция, ознаменовавшая громкое возвращение актрисы. Картина получила приз за лучший сценарий, а сама Мур – «Золотой глобус». Награды SAG и Critics Choice, а также номинацию на BAFTA и Оскар. Да. Так что, спорный, конечно, фильм. Я совсем не его поклонник, но, тем не менее, вот Деми Мур вернулась. Так что, вот такие у нас новости шоу-бизнеса. А мы продолжаем с вами слушать Радио Нова Торонто и, конечно же, хорошую музыку. Хаят Мурат, Роуз, прямо сейчас. Оставайтесь с нами.

0: жизнь бывает непредсказуемой. Страхуйтесь, чтобы жить спокойно. Известный финансовый и страховой консультант Татьяна Субботина знает, что нужно именно вам. Все виды страхования. Татьяна Субботина. Имя, которому доверяют. 416-450-78-37.
1: Кредитный союз BCU Financial – ваш надежный финансовый партнер с 1952 года. Мы откроем для вас текущий и сберегательный счет с высокими процентами. Оформим кредитные карты на выгодных условиях. Поможем максимально выгодно оформить моргидж или кредит на авто. Действуют специальные программы для новых иммигрантов. Разобраться во всех наших услугах вам помогут на родном языке. На севере Торонто обращайтесь по адресу 7077 Баттерс Стрит, Юнит 5А, Торнхилл. Телефон 905-707-81-55.
2: Друзья, знаете, сколько стоит один зубной имплант в Канаде? Да-да, именно от 3000 до 5000 долларов. В Турции в 3 раза дешевле. При этом качество на мировом уровне. Премиум импланты, стерильность, высокий профессионализм врачей. Полный сервис. Встреча в аэропорту, проживание в отличном отеле, лечение за 5-7 дней, возвращение домой с отличным настроением. Тысячи канадцев уже сделали это и сэкономили десятки тысяч. Хотите подробности? Звоните представителю клиники в Торонто по телефону 647-523-44-57. Ваша идеальная улыбка ближе, чем кажется. 647-523-44-57.
3: Внимание, внимание! Огромная распродажа с закрытием мебельного магазина. До 80% скидки на всю дизайнерскую и заказную мебель. Это ваш шанс обновить интерьер стильной мебелью по невероятным ценам. Торопитесь, такие предложения не длятся вечно. Заходите на наш сайт designerfurniturecollections.com. Звоните 416-661-62-22. 416-661-62-22.
4: Норд-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами. Бейгл Плас – твой вкусный старт дня. Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
5: Открыто ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
4: Бейгл Плас – вкус, которому хочется возвращаться.
6: Шоу «Новый день». Движемся вместе.

0: Ну что же, это были «Шангай», «Тукасе» называется композиция, мы движемся дальше. И прямо сейчас интересные факты обо всем на свете. Итак, если спаржу не собирать, она может вырасти до 3 метров и дать красные ягоды, которые ядовиты для человека.
1: То, что она вырастает до 3 метров, я знала, а то, что она, так сказать, родит ягодки, не знала.
0: Вот, вот такая вот она спаржа.
1: Но она вкусненькая.
0: Да, но никогда у нее есть ягодки.
1: Да, соглашусь.
0: Еще вот такой интересный факт есть о Стиве Джобсе. Стив Джобс страдал камлунофобией. Боязнь пуговиц и кнопок на одежде. Существует мнение, что именно поэтому он стремился к тому, чтобы его компания Apple создавала устройства, лишенные кнопок, устройства, снабженные сенсорными экранами и электронными клавиатурами.
1: Ну подожди, на 4-м айфоне точно была кнопка, да и вообще на любом айфоне все равно сбоку есть кнопки.
0: Но чем их меньше,
1: тем лучше,
0: тем,
1: да,
0: безопаснее.
1: Интересно, с чем это связано, боясь кнопок? Может быть, он в детстве проглотил какую-то пуговицу либо кнопку?
0: Я думаю, что это не с этим связано, возможно, с грязью. То есть, что,
1: что, знаешь, туда попадает что-то?
0: Да, попадает, и они становятся грязными, тебе не хочется брать их в руки и так далее.
1: Может быть, и такое.
0: Название Объединенного Королевства Польши и Литвы, Речи Посполитой, буквально переводится с польского как «общее дело». Точно так же с латыни переводится словосочетание «Res Republic». А еще, когда братья Уилсоны из «The Beach Boys» уволили своего отца с поста менеджера из-за его чрезмерного контроля, он в ответ спродюсировал группу «The Sunrise» с похожим звучанием. Вот так семья поссорилась, разошлась, и вот две группы образовались, которые мы, собственно, и любим. Индийская ядерная программа 1974 года носила название «Улыбающийся Будда». Я не знаю, это, мне кажется, очень жестоко так назвать. «Улыбающийся Будда» ядерную программу.
1: Очень жестоко.
0: Еще интересный факт. Комик Джон Оливер отказался от ордена Британской империи, потому что не хотел, чтобы его имя ассоциировалось со словами «Британская империя». И я его прекрасно понимаю. И вот есть разные люди. Например, вылетело из головы имя. Тот, который снимался в «Острых козырьках».
1: Я поняла, но тоже я что-то из-за тебя забыла, какое у него имя.
0: Из-за меня?
1: Да.
0: И он, когда король или королева, я уже не помню, должны были пожать ему руку, он отказался это сделать.
1: Почему?
0: Потому что он шотландец, по-моему, или ирландец. По-моему, про него это было.
1: Им нельзя?
0: Им не то, что нельзя.
1: Или почему?
0: Он просто это был
1: знак. А не признает он, получается, корону, да? Ты это хочешь сказать?
0: Да, что его страна свободна, и он не хочет жать руку оккупантам, вот так скажем. И таких людей достаточно большое количество, и вот комик Джон Оливер отказался от ордена Британской империи еще и поэтому.
1: Киллиан Мёрфи,
0: да.
1: Актер, да, который сыграл Шелби в «Острых козырьках».
0: В Нью-Мексико исход мэрских выборов может быть решен игрой в карты. Поэтому, если вдруг в Нью-Мексико с мэрами там какая-то сложность, пожалуйста, преферанс раскинулись, поиграли немножко. Кто выиграл, тот и стал мэром. Еще интересный факт — это то, что голландские колонизаторы внесли значительный вклад в сокращение численности и исчезновение трех видов крупных кошек. Это капский лев, балийский тигр и яванский тигр, в том числе за счет охоты и уничтожения их среды обитания. И, к сожалению, да, голландские колонизаторы, они вот повлияли на это вот так негативно.
1: Вообще люди очень часто истребляют животных, и на самом деле это очень-очень жалко.
0: Да. И напоследок еще такой факт, то что ученые выяснили, что главное предназначение смеха – создавать социальные связи. Поэтому смейтесь на здоровье и налаживайте коммуникации.
1: Общайтесь и налаживайте коммуникации, да.

0: «Любимый мой человек», вот так называется песня от Томы, а наш прямой эфир практически подошел к концу, и осталось только последнее – рассказать о необычных, курьезных новостях со всего света.
1: Если человеку уже предъявлено обвинение в сопротивлении полиции, довольно глупо усугублять свою вину, представляясь вымышленным именем. И когда полицейские получили сообщение о беспорядках в жилом доме в Дженсон-Бич, это Флорида, США, они прибыли на место и попытались взять под стражу виновницу, 42-летнюю Лизу Нагель. Но Лиза не желала быть задержанной и просто захлопнула дверь перед носом служителей закона. Когда же полицейские все-таки ворвались в дом и надели на нарушительницу наручники, она заявила, что ее зовут Дональд Дак. Представители власти шутку не оценили и предъявили даме еще одно обвинение в сопротивлении за то, что она называлась вымышленным именем. Пока утенка Дональда освободили под залог в $1000, Лиза ожидает суда. Так что, даже если вас задержали полицейские, не нужно говорить, что вы Дональд Дак, Мишка Гамми там или еще кто-то. Просто назовите свое имя. Ну, хотя бы здесь вам меньше припаяют. Так что вот такие вот у нас сегодня, вот такой вот у нас сегодня эфир. Вывод такой, что из любой ситуации, мне кажется, можно выбраться. Главное думать головой. Да, вот, наверное, так. Ну, а на этом у нас сегодня все. Это был прямой эфир на волнах радио Нового Торонто. Меня зовут Евгений Клеменов.
0: А меня зовут Ирина Белая. И мы с вами прощаемся. Услышимся завтра. Пока-пока.
1: Пока-пока.

0: источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
1: Всем доброе утро, всем отличное утро. Сегодня экватор этой рабочей недели. Среда, 6 мая на календаре. Что можно сказать? День по-всякому отличный. Ну, во-первых, для нас, для ведущих радио, для всех работников радио, это как ожидание праздника, потому что завтра день радио. Для тех, кто просто ходит на работу с понедельника по пятницу, сегодня самая серединка трудовой недели, когда уже все задачи практически выполнены, и уже по инерции заканчиваем все дела, чтобы встречать те самые четверг и пятницу. Ну и, конечно же, для кого-то среда — это маленькая пятница тоже. Мы вас с этим поздравляем. Мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Рыжков, Маша Малинина. Давай в среду сделаем рубрику, которая называется «Что у тебя было на завтрак, Маша?» Что у тебя было сегодня на завтрак? Вспомни.
2: У меня на завтрак, у меня был йогурт с протеиновой кашей.
1: А, мы, да, я напоминаю, что у Маши...
2: Специальное питание.
1: Как бы так сказать, да, специальное питание, потому что, ну, как бы так... Просто Маша ходила к врачам.
2: Да.
1: И врачи сказали, вам нужно специальное питание.
2: Да. Так вот и так сказали.
1: Я тоже, кстати, недавно сходил к врачам, жена меня заставила сдать все анализы. Те, чекап, которые можно, да, сделал чекап, но сказали, все ок.
2: Нормально, иди работай
1: дальше.
2: Беги
1: полумарафон, да. Я говорю, ну ладно, спасибо. А как у вас дела, друзья? Надеюсь, как что тоже все хорошо. Мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сегодня, как всегда, в среду мы едем путешествовать в какой-то интересный город. Поедем, полетим. Кстати, очень популярный одно из самых популярных туристических направлений. Очень древнее. Обязательно покурьезим, узнаем, как там звезды поживают, что они делают. Ну и наши любимые игры, праздники, события. Все это впереди. А еще гороскоп забыл, совсем тоже будет.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: скидки любят все. С приложением Mist их сразу три. Первая посылка – минус 5%. Вторая – минус 10%. Третья – минус 15%. Оформляйте доставку прямо в приложении. Быстро, удобно, без лишних шагов. Скачай Mist и отправляй посылки с выгодой с первого раза. Подробности на sei.mist.com/promo.
1: Эй, привет! Ты чего не здороваешься? Прям как не заметила меня.
2: Ой, я и правда не заметила, потому что зрение совсем упало, а очки не хочу носить.
1: А чего так? Очки — это очень стильно. Ну, конечно, если правильно подобрать. Я очень рекомендую Optical Elegance. Думаю, тебе там подберут отличные очки.
3: Очки нужны не только для того, чтобы хорошо видеть, но и для того, чтобы хорошо выглядеть. Optical Elegance предлагает отличный выбор современных оправ, ремонт оправ, а также уникальная услуга — разработка и изготовление персональных авторских оправ. Optical Elegance. 800 Stills Avenue West. В Торнхилл. Перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
4: Никто из нас утром не планирует, что вечером ему понадобится адвокат. Но что бы ни случилось, он у вас уже есть. В трудной ситуации звоните Вадиму Кацу. 416-221-9343. Адвокат говорит по-русски, и вашим делом займутся незамедлительно. 416-221-9343. Когда ваши права нуждаются в защите, вы достойны лучшего. Адвокат Вадим Кац.
0: Утреннее шоу «Активация». Пароль хорошего дня.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века – тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. В этом качестве его сменил тоннель Сайкан. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
5: А в этот день события, ставшие историей.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: И во вторник, и в среду, и в четверг, и в любой день недели в утреннем шоу «Активация» есть рубрика, которая называется «Зацепила». И тут мы рассказываем вам новости, которые нас зацепили. Это, знаете, необычные новости, там, что построили новый торговый центр где-нибудь или что-то такое. Это про людей, которые попадают в странненькие ситуации. Иногда они этого даже не хотели, не знали, не думали. А тут раз, может, кто-то в лотерею выиграл сегодня?
2: Сегодня в лотерею выиграли все жители Кюрасао.
1: Кюрасао,
2: да, представляете, сборная Кюрасао по футболу, вообще никто не знает, где Кюрасао находится, а еще оказывается у них есть сборная.
1: Это в Японии же?
2: Нет, это не в Японии, это такая какой-то, это какой-то
1: это
2: остров.
1: Это же ликер вообще.
2: Да нет. Короче говоря, Маша пока изучает, где находится Кюрасао, я расскажу, что впервые в истории Кюрасао...
1: Это государственное образование, расположенное на юге Карибского моря, вблизи берегов Венесуэлы.
2: Вот. Короче говоря, то есть это ближе к Южной Америке. Соответственно, Маша, сборная Кюрасао впервые поедет на чемпионат мира по футболу, представляешь? И, между прочим,
1: да, молодцы, почему
2: тренирует
1: нет?
2: команду бывший наставник сборной России Дик Адвокат. Значит, теперь на чемпионате мира будут не только вот всем известные страны по футболу, но и, допустим, Кюрасао, Панама, Гаити. Представляешь?
1: Ну, почему нет? Когда-то вообще не было...
2: Ну, это, понимаешь, вот никаких команд. Посмотри, Кюрасао, сколько там жителей, там как в обычном городе, в среднем городе, живет людей, и представляешь, у них вся...
1: По-моему, население на 24-й год...
2: Сколько?
1: 160 тысяч человек.
2: 160 примерно, тысяч?
1: Даже поменьше, 160 тысяч.
2: Прикинь,
1: тысяч
2: и вот
1: человек.
2: Они вот сейчас, это как помнишь, была по футболу сборная Исландии? Угу. Когда они там даже какой-то матч выиграли, потом приехали, там просто вся страна их встречала. Вся вышла Исландия и встречала их. И в Исландии, сборная Исландии по футболу были не только футболисты профессиональные, там был врач, пожарный, то есть они после работы приходили, играли в футбол. В Кюрасао примерно та же самая ситуация, то есть люди такие из народа. И вот это как, знаешь, как в космос полететь.
1: Угу.
2: А вот теперь будем болеть за сборную Кюрасао.
1: Ну да, знаешь, просто
2: на чемпионате мира он будет
1: по фану.
2: Да, в США, в Канаде, Мексике. И у меня теперь точно уже вот есть мой фаворит. Сборная Кюрасао. Ребята, болеем за эту команду. Болеем за хорошую, классную футбольную игру. Ну и, конечно же, продолжаем просыпаться.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: шофер. И это можно сделать в любое удобное для вас время в компании Tire Domain. У нас найдутся шины для любой машины. 191 Credit Stone Road, южнее 7-го хайвея. Телефон 905-532-9277.
1: Покупка или продажа недвижимости – это не риск, если рядом профессионал. Рональд Дэвидсон – адвокат с многолетним опытом сопровождения сделок с недвижимостью и бизнесом в Торонто и других городах GTA. Четко, оперативно, с пониманием ваших интересов. От первого документа до финальной подписи вы под надежной защитой. Если вам важна юридическая точность и спокойствие, вы знаете, к кому обратиться. Рональд Дэвидсон. Телефон 416-792-55-56.
2: Силин празднует 50 лет. Не упустите момент. Выставочные образцы по специальным ценам. Приходите пораньше, чтобы выбрать лучшие модели и сэкономить. Диваны на заказ. Именно такие, как вы хотите. С гордостью сделано в Канаде. Приезжайте в наш шоурум по адресу 8051 Килл Стрит в City of One. Или посетите веб-сайт silinfurniture.com.
3: Шоу «Активация». Пароль хорошего дня.
4: Всем доброе утро. Сегодня среда. Сегодня 6 мая, и с удовольствием прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» мы, Сергей Рыжков и Маша Маринина, будем поздравлять именинников, которые 6 мая взяли и родились. Вот представляете, вот не гадали, а родились 6.05.2026. Кого сегодня будем поздравлять? Ну, во-первых, тех, кто появился на свет, наших любимых слушателей. А во-вторых, про известных людей надо тоже поговорить.
5: Да, вам повезло вообще сегодняшним именинникам, потому что с вами в один день родились такие прям глыбы, знаете, например, Зигмунд Фрейд. Прикиньте, вау. В 1856 году он родился, врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа. Ну и вообще все знают эту картинку, где он с сигарой стоит такой и смотрит на вас строго очень и говорит: «Я все вижу тебя насквозь».
4: Ладно, сегодня юбилей, 65. Угу. Мужчина ягодка опять. У Джорджа Клуни, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, муж молодой, в общем, все у него хорошо. Джорджа Клуни поздравляем с днем рождения.
5: А еще в этот день родился Орсон Уэллс. В 1915 году это американский кинорежиссер, актер, сценарист, обладатель двух Оскаров, многих других наград. Вообще человек был лично такая незаурядная, есть про него кино. Если любите фильмы про таких людей, которые смело идут к своей цели, ничего не боятся, все препятствия им по колено, вот посмотрите обязательно.
4: Ну и на всякий случай, а то знаете ли, кей-поперы сейчас расстроятся, что мы не поздравляем южнокорейского певца, актера, участника хип-хоп-группы EXO, правильно? EXO. Пён Бэкхён.
5: Просто
4: вот. Маша даже знает.
5: Нет, я не знаю.
4: Знаешь, да, все. Все поздравили, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший гороскоп.
6: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вам потребуется большое желание действовать. Не жалейте сил и времени на это. Тельцы, пылкие признания, рыцарские поступки с вашей стороны сделают жизнь гораздо ярче. Близнецы, судьба поставит перед вами вопросы, которые нужно будет решить немедленно. Обратите внимание на документы. Раки, возможно, день потребует больше времени и сил на обычные рабочие дела. Львы, то, что появится какая-то заинтересованность что-то делать, будет уже хорошо. Девы, вы вскоре устанете, но радует, что сфера применения ваших усилий будет разнообразной. Весы, вас ждут комплименты и подарки. Порадуйтесь им независимо от содержимого и цены. Скорпионы, сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации – вот две главные задачи этого дня. Стрельцы, бережное отношение к своему организму в этот день особенно важно. Козероги, не исключены серьезные перемены к лучшему в отношениях с инвесторами, спонсорами, кредитными учреждениями. У водолеев подходящий день для собеседований и встреч. Вы легко произведете благоприятное впечатление. Рыбы, не стоит уделять много внимания мелочам. Вам нужно заниматься делами масштабными, выдающимися. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: В Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
1: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
2: Норт-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами.
3: Бейгл Плас – твой вкусный старт дня.
2: Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
4: Открытый ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
2: Бейгл Плас – вкус, которому хочется возвращаться.
5: Это была реклама. Но кое-чего не хватает. Точно! Не хватает вашей! Звоните и получите специальную скидку. 416-450-78-35.
6: Утреннее шоу «Активация». Пароль хорошего дня.
7: Что может быть лучшим, друзья,
8: чем
7: каждую среду с утра собирать чемодан и отправляться в аэропорт, чтобы посетить какое-нибудь новое место, новый город или новую страну, погреться на теплом солнышке или замерзнуть в каких-нибудь непонятных холодных местах, но зато увидеть этот мир такой большой, такой огромный, такой разнообразный. Вот сегодня среда, если кто забыл, и мы, конечно же, отправляемся в путешествие.
8: Мы едем путешествовать.
7: Едем,
8: кстати, знаешь,
7: едем.
8: У меня вот дочь каждый день мне говорит...
7: Спрашивает, когда мы поедем путешествовать.
8: Когда поедем на море. Она уже все продумала, что будет спать в самолете.
7: Она уже...
8: Да.
7: Потому что ты купил ей, кстати, такой, знаешь, рекламирует надувной такой кубик под нож.
8: У меня был уже, я его отдал. Я его отдал в аэропорту. Случайно его взял вместо подушки для сна. Вот, и отдали мы с женой в аэропорту, когда вдвоем летали отдыхать, отдали женщине с ребенком. Потому что все, у меня дочери уже не нужен кубик, она уже говорит, я сама буду. Вообще все мне рассказывает. Ну ладно, ребят, сейчас мы в путешествие отправляемся. Сегодня мы едем в Египет. Сегодня мы едем в замечательный город, столица этого африканского государства. Кстати, это Каир. Столица, крупнейший город Египта, крупнейший город Ближнего Востока и третий по величине город Африки после Лагоса и Киншас. Надеюсь, правильно. Итак.
7: Если вы думаете, что там кроме пирамид нечего смотреть, то...
8: А пирамиды в Каире? Я там не был, не знаю.
7: То мы сейчас вам расскажем, что же еще можно там посмотреть.
8: Да, пирамиды там есть. Что еще можно? Все пирамиды, которые есть сегодня в Каире. Маша, рассказывай, что там интересного. Ну и Гиза рядом.
7: Ну, понятно, что большой Сфинкс, самые известные пирамиды, это все в Каире, но, между прочим, там еще есть очень классное место. По словам тех, кто был в этом музее, египетский музей в Каире, это самое потрясающее место, невероятное. Я, наслушавшись рассказов, заходила, и у меня делал виртуальный тур по этому музею. Это вообще одно из наиболее интересных мест. Он расположенный на площади Тахрир, и здесь собрано просто огромное количество египетских древностей, представляющих большой интерес. Там можно посмотреть мумии, там можно посмотреть все саркофаги, то есть один другом, да, вот эти матрешки.
8: Матрешка.
7: Экспонатов очень много, более 150 тысяч, как и, собственно, Эрмитаж за один день осилить. Ну, скорее всего, не получится, но можно постараться и посмотреть как можно больше.
8: Все мы знаем, что, ну, понятно, что близость пустыни определяет, что в Каире, как и в большей части Египта, много, собственно, песка, много пыли, тени очень мало. И вот в 2005 году в Каире открыли парк, который называется Аль-Азхар. Вход хоть и платный, но все туда идут, потому что там огромное количество деревьев. огромное количество пальм, огромное количество лавочек. Это, кстати, не характерно для египетских городов, посидеть негде. И, собственно...
7: Сидеть-то жарится.
8: Да, и парк расположен на возвышенности, оттуда можно посмотреть всякие разные достопримечательности, мечети можно посмотреть, там пирамиды можно посмотреть. Ну и опять же, значит, к туристам там очень повышенное внимание, потому что их очень мало в этом парке. Ну, кто пойдет просто в парк зеленый? Ну, зачем? Ведь есть другие места в Египте, там много местных, и вот все к туристам приветливы очень, очень, в общем, им рады. И вообще, да, это очень здорово отправиться в такой, знаешь, в зеленый оазис, парк Аль-Азхар.
7: А еще там есть рынок, который называется Хан-эль-Халили. Это рынок в Каире. И вообще-то, ну, кто был в Каире, все прекрасно знают, что пройти мимо просто невозможно. Там, конечно, все на туристов нацелено, да, но это очень колоритное место. Когда-то там находилось в X веке еще очень давно кладбище халифов из династии Фатимидов. Потом династия сменилась, и очередной эмир по имени Эль-Халили, он, в общем, распорядился все там убрать, а на месте мавзолея построить караван-сарай для пришедших в город торговых караванов. И потом там возвели еще несколько караванов-сараев, потом там их частично, в общем, были всякие изменения. Но по итогу это все превратилось в такой комплекс улиц, состоящий из маленьких магазинов. Ну, собственно, в любом туристическом городе, и европейском, и не очень, есть всегда улочки вот эти центральные,
8: конечно, конечно,
7: которые усыпаны магазинами, различными сувенирами.
8: Лавочками.
7: Да, и классными-классными вещами. А тут еще... Это все происходит под невероятно красивыми высоченными сводами. Ну, просто...
8: Ну, вот, кстати, про высоту быстренько скажу, что в Каире находится знаменитая Каирская телебашня. Находится она в Каире на острове Гезира. Вот, 187 метров. Ее высота очень похожа на цветок лотоса. Корпус обтянули такой решеткой красивой. То есть можно добраться, посмотреть на то, что находится вообще во всем Каире. Ну и, собственно, еда. Еда, еда, еда. Известные блюда египетские – это кубеба. Это котлетки из булгура и риса, или риса с фаршем, луком и пряностями. Там много пряностей вообще в Египте. А следующее...
7: А где жара, там всегда пряностей, да, много, потому что чтобы не портилось, наверное, или что?
8: Малахея. Зеленый вязкий суп из листьев мальвы. Не знаю,
7: почему?
8: Что такое.
7: Нет, ну малахит же тоже зеленый. Почему?
8: Ну тоже зеленый. Малахея называется.
7: Да?
8: Также есть баба-гануш. Пюрешка из баклажанов, разбавленная восточными пряностями, тахини, лимона и чеснока.
7: Я что-то хочу такое.
8: Махши, тушеные овощи. И самое интересное, десерт. В Каире за ним очереди стоят дикие. Вообще это запеченный батат. То есть пополам режут сладкий, как картошель, да, потом
7: картошель
8: упаковывают в бумагу. Также его, собственно, на шведских столах он есть. В общем, ребята, едьте. Мне, я очень хочу в Египет, потому что, во-первых, это уже другой континент, это Африка. То есть, понимаешь, вот живешь себе в Евразии, например, там, да, или там в Америке, и хочешь на другой континент попасть. Вот Египет, это прям доступная история, где все,
7: ну,
8: для,
7: да,
8: туризма.
7: Да-да-да, все для туризма. Но я просто настолько боюсь оказаться где-то с детьми в месте, где непонятно, чем их кормить.
8: Ну, понятно,
7: поэтому,
8: да, да,
7: у меня, знаешь, такой маршрут известный. Я одна могу поехать куда-то, где только завтрак, или вообще нет никакой еды, где жарко, я буду питаться одними фруктами, мне будет норм. Но два огромных мужчины, которые будут говорить, я есть хочу,
8: есть хочу,
7: они меня пугают.
8: Слушай, я не боюсь египетской еды. Я был во всех странах Азии, в которых тоже только можно быть. Ел эту еду уличную. Даже лед, коктейль брал, который дают в барах. И все нормально у меня, так что я не боюсь. Но вот жена у меня там была в Египте, ей не понравилось.
7: Ну, там говорят, ни в коем случае нельзя из-под крана пить воду.
8: Естественно,
7: и тем более,
8: естественно.
7: И также водой из-под крана мыть овощи. И потому что
8: в общем, друзья, думаем о хорошем, путешествуем. Тем более, что скоро лето, время отпусков. Наверное, в Египте очень жарко, но в любом случае можно всегда туда съездить.
6: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: жизнь бывает непредсказуемой. Страхуйтесь, чтобы жить спокойно. Известный финансовый и страховой консультант Татьяна Субботина знает, что нужно именно вам. Все виды страхования. Татьяна Субботина. Имя, которому доверяют. 416-450-78-37.
1: Sir, I'm placing you under arrest. You have a right to a lawyer. Do you understand?
2: Yes, officer. And I want to call Aaron Spector.
3: Если у вас возник конфликт с полицией, ваш первый шаг самый решающий. Поэтому этот шаг – ваш звонок в мой офис. Я разберусь с полицией и с прокурором и защищу ваши интересы. Звоните по номеру 416-599-19-00 или же 416-738-79-93. Я Аарон Спектор, и я посвятил свою жизнь защите вашей.
0: Проблемы с машиной? Устали от поисков места для качественного ремонта? Советуем! Приезжайте на современную станцию обслуживания автомобилей «Истмол Автосервис». Работы проводят квалифицированные механики на высокоточном оборудовании под руководством автодоктора Петра Эдлина. Мы быстро вернем вашу машину к полноценной жизни. Адрес 1057 Мартин Гроу Роуд, Ветобика. Телефон 416-626-6904.
4: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
5: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Грышков, Маша Малинина, играем «Верю, не верю», наша любимая игра, где мы обмениваемся фактами. Угадал факт, балл получаешь, не угадал, не получаешь. Я начинаю, Маша, на этой неделе у нас ничья пока что, но есть еще шансы кому-то из нас вылезти вперед. Итак, про испанский язык поговорим.
6: Давай.
5: Веришь ты, что в испанском языке вопросительное предложение, вот на бумаге, сопровождается двумя вопросительными знаками.
6: Типа в начале и в конце?
5: Да, типа в начале и в конце.
6: Ну ладно.
5: Ну это абсолютно верно. В начале он перевернут, там,
6: да,
5: виде,
6: да, да, да.
5: А это в конце, как вот примерно как в арабском языке, там тоже слева направо, и вот это все перевернуто. Ты молодец, 1-0 в твою пользу, факт от себя. Гарри Поттер, да?
6: По Гарри Поттер.
5: Конечно, давайте, давайте.
6: Продолжается у нас, конечно же, Гарри Поттер. И так.
5: Что у тебя сегодня? Давай, чтобы я знал.
6: Веришь ли ты?
5: Что?
6: Что день рождения Северуса Снегга или Снейпа?
5: Ну
6: да. Как тебе больше нравится?
5: Снегга.
6: 9 января.
5: Я не знаю.
6: Ну,
5: ну пусть,
6: да,
5: ну, зима пусть будет.
6: Да.
5: Зима. О,
6: да.
5: Угадал.
6: Классно же, да.
5: Вот кто это придумал? Сама придумала, да?
6: Как это? Это
5: Роллинг.
6: Конечно. Автор
5: и
6: есть в этом.
5: Веришь ты, что испанский делит с итальянским звание самого быстро произносимого языка? Есть такой вот самый быстро произносимый язык, испанский, итальянский.
6: Я поняла, поняла. Да.
5: Неправильно, Маша.
6: Нет.
5: Потому что с японским он делит звание самого быстро произносимого языка.
6: А я хотела сказать, что не с итальянским, но мне казалось, что с португальским.
5: Ура, ура. Все, я победил сегодня.
6: Ну,
5: 2-1 сегодня,
6: ну,
5: 2-1
6: на
5: этой неделе. Учи испанский, вот, друзья.
6: О, ну, реально, есть песня, есть такая исполнительница испанская, Бебе.
5: Бебе, знаю, да.
6: Бебе, вы слушали ее песни?
5: Она очень медленная.
6: Кого медленно? Там у нее до такого доходит, там просто не мне.
5: Я
6: как специалист по скороговоркам, я не могу вообще представить, как это можно все произнести.
5: Ну ничего, произнесешь. Продолжаем.
4: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Посмотрим, подглядим, что там у наших звезд, дорогих, любимых, происходит. Может, что-нибудь интересненькое, а вы не в курсе, а мы вам как раз сейчас и расскажем.
2: Тут Памела Андерсон у нас.
1: Ух ты.
2: Памела Андерсон вот рефлексирует на самом деле.
1: Почему? Же вроде встречались с Лиэмом Нисоном.
2: Нет, это дно. У нее же есть какие-то свои еще интересы.
1: А, да?
2: Да. С Нисоном вроде все хорошо. Она вот долго не снималась в кино. У нее были вот эти... Она же вообще вот эта вот организация, где они спасают животных от лабораторных исследований, она там против этих, чтобы люди меха не носили и так далее. То есть она очень мощная защитница животных. Это ее такая основная деятельность. Потом деньги кончились, пошла в кино, снялась, чуть ли там не Оскар получила. Все, теперь она, значит, рефлексирует и придумала, знаешь что. Она, значит, взяла, объединилась с брендом товаров для дома и сделала коллекцию более чем из 40 предметов мебели и декора для дома и улицы под названием «Сентименталист». Вот. Она говорит, что, в общем, в детстве она была... она жила на острове Ванкувер в Канаде. Потом она туда вернулась в 2020 году, чтобы восстановить поместье своих бабушки и дедушки. И думала все, где бы взять такую мебель, которая была вот в ее детстве. Потому что много там уже, ну, уже сломано и так далее. Вот. И она... взяла и представила. Там, значит, мебели из ротанга, тиковые столы, декоративные подушечки, лампочки,
1: классно,
2: корзиночки. Вот это вот. Любишь такое все?
1: А, да.
2: Вот.
1: Почему нет?
2: Все такое бело-голубое, такое приятное для, собственно, ну вот, для глаз. И, как говорит Памела Андерсон, коллекция для нее как дом непритязательная, немного французская, немного дикая. Предметы, созданные для использования носки и жизни. То есть, как бы, ну, и для жизни, и посидеть можно не, вот не просто стул из ротанга поставить, чтобы все смотрели, нельзя садиться, а прям использовать. И мне кажется, что это для помыла вот просто такой, знаешь, вот способ делать... Вообще, кстати, мебель – это вообще интересно.
1: Да, мебель – это интересно. Классно, что она такая разносторонняя, животных защищает, и мебель делает, и в кино снимается, и там за что-то.
2: Вот.
1: Я
2: то
1: считаю,
2: есть,
1: что
2: да.
1: Памела Андерсон молодец.
2: Молодец, Памела Андерсон. Теперь, если вдруг захотите что-нибудь от Памелы Андерсон, знаете, куда обращаться. Вот, коллекция «Сентименталист». Все, друзья, это было утреннее шоу «Активация». Всех Грешков, Маш Малинина. Всем шикарной среды. Завтра в четверг услышимся. Пока.
1: Пока-пока.
0: Активация.

0: Шоу «Драйв Тайм».
1: Окунитесь в море информации и океан новой музыки. Скорость, как на формуле. 4, 3, 2, 1, поехали!
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Благоприятный день. Он дает шанс решить какие-то личные проблемы, справиться со слабостями и сомнениями, которые мешали двигаться вперед. Вы способны контролировать свои эмоции, а в поступках руководствуетесь исключительно здравым смыслом. В общении с окружающими вы порой бываете слишком прямолинейны. Это не всем по душе, но серьезных конфликтов удается избежать. Важно не увлекаться критическими замечаниями. Не все рады их слышать. Чувство юмора не раз и не два поможет разрядить обстановку. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
3: Drive Time.

0: в Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
1: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
2: Вы замечали, как многое зависит от зрения? От первого взгляда утром до уверенности в себе целый день. В Optical Elegance знают, очки должны быть точными, удобными и стильными. Здесь подбирают линзы любой сложности, помогают найти оправу, которая подчеркнет именно вас, и даже ремонтируют очки на месте. Optical Elegance. Когда хорошо видеть, значит выглядеть уверенно. 800 Stills Avenue West, Торнхилл. Перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
3: Драйв-тайм.
4: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Во Флориде автоледи случайно наехала на Ламборгини стоимостью около четверти миллиона долларов. Она просто не заметила роскошное авто на парковке. Женщина сдавала назад на своем внедорожнике и врезалась в суперкар. К счастью, люди не пострадали. А вот хозяину Ламборгини, судя по всему, придется выложить кругленькую сумму за ремонт. Теперь он наверняка будет парковаться подальше от всех, даже от тех, кто сдает назад очень медленно. Мораль. Дорогая машина – не гарантия, что ее заметят. В мексиканском зоосаде Чапультепек уже несколько месяцев разворачивается уморительная ситуация. По соседству с бенгальским тигром живет обычный полосатый кот, который регулярно таскает еду прямо из-под носа хищника. 4 раза в неделю наглец проникает в вольер к тигру, спокойно объедает его и уходит. Как он это делает – загадка. На камерах видно, что кот буквально материализуется у миски, когда тигр уже поел и спит. Однажды хищник проснулся и уставился на воришку с таким философским выражением, какого сотрудники зоопарка у него никогда не замечали. Служители заделали все щели, но рыжий хитрец все равно проникает внутрь. В итоге сдались и тигр, и люди. Теперь полосатый великан просто наблюдает за маленьким нахалом в полудреме и снова засыпает. Вход в элитный отель «Карлтон Ранчо Мираж» пришлось перекрыть из-за маленькой птички. Колибри решила свить свое гнездо прямо на дверной ручке. Персонал не стал прогонять пернатую гостью. Вместо этого главный вход просто заблокировали, а постояльцев перенаправили через другой. В отеле проявили необычную чуткость к природе. История быстро разлетелась по интернету и собрала много одобрительных отзывов. Теперь у «Колибри» есть своя люкс-комната с отдельным входом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Drive Time.

0: Brand Box. Коллекция историй о лучших мировых брендах. С Натальей Ленской.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: У этого бренда есть такие почитатели, которые готовы выложить немалые деньги за коллекционные экземпляры. Эта вещица буквально пропитана духом Америки и имеет культовый статус, как Coca-Cola или Cadillac. А еще она устоит под любым ветром, ну или почти любым. Зажигалка Zippo – та еще американская штучка. В 1932 году, во времена Великой депрессии, в далекой Америке, в городке нефтяников в Брэдфорде, Пенсильвания, в деревенский клуб на танцы пришел некто Джордж Блейздел. Сообразительный малый, он был совладельцем фирмы по производству нефтедобывающего оборудования. В перерыве между танцами и беседами о политике он вышел покурить на веранду, где нашел своего друга Дика Дрессера. Тот пыхтел, пытаясь снять крышку со своей старенькой австрийской зажигалки. Джордж заметил: «Почему бы тебе не купить более презентабельную зажигалку?» Дик, наконец, сдернул крышку и чиркнул колесиком. «Потому что это работает», — буркнул он. По легенде, именно в этот момент Джорджа осенила мысль. Зажигалка — вот что нужно любому человеку. Блейздел закупил партию австрийских зажигалок, однако те не пользовались спросом на американском рынке. Джордж усовершенствовал конструкцию так, чтобы зажигалкой можно было оперировать одной рукой. И вскоре открыл маленькую фабрику по производству своих собственных зажигалок, назвав их Zippo. И в 1936 году ему был выдан патент на конструкцию зажигалки Zippo. Запатентован также звонкий щелчок, который раздается при открывании и закрывании крышки – Zippo Click. А еще у Zippo пожизненная гарантия. То есть зажигалка любого возраста при поломке бесплатно ремонтируется компанией. Это правило соблюдается и в наши дни, если, конечно, зажигалка настоящая. Все зажигалки Zippo с самого первого дня выпуска имеют уникальный штамп на донышке с логотипом Zippo. Все они производятся только на фабрике в Брэдфорде и нигде больше. Самой дорогой серийно производимой зажигалкой Zippo является модель, сделанная из золота 750-й пробы. Ее стоимость $3,500, а самая большая сумма, заплаченная коллекционером за зажигалку, $18,000. Ну и, пожалуй, это все, что нужно знать о Zippo.
0: Brandbox. Копилка креативных идей. Drive Time.

0: FM. Открытка от Юлии Каприз.
1: В Таиланде находится один из пяти крупнейших заповедников мира. Он называется Кхао Яй и охраняется ЮНЕСКО. Это естественный оазис природы, где многие исчезающие редкие виды растений растут в безопасности, а животные гуляют сами по себе. Вот так вот идете вы по парку, и тут к вам подходит обезьяна и начинает выпрашивать какую-нибудь безделушку. Но на самом деле встречи с животными не так милы, как может показаться на первый взгляд, потому что кроме обезьян здесь еще встречаются тигры, леопарды, слоны, вот к слонам вообще нельзя подходить, медведи, олени и так далее. Поэтому все маршруты здесь тщательно продуманы, чтобы при встрече друг с другом не шокировать ни людей, ни животных. Но если вы действительно хотите экстрима, то можно нанять индивидуального егеря, и он проведет вас по самым сложным и опасным маршрутам. В парке очень много водопадов, причем настолько больших, что до некоторых из них идти нужно аж по 2 дня. Самый красивый водопад заповедника – это Пак Лай Май, или водопад орхидей. Он так называется, потому что вокруг него растет просто огромное количество орхидей самых невероятных форм и расцветок. Лучше всего на них смотреть с мая по октябрь, когда они действительно показывают все, на что способны. В феврале вся территория заповедника наполнена птичьими трелями. Здесь водятся и разные виды попугаев, и птиц-носорог, и золотой фазан. У них в этот момент начинается брачный период. Ну а весной парк приобретает свое лучшее одеяние. Начинают цвести все деревья и цветы, и просыпаются животные. В июне начинается дождливый сезон, который длится до конца сентября. Но в нем тоже есть своя прелесть, потому что, во-первых, это самое благоприятное время для цветения многих видов орхидей, а во-вторых, это сезон бабочек, которых здесь тоже насчитывается просто невероятное количество. В общем, друзья, заповедник Кхао Яй хорош в любое время года. Добраться до него можно поездом или автобусом из Бангкока и остаться, ну, минимум дня на 3, потому что в заповеднике есть недорогие резорты и палатки на прокат. С любовью из джунглей, Юлия Каприз. Drive time.

вами Лилия Алексеева. Интересные факты о путешествиях рассказываю сегодня. Разница во времени становится хуже, когда вы путешествуете с запада на восток, потому что путешествие с запада на восток сокращает наш день. Поскольку наши циклы сна, бодрствования немного длиннее 24 часов, путешествие с востока на запад делает дни длиннее и легче адаптирует наш мозг к перемене времени. Одним из самых необычных отелей в мире считается Паласио де Саль. Он находится в Боливии, построен из солевых блоков. На строительство здания ушло порядка 10 тысяч тонн материала. Отель небольшой, всего 16 номеров. Все они оборудованы современными удобствами. К услугам гостей паровая баня, бассейн, джакузи, кинозал. Здесь можно отдохнуть душой и телом. Отель располагается на высоте 3650 метров над уровнем моря, что позволяет гостям наслаждаться прекрасными видами. Здесь кенгуру нет. Такой слоган можно увидеть в Австрии на уличных знаках и сувенирах. Из-за схожести в названиях Австрию часто называют Австралией. Судя по слогану, местных это немного задевает. Но путаница происходит не только у туристов, но и на высоком уровне. Как-то на собрании ООН австрийские представители выдвинули свою кандидатуру на выборах. При подсчете выяснилось, что один голос был за Австралию, которая вообще не участвовала. И даже Джордж Буш-младший однажды спутал Австрию с Австралией, произнося речь. В путешествиях не обошлось и без минусов. Большой наплыв туристов наносит вред окружающей среде. Даже если не брать во внимание мусор, то от парниковых газов никуда не деться. По статистике, около 8% от них выбрасывает транспорт, отели и прочие заведения, предоставляющие услуги гостям из других городов и стран. Ежегодно этот показатель увеличивается. Лидерами по проблемам в экологии являются страны, где живут самые активные путешественники. Жители их не только с удовольствием сами путешествуют, но и привлекают туристов из других стран. Путешествия улучшают память, снижают риск сердечных заболеваний, благотворно действуют на настроение, лечат депрессию. Вы становитесь умнее и счастливее. Это доказано научно. Многие люди думают, что будут путешествовать, когда выйдут на пенсию. Но плохое здоровье и потеря энтузиазма заканчивается тем, что никаких путешествий не происходит. Путешествуйте прямо сейчас. Не откладывайте на завтра. Интересные факты о путешествиях рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня! Drive time.

0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира. Демель. Самая знаменитая кондитерская Вены, Демель, расположена в центре внутреннего города, самого старого района столицы Австрии. Она была основана в 1786 году Людвигом Дене, однако известность получила только перейдя во владение Кристофа Демеля, который дал кондитерской ее нынешнее название. В 1832 году австрийский министр иностранных дел Меттерних распорядился создать новый необычный десерт для угощения высокопоставленных гостей. К несчастью, королевский шеф-повар серьезно заболел, и задание пришлось выполнять Францу Захеру, 16-летнему поваренку с придворной кухни. Взяв за основу традиционные австрийские десерты, он придумал совершенно новый торт, который покорил гостей министра. Долгие годы Захер сохранял свой рецепт в тайне и передал его только своему сыну Эдуарду. Решив пойти по стопам отца и стать кондитером, Эдуард устроился работать в Демель, где и стал впервые подавать королевский десерт – торт Захер. Вскоре кафе стало самым популярным заведением Вены, а с 1874 года оно являлось единственным поставщиком сладостей к императорскому столу. Этому способствовало то, что расположен Демель был в непосредственной близости от Хофбурга, резиденции австрийских монархов. Завсегдатаями кондитерской были самые видные представители венского общества. Среди них княгиня Паудина фон Меттерних, внучка того самого министра, которому обязан своим созданием торт Захер, австрийская императрица Елизавета и другие члены королевского двора. На склоне лет Эдуард решил податься в гостиничный бизнес. Он основал отель «Захер», изюминкой которого сделал придуманный отцом десерт. В кафе при гостинице не только подавали знаменитый торт, но и готовили его на продажу. Вплоть до середины 20 века сразу два заведения, кафе в отеле «Захер» и кондитерская «Демель», претендовали на то, чтобы называть именно свой десерт, приготовленным по оригинальному рецепту Франца Захера. После Второй мировой войны владельцы гостиницы подали в суд на кондитерскую за использование зарегистрированного названия, а в 1936 году стороны пришли к мирному соглашению. Права на продажу оригинального торта «Захер» закрепились за отелем, а в кондитерской стали подавать торт Эдуарда Захера. Истории со вкусом.
1: Вы слушали реактивное радиошоу «Драйв-тайм». Услышимся завтра.

0: в эфире радиошоу «Новый день». Настройтесь на позитив. Позитив.
1: В студии Евгений Клейменов и Ирина Белая.
0: Заряжайтесь энергией на целый день. «Новый день». Поехали! Поехали!
2: Всем привет! Итак, у нас уже 6 мая на календаре. Мы начинаем. Сегодня у нас новый день. Да, шоу «Новый день», как и всегда, собственно, название мы пока не меняли.
3: Да, приветствуем вас. Сегодня уже 6 мая. В прямом эфире Ирина Белая, Евгений Клейменов. И как Евгений уже сказал, сегодня шоу «Новый день», и вас ждет много всего интересного.
2: Конечно же, впереди у нас канадские новости, как и всегда. Ну, а пока музыка. И начинаем мы сегодня с Сэма Смита. «Diamonds» называется композиция. Давайте ее послушаем и вернемся к канадским новостям.

0: пока Сэм Смит поет нам про бриллианты, мы рассказываем вам про Канаду. Да, канадские новости прямо сейчас. И начну вот с чего. Всемирная организация здравоохранения заявила о возможной передаче хантавируса от человека к человеку на борту круизного судна MV Hondius, находящегося у побережья Кабо-Верде. На лайнере, который выполнял длительный экспедиционный круиз из Аргентины через Антарктику и острова Южной Атлантики, находится почти 150 пассажиров и членов экипажа, включая как минимум 4 канадцев. По данным ВОЗ, заболели 7 человек, 3 пассажиров скончались, 1 человек находится в реанимации в Южной Африке, еще несколько имеют легкие симптомы. 2 погибших были гражданами Нидерландов, мужчина 70 лет и женщина 69 лет. Позже компания Oceanwide Expeditions подтвердила, что у одной из умерших лабораторно выявили вариант хантавируса. ВОЗ считает, что вирус мог передаваться между очень близкими контактами на судне, например, между людьми, делившими каюты. При этом организация подчеркивает, что риск для широкой общественности остается низким. Но и сейчас пассажирам рекомендовано оставаться в каютах, а на борту действуют усиленные меры изоляции, санитарной обработки и медицинского наблюдения. Корабль остается на якоре у Кабо-Верде после того, как власти отказались разрешить высадку пассажиров из-за опасений по поводу общественного здоровья. Вот так вот бывает, что ты делаешь какой-то круиз на корабле и вдруг становишься заложником. И никуда ты не сойти не можешь, ничего, а все из-за хантавируса.
1: Да, сегодня жители большинства канадских провинций услышат характерный сигнал национальной системы оповещения Alert Ready. Тестовое сообщение и звуковой сигнал будут транслироваться по телевидению, радио и на мобильных устройствах. Тест пройдет почти во всех провинциях и территориях страны, за исключением Квебека и Саскачевана. В Онтарио тестирование системы оповещения пройдет в четверг, то есть завтра. Система тестируется дважды в год, в мае и ноябре. Отключить тестовые или реальные экстренные оповещения невозможно. По состоянию на 30 апреля система Alert Ready направила канадцам 28 экстренных оповещений, в том числе сигналы Amber Alert и предупреждения о торнадо. Так что если кому-то будут приходить сегодня оповещения в Онтарио, кто проживает завтра, не пугаемся, это тестирование.
0: Да, но вот мало того, что нам пожарную безопасность проверяют каждый месяц, теперь еще и будут проверять такую. Проверьте свою почту. Статистическое управление Канады сообщает, что домохозяйства и фермерские хозяйства уже получают письма с инструкциями о том, как пройти опрос до 12 мая. Федеральный закон о статистике предусматривает проведение переписи каждые 5 лет, и участие в ней обязательно для всех домохозяйств и фермерских хозяйств Канады. Согласно закону, игнор или отказ от заполнения переписи может привести к штрафу до $500. Последняя перепись проходила в 2021 году и собирала данные о населении, включая возраст, пол, семейное положение, структуру семьи и типы жилья, а также статистику по доходам, этнокультурному и религиозному происхождению и образованию. Statistics Canada заявляет, что результаты остаются конфиденциальными и используются для планирования государственных услуг, связанных с занятостью, образованием, общественным транспортом и здравоохранением. И результат переписи населения Канады 2026 года начнут публиковаться поэтапно, начиная с начала 2027. Так что если вы еще не заполнили, если вы получили такое письмо, то обязательно нужно все отметить и отправить его.
1: Я буквально позавчера получила, и, видимо, нужно на выходных заняться, заполнить и все отправить, чтобы не получить штраф или того похуже. В 2021 году таунхаус в районе Лесвиль продавался в плачевном состоянии, а сегодня превратился в современное семейное жилье, сохранив исторический шарм. И в 2021 году этот торонтовский таунхаус был продан за 1 040 000 в состоянии, как есть. Учитывая ажиотаж на рынке недвижимости Торонто во время пандемии, это многое говорит о том, в каком виде находилось здание. И в то время это был обветшалый дуплекс с облупившейся краской, дырами в стенах и ванными комнатами, которые не видели ремонта десятилетиями. И сегодня дом потерпел полную трансформацию. Теперь это современный дом для одной семьи, который сочетает в себе исторический шарм и комфорт. То есть это историческое здание, которое построено было в 1880 году, сохранила свою историческую основу и теперь будет выглядеть ухоженным и обновленным. Так что вот такие реновации у нас происходят.
0: реновации.
1: И дом выставлен на продажу за 1 149 тысяч. Всего на 100 тысяч больше, чем его кто-то приобрел в момент пандемии.
0: Ну, мы вчера говорили, что рядом с Хай-парком продается за 2 миллиона.
1: Просто участок, а это уже готовый исторический таунхаус за 1 149 000. Разница существенная, да, почти в 850 тысяч, но там просто участок, а здесь получается уже полноценный отремонтированный дом еще и исторической значимости.
0: Понимаю, тебя кто-то занес за рекламу.
1: Почему нет? Я даже не сказала, я не сказала адрес этого дома.
0: Окей. Учитель в Ванкувере отстранен за участие в алкогольном челлендже. Совет по вопросам образования Ванкувера начал внутреннее расследование, после инцидента, в ходе которого учитель средней школы предположительно употреблял алкоголь вместе с учениками 12 класса. Событие вызвало широкую дискуссию о профессиональной этике педагогов и мерах контроля за безопасностью учащихся в учебных заведениях. Инцидент произошел во время неофициального мероприятия, связанного с традициями выпускных классов, и согласно сообщениям очевидцев и материалам, распространившимся в социальных сетях, преподаватель принял участие в так называемом «водка-челлендже» совместно с группой старшеклассников. Сразу после того, как информация дошла до руководства школы, учитель был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей до завершения разбирательства. Но и официально представители образовательного округа подчеркивали, что любая форма употребления алкоголя с несовершеннолетними или поощрение подобного поведения является грубым нарушением кодекса поведения. Абсолютно согласен. И это, я не знаю, каким надо мозгом обладать, чтобы вот так с учениками несовершеннолетними сидеть и выпивать. Это, конечно, за гранью добра и зла, поэтому очень правильно, что этого педагога отстранили. И, конечно же, это абсолютно возмутительно. Я родителей тут понимаю абсолютно прекрасно.
1: Я тоже их абсолютно понимаю.
0: Еще одна новость связана с тем, что канадцы смогут увидеть метеорный поток от кометы Галлея уже этой ночью. Да, канадцы, готовые поздно лечь спать или проснуться очень рано, смогут увидеть падающие звезды во вторник ночью и среду утром, когда метеорный поток, это Эквариды, достигнет своего пика. И я надеюсь, что вы их видели. Это ежегодное явление происходит, когда Земля проходит через поток обломков, оставленных кометой Галлея. Частицы сгорают в атмосфере, создавая яркие полосы. И, конечно же, это безумно интересно. Ну, вот я надеюсь, что вы наблюдали, потому что я, например, наблюдал, я смотрел.
1: Я не наблюдала, но зато я вчера наблюдала потрясающий закат в Торонто.
0: И вот он именно такой был из-за этого.
1: Он очень был красивый, он был с одной стороны розовый, а с другой стороны он был такой какой-то оранжевый, и действительно был очень красивый, долгий, и над моим домом еще висели облака, и было потрясающе.
0: Да, на этом у нас все. Первый выпуск канадских новостей завершен. Дальше Чита Грита, Дато у нас исполняет этот трек. Мы напоминаем, что впереди еще один выпуск канадских новостей, и он будет ровно в 12 часов, так что не переключайтесь.

0: скидки любят все. С приложением Mist их сразу три. Первая посылка – минус 5%. Вторая – минус 10%. Третья – минус 15%. Оформляйте доставку прямо в приложении. Быстро, удобно, без лишних шагов. Скачай Mist и отправляй посылки с выгодой с первого раза. Подробности на ca.mist.com/promo.
1: Незнание канадских законов не должно работать против вас. Адвокат Вадим Кац напоминает, если вам кажется, что ваши права нарушены, если вас уволили, если ваша страховая компания не выплачивает вам то, что вам положено, проконсультируйтесь с адвокатом. Возможно, вам положены гораздо большие выплаты и компенсации, чем вы думаете. Консультация у Вадима Каца совершенно бесплатная, а выигрыш вашего дела докажет вам, что справедливость существует и закон на вашей стороне. Когда ваши права нуждаются в защите, звоните 416-221-9343. Ваш адвокат Вадим Кац.
2: Есть места, куда возвращаются годами, потому что там делают свою работу правильно. Optical Elegance работает с 1989 года и все это время помогает людям видеть лучше и выглядеть элегантно. Прием оптометриста, изготовление линз, большой выбор оправ, ремонт и индивидуальные решения – все в одном месте. Optical Elegance – опыт, которому можно доверять. 800 Стилс Avenue West, Торнхилл, перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
3: Внимание, внимание! Огромная распродажа с закрытием мебельного магазина. До 80% скидки на всю дизайнерскую и заказную мебель. Это ваш шанс обновить интерьер стильной мебелью по невероятным ценам. Торопитесь, такие предложения не длятся вечно. Заходите на наш сайт designerfurniturecollections.com. Звоните 416-661-62-22. 416-661-62-22.
4: Шоу «Новый день». Движемся вместе.
5: Норд-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами.
6: Бейгл Плас – твой вкусный старт дня.
5: Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
7: Открыто ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
5: Бейгл Плас. Вкус, к которому хочется возвращаться.

0: Рица только что прозвучал, но мы продолжаем. И у нас новости США. Начну вот с чего. Закрыли крупнейший миграционный суд с Сан-Франциско, что может вызвать задержки в предоставлении убежища. Администрация Дональда Трампа закрыла крупнейший миграционный суд района залива Сан-Франциско по адресу 100 Монтгомери-стрит. В суде находилось более 120 тысяч нерассмотренных дел, связанных в том числе с убежищем и депортациями. Большинство дел передадут в суд в городе Конкорд, созданный 2 года назад для снижения нагрузки. В Конкорде работают 5 судей вместо запланированных 21. А на декабрь там уже числилось около 60 тысяч дел. В Сан-Франциско продолжит работу второй суд на 630 Сансом-стрит, где 2 судьи рассматривают дела задержанных мигрантов. Министерство юстиции объяснило закрытие экономии средств, поскольку суд арендовал помещение в деловом районе города. Ну, все делается для того, чтобы как можно дольше дела рассматривали. И, опять же, ситуации такие не очень приятные. И когда ты находишься вот в задержании, я рассказывал историю, когда сначала мужа задержали, потом его жену задержали. И она вот только-только на днях вышла, то есть она несколько недель провела в детеншене, но все-таки с адвокатами получилось ее вытащить.
1: Ты оттуда представляешь еще, сколько денег уходит на адвокатов? А есть люди, у которых нет таких сумм на адвоката, и что тогда делать? Просто сидеть в детеншене и пытаться как-то самостоятельно добиться своих прав?
0: Ну вот люди смогли только, что он собирал там по знакомым, по друзьям, просто по людям в Facebook, собирал какие-то донаты, так и вот потом с ней тоже самая история была. Только он, так как он первый попал, им быстрее сумму получилось собрать, а она посидела подольше.
1: Хорошо, что есть люди, которые все-таки помогают, и можно обратиться.
0: Но это, конечно, катастрофа.
1: Абсолютно согласна. Какая еще есть новость? Экономисты Белого дома оценили, что соглашение администрации Трампа с фармакомпаниями могут снизить расходы на рецептурные лекарства США на $529 миллиардов за 10 лет. Политика предусматривает снижение цен в США до уровня, по которому препараты продаются в других странах в рамках принципа наименьшей цены. В одном из сценариев отчета потенциальная экономия вообще оценивается в $733 миллиарда за десятилетие. По оценке администрации федеральные и региональные бюджеты могут сэкономить 64,5 миллиарда на программе Medicaid за тот же период. И вот детали соглашения с 17 крупнейшими фармкомпаниями не раскрыты, что затрудняет независимую проверку оценок. Демократы в Сенате, включая Рона Уайдена, потребовали раскрыть условия сделок, а ранее анализ команды Берни Сандерса показал рост прибыли 15 компаний на 66% за год. Ну, конечно, если получится сэкономить на лекарствах, это было бы хорошо американцам. Мы бы тоже хотели сэкономить, потому что, когда тебе выписывают какое-то лекарство, Family Doctor, либо Vulcan Clinic, ты потом приходишь его покупать, если по рецепту, то оно стоит совсем не $3.
0: Ну, а тем временем Трамп усилил влияние. Его кандидаты выиграли праймерис в Сенат Индианы после конфликта из-за округов. На праймерис республиканцев в Индиане большинство сенаторов штата, против которых выступили кандидаты, поддержанные Дональдом Трампом, проиграли свои гонки. Из 7 претендентов с поддержкой Трампа как минимум 5 одержали победу. Один действующий сенатор сохранил место. Еще одна гонка осталась без окончательного результата. Кампания стала ответом на голосование декабря 2025 года, когда сенаторы отклонили план перераздела округов, продвигаемый Трампом. Союзники президента, включая сенатора США Джима Бэнкса и губернатора Майка Брауна, направили на поддержку кандидатов не менее $8.5 миллионов. Отдельно в Огайо предприниматель Вивек Рамасвами, поддержанный Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом, выиграл праймерис республиканцев на пост губернатора, обойдя Кейси Патча. На выборах в ноябре он встретится с кандидатом демократов Эми Актон. Так что Трамп усиливает влияние, ну и посмотрим, что будет дальше. Дальше уже у нас будут дебаты с демократами. Посмотрим.
1: Да, страховая компания United Health Group объявила о планах отказаться от требований предварительного одобрения для ряда медицинских услуг. Изменения затронут эхокардиограммы, хиропрактическую помощь и отдельные амбулаторные операции и виды терапии. Компания сообщила, что сократит количество таких согласований почти на 30% до конца 2026 года. Решение направлено на упрощение доступа пациентов к лечению и снижение нагрузки на врачей, связанных с оформлением документов. Генеральный директор Тим Нойл заявил, что новые технологии на базе искусственного интеллекта позволят оптимизировать процесс без ухудшения качества помощи. При этом система не будет использоваться для отказа в страховых выплатах, а только для анализа и контроля. По данным компании, предварительное соглашение требуется примерно на 2% медицинских услуг, а 92% заявок одобряют в течение 24 часов. В 2025 году страховые компании уже сократили такие требования на 11%, однако медицинские организации отмечали ограничения и эффект этих мер. Да, в Америке отличается медицинская система, и очень часто там нужно согласовывать помощь. У нас в этой системе здесь получше.
0: Еще одна новость связана с мошенниками. И вот мы всегда предупреждаем, поэтому и вот важное сообщение. Мошенники начали использовать сервис AppSheet от Google для рассылки фальшивых предложений работы соискателем. Письма отправляются с адреса noreply@appsheet.com и маскируются под реальные предложения от крупных компаний. Поэтому внимательно смотрите, откуда приходят письма и, опять же, смотрите, что там в письме. Если какая-то информация кажется вам подозрительной, лучше перепроверять. Потому что вот мошенники не спят, мошенники не дремят и пытаются заполучить ваши данные.
1: И не только, потому что вот буквально недавно в Фейсбуке я прочитала, буквально вот даже вчера, не то что недавно, я прочитала информацию, человек пишет, что у него был appointment на американскую визу, ему пришла ссылка какая-то, как будто бы якобы от посольства. Человек перешел по этой ссылке и потерял все свои данные.
0: Ну
1: вот. То есть забрали каким-то образом, получается, appointment на визу.
0: Ну вот, такое тоже бывает. Поэтому еще раз внимание, внимание, внимание. Трамп анонсировал всеобъемлющую сделку с Ираном. Операция по спасению судов в Ормузском проливе прекращена на время переговоров. По просьбе Пакистана и других стран, а также с учетом значительного военного успеха, которого мы добились в ходе кампании против Ирана, и того, что достигнут существенный прогресс на пути к всеобъемлющему и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы взаимно договорились о следующем. Несмотря на то, что блокада останется в полной силе и продолжит действовать, проект «Свобода» перемещения судов через Ормузский пролив будет приостановлен на короткий период, чтобы понять, возможно ли завершить и подписать соглашение, заявил президент. Но и это еще не все, потому что США и Иран близки к соглашению, но при этом Вашингтон и Израиль готовят новые удары. США и Иран близки к подписанию меморандума из 14 пунктов о завершении войны, но вот, однако, Израиль координирует с США подготовку новой серии авиаударов по Ирану на случай срыва перемирия, сообщили источники CNN. Целями рассматривается руководство страны и энергетическая инфраструктура, аналогично планам до вступления перемирия в силу в апреле. По данным инсайдеров, предполагается короткая кампания для давления на Иран и получения уступок на переговорах. Не знаем, чем это все закончится. В общем, в ближайшее время станет ясно, будет все-таки мир или продолжится вот война. Пока. Все, что показывал Иран до этого, это и мемы в сторону Трампа, и постоянные подколы, и никак они не показывали то, что хотят вот прям таких переговоров, как нам сообщает господин Трамп. Ну, поживем, увидим. Это были новости США, движемся дальше. Досі Мун прямо сейчас на волнах Радио Нова.

0: Это был Дэвид Гетта и Бруно Марс «On the Floor». А сейчас мы вам расскажем, чем же сегодня 6 мая отличается от других дней.
1: Да, и вот сегодня у нас Международный день против диеты. Вот так вот он звучит, и рассказываю, что это такое. Начиная с 1992 года, 6 мая во всем мире ежегодно отмечают Международный день против диеты. Сегодняшний праздник призван напомнить о важности любви к себе, уважения к своему телу и отказу от навязанных стандартов красоты. Этот праздник был создан директором группы Diet Breakers, британкой Мэри Эванс Янг, и изначально предполагалось, что День против диеты будет отмечаться только в Великобритании. Ну и впоследствии Янг решила попытаться сделать его международным праздником. В 1993 году идею поддержали во многих странах, такие как США, Канада, Бразилия, Австралия, Новая Зеландия, Дания, Израиль и Индия. Я, если честно, вот я выступаю против диет, но в каком ключе? Просто диета — это всегда ограничение. А мы говорим об образе жизни. То есть это разные вещи, потому что диета, она имеет свой срок. И ты, там, я не знаю, месяц ты голодаешь, что-то не ешь, а потом срываешься. И понеслась душа в рай. А правильное питание — это нечто другое. Это, то есть, постоянное. То есть ты постоянно ешь правильную пищу какую-то, здоровую пищу. Ты отказываешься от вредных каких-то продуктов. И я считаю, что это разные вещи. Но вот здесь, например... Именно вот в этом международном дне против диеты, что ты, типа, любишь себя и ешь все, что угодно, и плевать на стереотипы. Так это больше о здоровье, а не о том, кто как выглядит.
0: Абсолютно согласна, потому что придерживаться каких-то диет, даже, знаешь, какие-то бывают странные диеты, например, шоколадная диета, когда человек ест только одно сладкое. В организм не поступает полезных веществ, поступает только сахар, и что это за диета? Но я тебе хочу сказать, я даже слышала такое, что люди худели на этой диете, наверное, потому что они больше ничего не получали как раз-таки. И это ударяет по здоровью, это вредно.
1: Ну,
0: как минимум.
1: Любая диета, она вредна, потому что ты ограничиваешь себя.
0: Абсолютно согласна, особенно если, я же говорю, она какая-нибудь сладкая, шоколадная или что-то такое.
1: Да.
0: Что сегодня еще за праздники? Национальный день медсестер в США, день кофе в Дании, день учителя в Ямайке, праздник цветов на Кипре, день без домашних заданий в США. Ох, как я хотела бы, чтобы в моем детстве, когда я ходила в школу, у меня был день без домашних заданий, и мне бы не задали никакое домашнее задание.
1: А еще день встречи с белым рыцарем.
0: Белый рыцарь?
1: Белый рыцарь. Я не знаю, пешком он там или на белом коне, но вот день встречи с белым рыцарем.
0: И день в школу на велосипеде сегодня тоже в США. Если живете вы в США и отправились сегодня в школу на велосипеде, как раз-таки сегодня такой день.
1: Да. Ну вот день напитков еще в США и день великого американского ворчуна.
0: Ворчуна. А еще сегодня такой прекрасный день, в который заглянуть необходимо в Bagel Plus на Shepherd & Butters и побаловать себя вкусными сэндвичами, бейглами и чашечкой ароматного кофе.
1: Тем более, что день кофе в Дании.
0: Тем более.
1: Также сегодня, если говорить про приметы, наши предки считали, что роса обладает особой целебной силой сегодня. Не надо валяться в траве, потому что там гусики ходят и могут недорогом что-нибудь, сюрприз какой-нибудь оставить. Но если в этот день идет дождь, значит, в этом году будет много травы и ожидается отличный урожай злаковых. Точно будет урожай злаковых, потому что дождище сегодня.
0: Дождище, да, по-моему, он всю неделю. Если будет дуть еще, помимо дождя, еще будет дуть южный ветер, то это к хорошему урожаю. А северный осенью ждите ранних заморозков. Вот я не знаю, как определить, какой ветер дует. А, кстати, мне только по программе сказали. В айфоне есть программа, где можно посмотреть, какой ветер дует, южный или северный. А я все время думала, что моя подруга выходит на балкон, лижет так палец и смотрит, откуда же дует ветер.
1: Не, это была не шутка. Свой причем. Но я не знаю, что там с твоей подругой, а вот точно знаю, что у нас сейчас музыка. Комода и Майкл Шайнс на волнах радио Нового Торонто. Is This Love называется композиция. А впереди мы расскажем вам, какие события происходили сегодня, 6 мая.

0: hold on me. Итак, мы возвращаемся и продолжаем говорить о 6 апреля. И вот сегодня у нас такие события происходили.
1: В 1312 году Венский собор одобрил намерение Папы Римского объявить крестовый поход. Вот этих сколько было крестовых походов, мне кажется, за всю историю, что их не сосчитать по пальцам.
2: Много. И, кстати, знаешь, какой был даже крестовый поход?
1: Какой?
2: Собрали всех бедняков, бомжей, бедняков, вот всех...
1: Маргиналов всяких,
2: маргиналов,
1: да.
2: И пообещали им светлое будущее и много денег. И они все отправились. И пока они шли, они там разоряли земли. И по итогу они дошли, и сильных люлей получили. И все, и все разбежались.
1: И светлого будущего ни у кого не было.
2: Ни у кого не было. И, конечно, это такой поход бедняков, он, по-моему, так и назывался.
1: Угу.
2: Также восставшие ландскнехты Карла V разгромили Рим, разграбили его. Вот такой тоже был факт в 1527 году.
1: А в Версаль переехал двор Людовика XIV в 1682 году.
2: Да, Людовик Солнце его еще называли, потому что, ну, очень он любил себя. И знаешь, какой интересный факт о нем?
1: Какой?
2: То, что одежду он шил сам себе.
1: Сам себе? Он был портным,
2: да,
1: скажем
2: он,
1: так?
2: Он,
1: король портной.
2: Он придумывал себе костюмы, шил их.
1: И он прям именно шил-шил или
2: да,
1: только придумывал?
2: Нет, именно шил-шил.
1: Ну, такое было хобби у короля. А почему нет? Мне кажется, да.
2: Король мог все себе позволить.
1: Побывать бы в Версале и посмотреть, как там все. Кто был в Версале, обязательно пишите, понравилось вам или нет. Наш чат работает, я напоминаю. Вы можете передавать приветы, поздравлять кого-то, заказывать песни и участвовать с нами в диалоге.
2: Ну или поздравить себя любимого, тоже можно.
1: Тоже можно, да. А что еще у нас было? В 1861 году Арканзас стал 9-м штатом, отделившимся от США. В тот момент он отделился.
2: Поздравляем Арканзас, я не знаю, что. Ну вот отделился, да. И сейчас тоже есть несколько штатов, которые хотят отделиться. И не только там.
1: И не только там, у нас в Канаде вот тоже есть.
2: При приземлении в штате Нью-Джерси взорвался крупнейший в мире немецкий трансатлантический цепелин-дирижабль «Гинденбург». Во время трагедии погибли 35 человек, и это событие, оно очень известное. И вот с тех пор цепелины, они же дирижабли, перестали в обиходе, потому

0: и Британии открыт Евротоннель в 1994-м.
1: И онлайн-игроманам посвящается, потому что в 2003 году запущена массовая многопользовательская интернет-игра EVE Online. Ты играл когда-нибудь по сетке?
0: Нет, я же из каменного века.
1: А я... Вот, почему сразу из каменного века? Я, например, никогда не играла по сетке. И что значит, что я из каменного века?
0: Никогда. Даже в карты, в покер?
1: По сетке нет. То есть я из каменного века, да?
0: Да, я первый раз человека вижу, который по сетке никогда не играл.
1: Я не играла никогда по сетке. Я играла с роботом, вот который вот в компьютере, например, тот же пасьянс какой-то, но он уже заложен именно в сам компьютер, в настройки компьютера. А с кем-то по сетке я никогда не играла ни во что.
0: Ну что же, я тебе могу сказать, ты много пропустила.
1: Я из каменного века, да, спасибо.
0: Ты из каменного века. Также сегодня, кто же у нас родился? В 1405-м вождь антиосманского албанского восстания, национальный герой Албании Скандербег родился в этот день. Еще французский адвокат, лидер и жертва французской революции, идеолог террора Максимилиан Робеспьер в 1758.
1: И кто бы мог подумать, что именно сегодня, 6 мая в 1856 году, родился основатель психоанализа, психолог, врач-психиатр, это Зигмунд Фрейд. Вот да. Недавно у нас...
0: Человек, которому самому нужен был психиатр.
1: Да-да-да.
0: Немецкий художник-экспрессионист Эрнст Кирхнер тоже родился в этот день.
1: А также американский актер, звезда немого кино Рудольф Валентино в 1895 году. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 1953 и американский актер Джордж Клуни в 1961 году, с чем мы всех именинников и поздравляем.
0: Джордж Тимоти Клуни, да.
1: Хороший актер.
0: Хороший актер, а я еще раз напомню, что если у вас какие-то события сегодня есть, мы их в прямом эфире озвучим, так что пишите, чат у нас работает, достаточно зайти в приложение, там вы увидите кнопочку, на нее нажимаете, проваливаетесь в чат и пишите нам свои сообщения. Ну, а мы движемся дальше. Sky, я все повидав на волнах радио Нового Торонто, слушаем музыку. Впереди у нас много всего интересного, у нас и Басая будет от группы «Две Маши», и также «Ванатек Инфинита».

0: Ну что же, это Vonatech, Lazy Ella, Infinite на волнах радио Нового Торонто. А мы поговорим о тяжелой женской судьбе прямо сейчас.
1: Ну давай поговорим, почему же женская судьба тяжелая?
0: Да, вообще присоединяйтесь, потому что у нас есть чат, напомню, и можно свое мнение написать. Есть древнегреческие мифы, и даже там женщинам живется неплохо, вернее, плохо, наоборот. Это история о богах и героях, где сыны Зевса совершают подвиги, а смертные правители строят им козни. Но когда подробнее знакомишься с античными текстами, понимаешь, что зачастую за красивыми легендами скрываются истории насилия над женщинами. Девушки становятся объектами желаний, жертвами мести, ревности. И вот рассказываю о героинях древнегреческих мифов, которые столкнулись с жестоким абьюзом и жестоким отношением. Итак, начнем с Горгоны Медузы. И все мы ее знаем, горгоны, страшные существа из античной мифологии. И по мифу, изложенному в поэме «Теогония» древнегреческого поэта Гесиода, горгон было три – Стейна, Эвриала и Медуза. Они были сестрами, как две капли воды похожи друг на друга. У всех троих вместо волос извивались змеи, а взгляд был способен превратить все живое в камень. Так вот, Медуза отличалась лишь тем, что была единственной смертной из них. И появляются горгоны в мифе о Персее, по сюжету царь Полидект, желая проверить, действительно ли Персей сын Зевса, он приказал, чтобы юноша принес ему голову Медузы. Герой отправился в путь, достичь успеха ему удалось благодаря помощи Гермеса и Афины, мы это все знаем, которые указали на нужную смертную сестру. Ну и Афина тогда самостоятельно направила руку Персея, чтобы удар получился более мощным. И, собственно, зачем нужно было приходить эту бедную Медузу вот убивать? Она же никому не мешала. Тем не менее, вот он взял, пришел и сделал. И, кстати, печальная история, если честно. Есть вот спустя примерно 700 лет после Гесиода свое изложение мифа о Персее представил древнеримский поэт Овидий в поэме «Метаморфозы». И по его версии, только Медуза из трех горгон превращала все живое в камень. И только у нее вместо волос были змеи. Так вот, история эта трагична. Раньше девушка отличалась невероятной красотой, в особенности роскошными длинными волосами. От женихов у нее не было отбоя. Я обратил на Медузу внимание бог Марии Посейдон. Он пожелал овладеть девушкой, та в поисках спасения укрылась в храме Афины. Бога это не остановило, Афина видела происходящее, но отвернулась и скрыла девственный лик за щитом. Богиню оскорбила, что в ее святилище произошло прелюбодеяние. И, собственно, именно поэтому Медуза и пострадала и превратилась в чудовище.
1: То есть бедная Медуза.
0: В общем, как ни крути, что в одном мифе, что в другом мифе, она пострадала и вообще никому она там ничего плохого не делала, но тем не менее, вот мужчины пришли и вот совершили то, что совершили. Еще одна представительница древнегреческих мифов – это Дафна. Да, миф о Дафне и Аполлоне, как утверждает популяризатор классической литературы Эдит Хэмилтон, впервые появился в «Метаморфозах» Овидия. Прекрасная нимфа стала жертвой чужого тщеславия. Дафна была дочерью речного бога Пинея, она избрала тот же путь, что и богиня Артемида, решив, что никогда не свяжет свою жизнь с мужчиной. Дафне претил союз как с богом, так и с обычным смертным, и девушка отвергла любые ухаживания, чем вызвала досаду у отца, который хотел понянчить внуков. Но Дафне каждый раз удавалось убедить его, что она счастлива и так. Ее жизнь была радостной и беззаботной, пока однажды героиня не встретила бога Аполлона, сына Зевса. И тот тут же в нее влюбился. И вот для Аполлона любовь к нимфе стала наказанием. Будучи умелым стрелком, он смеялся над юным богом любви Эросом, убеждал его, что тот должен отдать Аполлону свой лук и стрелы, но оскорбленный Эрос решил отомстить. Он пустил в сердце Аполлона стрелу любви, а в сердце Дафны стрелу убивающей любовь. Поэтому, когда девушка увидела Аполлона, тут же бросилась от него прочь. Ну и, в общем, Аполлон ее преследовал, и опять же, ничем хорошим это не закончилось, и Дафна вот пострадала. Аполлон решил, что раз Дафна не сможет стать его супругой, то Лавра станет его священным деревом. Ну, в общем, все печально окончилось тоже. Ты представляешь, вот такая тяжелая судьба.
1: У бедных женщин тяжелая судьба, а эти герои просто вот издевались над ними, что я могу сказать?
0: Еще одна представительница прекрасного пола – Кассандра. Одна из дочерей троянского царя Приама, наделенным даром ясновидения. Девушка предвидела, что женитьба Париса на Елене приведет к падению Трои. Она также предрекла, что не стоит принимать в подарок троянского коня, но никто ей не поверил. Ну, типа, женщина, зачем ей верить? Троянцы называли Кассандру вещей, но не принимали ее слова всерьез. А все дело в том, что она была проклята Аполлоном. В трагедии Схила Агамемнон Кассандра рассказывает, что Аполлон был сражен ее красотой и пожелал, чтобы она была его. Ох уж этот Аполлон.
1: Ох уж эти боги. Всегда они желают, чтобы женщина была их, и все. Тем не менее, у них там еще целый гарем, но им нужна конкретно одна.
0: Не все боги такие. Не все.
1: А кто не такой? Гермес не такой, да?
0: Гефест.
1: А Гефест, который муж Афродиты.
0: Страдал. А страдал от Афродиты. Тут уже наоборот.
1: Тут уже наоборот, да.
0: Ну, если вернемся к Кассандре, то за это бог обещал наградить ее даром предвидения, но и что ее никто не будет слушать. В общем, женщина всю жизнь мучилась, опять же, от того, что хотела всем все предсказать, а ей никто не верил. Вот так вот бывает. Какие еще женщины в древнегреческих мифах пострадали от этих всех богов и мужчин, расскажем буквально через одну песню. Опять же, женщина Кристина Орбакайте «Теряю». Поет для нас прямо сейчас.

0: Кристина Орбакайте у нас тут прозвучала, и возвращаемся к древнегреческим мифам и женщинам, которые пострадали в этих мифах.
1: Ты знаешь, у меня в свое время была книжка с мифами Древней Греции, и мне очень нравилось читать и перечитывать, а еще у меня была книжка про богов Египта.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, там все взаимосвязано, потому что, например, те же самые боги...
1: Они просто назывались по-другому.
0: Нет, не то, что по-другому назывались. Там очень многие истории, которые были у египтян. Они перекочевали к египтянам от Месопотамии и там Вавилон тот же самый. Ну, а Вавилон от шумеров, поэтому все взаимосвязано, а древние греки, они и оттуда позаимствовали.
1: А еще и римляне тоже позаимствовали отовсюду.
0: Да. Ио, дальше у нас по списку. История несчастной Ио изложил в своих трагедиях Прометей прикованный и просительницы древнегреческий поэт Эсхил, а также Овидий в поэме «Метаморфозы». Красавица Ио была дочерью речного бога Инаха. В просительницах также отмечается, что она является смотрительницей храма Гера, жены Зевса в Аргосе. А и вот однажды, проводя время у реки, девушка привлекла внимание самого Зевса, который тут же решил ей овладеть. Что же за боги такие? Только увидел, сразу надо овладеть. Несмотря на то, что Ио бежала от него, пытаясь спрятаться в лесу, бог настойчиво уговаривал ему поддаться. В конце концов, он не выдержал и превратился в темный туман, чем и привлек внимание Геры, которая удивилась, почему днем темно, как ночью. Богиня тут же поняла, что муж ей изменяет, и помчалась на его поиски, чтобы скрыть неверность. Зевс превратил Ио в белоснежную корову. Гера притворилась, что не поняла, что кем является эта корова, и потребовала ее себе в подарок. Зевс же решила, что если не подарит Ио жене, то она точно поймет, что муж таким образом спрятал от нее любовницу. Так Ио оказалась во власти богини, чтобы героиня не сбежала. Гера приставила к ней стража, стоглазого великана Аргуса. Ну и в общем...
1: Ну по факту Ио уже была не любовницей, а жертвой.
0: Да, по факту она была жертвой. Была жертвой. Ну и, в общем, Зевс решил освободить ее и послал Гермеса, тот усыпил Аргуса, убил его. Однако Гера и после этого не оставила Ио в покое. Она наслала на нее овода, который больно жалил и гнал бедную Ио прочь, заставляя скитаться по всему миру. В общем, трагичная история, и опять вот девушка у нас пострадала непонятно из-за чего. Еще и в корову ее превратили, и овод бежал.
1: Очередной похоти бога она пострадала, а не непонятно из-за чего.
0: Да. Ну, я имею в виду, что никакой благородной цели там не было. Просто богу вознамерилось овладеть женщиной. И еще один миф, на этот раз о Европе. И вот Европа, мы-то знаем Евросоюз и знаем Европу, как много европейских стран. Так вот, миф о Европе, прекрасной дочери финикийского царя на этот раз, изложен у древнегреческого поэта Мосха в поэме «Идиллии». По сюжету девушка была такой же красавицей среди смертных, как Афродита среди богинь, поэтому Зевс тут же обратил на нее внимание. Вот Зевса только видит красивую женщину, тут же обращает на нее внимание. Ну, в общем, решил он ее похитить. Когда Европа с подругами гуляла по цветочному лугу у моря, он явился к девушке в облике невероятно красивого белого быка. Ну, здесь любопытно, что Европа взяла с собой на прогулку корзинку для цветов, которая украшала изображение Ио, той самой девушки, которая не посчастливилась стать возлюбленной Зевса, то есть все взаимосвязано, и которую он превратил в корову. Слава о ней шла по всему миру, и Европа тоже была знакома с этой историей про корову и про Ио. И когда бык подошел к Европе, она поразилась его красоте. Девушка начала с ним играть, украшать цветами. А он принял позу, как бы приглашая сесть к себе на спину. Европа села, и животное тут же помчалось прочь. Героиня плакала, звала на помощь, но бык убегал все дальше от дома. Зевс бежал по морю, помогал ему в этом брат Посейдон, то есть они здесь в заговоре, понимаешь, работали. Mm-hmm. В итоге Зевс привез Европу на остров Крит, где принял истинное обличие. Европа родила от него трех сыновей и осталась жить на острове. Псевдо Аполлодар в библиотеке утверждает, что потом девушка вышла замуж за критского царя Астерия, и тот воспитывал сыновей Зевса как собственных. В общем, опять история, как женщину обманом увезли куда-то и изнасиловали. В общем, ужасная история опять.
1: И почему все именно на этом было зациклено, что боги вот такие, и им нужно было только одно?
0: Наверное, это отражение вот тех времен.
1: Тех времен, тех, и как мужчины относились к женщинам?
0: Да. Ну и напоследок.
1: Калисто. Еще опять кого-то там изнасиловали, увезли.
0: Последняя из жертв. Калисто. тоже вы слышали, и у них все, у всех такие красивые названия.
1: Красивые имена, да,
0: Ио, очень. Каллисто, Европа. Так вот, миф о Каллисто имеет несколько трактовок. Девушка была дочерью царя Ликаона, а также спутницей богини Артемиды. И как и Артемида, Каллисто дала обет целомудрия, но и заметил Зевс. Опять? Вот этот извращенец, да, Зевса. Он тут как тут опять. Чтобы приблизиться к ней, он принял облик самой Артемиды. Ну, хоть не быка на этот раз. Хоть какое-то есть...
1: Разнообразие, да?
0: Ну да. Фантазия хоть какая-то. В общем, он усыпил бдительность девушки, изнасиловал ее, несмотря на то, что она отчаянно сопротивлялась. Каллисто забеременела. И как развивались события дальше? Версии расходятся. Один говорит, что... о том, что для сокрытия измены Зевс превратил девушку в медведицу. Гера обо всем узнала, убедила Артемиду застрелить животное из лука. Ну, в общем,
1: ну, то есть, печально. Представляешь, несмотря на то, что Зевс, он король всех богов, он всеми руководил, и, значит, он там со всеми изменял, но боялся свою жену Геру.
0: Да.
1: И скрывал от нее все свои похождения, понимаешь?
0: Да. И самое интересное, что вот во всех мифах есть два извращенца. Это Зевс, самый главный, и его сынок Аполлон.
1: Тоже такой же.
0: Тоже такой же. И вот в основном они тут у нас...
1: фигурируют, так сказать,
0: все,
1: да?
0: Все в воду мутят. Но есть и адекватные, например, тот же самый...
1: Аид, он, по-моему, никого не насиловал.
0: Аид...
1: Он похитил Персефону, но он ее не насиловал.
0: Да, там немножко другая история.
1: Да, и вообще...
0: Гефест, тот же самый... Гефест.
1: Который ковал, получается.
0: Да, который кузнец.
1: Кузнец. Подожди, ну, а Гефест же, он же тогда у нас с Афродитой был. Это Афродита ему изменяла.
0: Он ее муж.
1: Да-да-да.
0: Рогоносец.
1: Да.
0: Да, тоже печальная история. Ну и Гермес тоже вот в этом во всем...
1: Не участвовал.
0: Не участвовал, да. Так что есть и положительные герои в этой нашей подборке. Ну, женщина, конечно, жалкая и тяжелая судьба у них. Да, пишите свое отношение вообще к древнегреческим мифам, а мы продолжаем. Артем Пивоваров и Quest Pistols. Прямо сейчас «Очи» называется композиция.

0: Ну что же, движемся дальше. Я напоминаю, что у нас уже 6 мая сегодня.
1: И наш прямой эфир в самом разгаре. Мы еще с вами целых полтора часа будем. Евгений Клеменов и я, Ирина Белая.
0: Ты так сказала. Целых полтора часа и мы с вами.
1: Ну да, вдруг кто-то устал, а не нужно от нас уставать. Мы вот готовы с вами поболтать и рассказать много чего интересного. И я бы хотела поговорить о культовых украшениях, которые мы видели в фильмах, которые вообще в истории были. Поэтому начнем. Вот мы часто восхищаемся костюмами в фильмах, и порой модные тренды переходят в нашу жизнь не с подиумов, а с широких экранов. И намного реже мы обращаем внимание на украшения актрис кино, а ведь зачастую именно эти мелкие детали образа заслуживают самого пристального внимания. И вот первым, на что хотелось бы обратить, это подвеска из голубого бриллианта в виде сердца из Титаника. И вот ее по праву можно назвать одним из самых узнаваемых украшений в кино. Согласись, «Сердце океана» она называется. Называлась же, да?
0: По-моему, да.
1: По-моему,
0: насколько
1: тоже.
0: Я помню.
1: Когда вот эта вот старушка выбросила этот кулон в конце фильма в океан, то есть отдала его океану. И вот по сюжету она принадлежала королю Людовику XVI, а вот прототипом уникального камня стал знаменитый синий алмаз Хоуп, который, по легенде, был привезен из Индии и приносил несчастье всем своим владельцам. Сегодня настоящий камень хранится в одном из музеев Вашингтона, это который Хоуп. И специально для фильма ювелирная компания Garrett и Энд Аспер разработала очень похожую подвеску из синего танзанита в обрамлении из циркония и белого золота. Даже белое золото ювелирная компания использовала. Не просто это бутафория какая-то, представляете, а вот драгоценный металл. Однако после невероятного успеха Титаника у кулона появилась два более роскошных двойника из настоящих драгоценных камней. Первую реплику сделали из голубого сапфира весом 171 карат, обрамленного 103 бриллиантами. И именно ее надела певица Селин Дион на церемонию вручения «Оскар» в 1998 году. А во втором ожерелье на церемонию пришла актриса Глория Стюарт, исполнившая в «Титанике» роль Розы в старости. И это украшение с настоящими 15-каратными голубыми бриллиантом, одним точнее.
0: Да, это, конечно, легенда такая. И она вот...
1: Очень красивая.
0: Делает «Титаник» фильм, он таким более...
1: Более уникальным, я бы так сказала. И более запоминающимся.
0: Настоящий.
1: Да, и настоящим, потому что это все-таки не просто получается, как создали фильм, а это было как бы продолжение истории. И очень даже интересно. Я знаю, что ты не любишь фильм «Красотка». Ты не раз об этом говорил.
0: Кстати, если говорить по поводу фильма «Красотка», там вообще была изначально совсем другая мрачная история. И переписывали они ее много раз. И, кстати, Джулия Робертс сначала даже от нее отказалась.
1: Но мы говорим не о сюжете фильма «Красотка», а об украшении, которое носила, которое подарил, украшение, которое подарил красотке Ричард Гир. Я не помню, правда, как звали героя, но тем не менее. Вот это вот красное украшение, как будто там были сердечки. И роскошное колье для героини Джулии Робертс с 23 грушевидными рубинами, вот не сердечки, а грушевидные рубины, и россыпью бриллиантов было изготовлено специально для фильма французским ювелирным домом Фри Джоли. И стоимость этого ожерелья составляла около 1 350 000. Интересно, что именно с этим украшением была связана одна из самых забавных сцен в фильме, в которой персонаж Гира протягивает Вивьен футляр, вот Вивьен ее звали, с рубиновым колье, а потом, когда девушка тянется за ним, резко закрывает коробочку. Да, я очень хорошо помню этот момент. И вот этот момент был чистой импровизацией актера, и реакция Джули Робертс была такой же искренней, что при финальном монтаже сцену эту оставили. Да-да-да, я помню эту сцену, это было мило. И, кстати, украшение тоже было красивое, оно отлично сочеталось с платьем Джули Робертс и вообще с ее образом.
0: Ну вот видишь. Сочетание, конечно, может быть и хорошее, но фильм мне все равно не нравится.
1: А ты знаешь, я знаю мужчин, которым нравится этот фильм.
0: Я не удивлен. Ну, все-таки Джулия Робертс в нем, она очень красива.
1: И мужчина, такой белый принц, как будто бы на белом коне, который ее спасает. Еще очень знаменитое ожерелье с бриллиантами из фильма «Мулен Руж». И в этом фильме ажурная колье из бриллиантов является не только украшением, но также символом отказа от настоящей любви. Вот я очень хотела бы, кстати, побывать на мюзикле «Мулен Руж», потому что он по сюжету фильма, и фильм посмотреть, потому что я его все-таки не смотрела. А ты видел?
0: «Мулен Руж»?
1: Фильм, да.
0: По-моему, да.
1: И как? Не помнишь? Понравился, не понравился? Общее впечатление.
0: Давненько это уже было.
1: Ну вот я хочу, значит, топ-3. Значит, сходить, сначала посмотреть фильм, потом попасть в Париж в кабаре «Мулен Руж», и потом посмотреть мюзикл на Бродвее «Мулен Руж».
0: Потом поработать, потом еще написать критический отзыв об этом.
1: Ну почти, давай я расскажу быстренько про «Мулен Руж» и прервемся. И в действительности колье было создано австралийским ювелиром Стефано Контури, который черпал вдохновение в эпохе Людовика XVII. Ожерелье состояло из 1308 бриллиантов и весило 134 карата. После съемок оно было выставлено на продажу на аукционе в Нью-Йорке, но за несколько часов до начала дизайнер сказал, что не может расстаться с этим изделием и оставил его у себя для личной коллекции.
0: Ох, какой все-таки хитрый, а! Ну ладно, оставил так и оставил. А мы слушаем музыку. Дальше у нас «Лепреконсы», «Хали-Гали», «Пара Трупер».

0: Возвращаемся к вам в прямой эфир после такого заводного трека. Не знаю, я вспомнила былую молодость и немножко поплясала, так
1: сейчас
0: сказать.
1: Сейчас ты как будто прям в старости.
0: Да.
1: 67-летняя бабушка.
0: Чувствую себя именно на этот возраст.
1: Никогда 67-летняя женщина не назовет себя бабушкой.
0: А я могу. Рассказываем вам про различные украшения, которые были в фильмах, стали прототипами каких-то других украшений и тому подобное. В исторической драме еще одна из рода Болейн, Натали Портман, в образе Анны Болейн носила жемчужное ожерелье с именной подвеской. И это не импровизация костюмеров. Анна Болейн на самом деле носила золотой именной кулон с латинской буквой B. Он был фирменным украшением будущей королевы Англии и ее верным спутником. И это можно увидеть на нескольких портретах Болейн. Правда, на сегодняшний день следы этого кулона пропали. Возможно, он перешел по наследству дочери Анны, королеве Елизавете. Но по сей день неизвестно, где же находится это украшение. И для фильма его тоже, получается, просто воспроизвели. И оно было не из драгоценных камней, металлов и жемчуга.
1: А где оно, непонятно.
0: Непонятно, да. Может быть, хранится у кого-то в частной коллекции, а мы об этом не знаем. Много же различных коллекционеров. Если вы знаете, напишите нам, может быть, у вас это украшение. Помнишь фильм «Джентльмены предпочитают блондинок»?
1: Когда, ну да, конечно.
0: Когда Мэрилин Монро шла по Нью-Йорку, и когда она проходила по сетке метро, у нее платьице так. А нет, это «Зуд седьмого года», это другой фильм. Смотри, я перепутала. Но тем не менее, фразу героини Мэрилин Монро про то, что бриллианты лучшие друзья девушек, помнят многие. Однако не все знают, что для продвижения фильма был задействован настоящий желтый бриллиант весом в 24 карата под названием «Луна Бороды», наверное. Вряд ли бороды, наверное, бороды. Именно он украшал колье Хэри Уинстон, которое носила Мэрилин Монро, когда пела песню про бриллианты во время рекламной кампании. Этот камень считается одним из самых старых ювелирных изделий. На момент съемок ему было почти 500 лет. И в числе его предыдущих владельцев был индийский Махараджа, императрица Мария Тереза Австрийская и французская королева Мария Антуанетта. В 1943 году бриллиант «Луна Бороды» был куплен ювелирным домом Майер Компани, который любезно предоставил драгоценность Монро для рекламы известного фильма. В 1990 году это колье вместе с подписью звезды было продано на аукционе за 297 тысяч долларов. Еще и не так дорого, хотя, может быть, для 1990 года это было дорого.
1: Я думаю, что это было очень дорого.
0: Возможно. А что еще необычного? Есть такой фильм «Унесенные ветром». И у героини Скарлетт была траурная брошь. Так вот, ряды украшения Скарлетт из культового фильма оказали немалое влияние на моду 40-х и 50-х годов прошлого века. Чего стоит только крупная траурная брошь, в которой главная героиня появляется на экране. В действительности это украшение принадлежало матери художника по костюмам Уолтера Планкета. Так что показанная винтажная золотая брошь – настоящий раритет, который отражает моду викторианской эпохи. А еще знаешь, в чем здесь такая милота. Получается, вот этот художник по костюмам, он оставил частичку себя и частичку своей семьи в этом фильме. Mm-hmm. То есть художник по костюмам, ты понял, да, что брошь принадлежала его семье. Его матери.
1: Это вот, значит, насколько он впечатлился режиссерской идеей.
0: И книгой. Потому что это же написано по книге.
1: Ну вот, понравилось, наверное, ему.
0: Наверное. Продолжим рассказывать вам о украшениях. Есть такой фильм «Как отделаться от парня за 10 дней». И это такая комедия с Мэттью МакКонахи, кстати, Женя, твоим любимым актером.
1: Ну, не любимым, а одним из.
0: Ну, хорошо, одним из любимых актеров. Но этот фильм ты, наверное, не видел, потому что он девчачий, как ты можешь сказать. И у героини была подвеска с желтым бриллиантом. Какая же история у этого украшения? Интересно, вот что в этой легкой комедии появлялось одно из самых дорогих ювелирных изделий в истории кино. Колье Хэри Уинстон, снова Хэри Уинстон, смотри, он везде фигурирует, с желтым бриллиантом весом 80 карат было сделано специально для этого фильма и стоило порядка 6 миллионов долларов. Сам камень получил название Айсидора в честь танцовщицы и освоположницы свободного танца Айсидоры Дункан. Колье получилось настолько эффектным, что лимонное коктейльное платье, в котором появляется Кейт Хадсон в фильме, было создано специально под это украшение. То есть смотри, есть фильмы, просто легкие комедии, но там используются настоящие произведения ювелирного искусства. Представляешь, 6 миллионов долларов стоит колье, и оно вот в такой вот легкой комедии участвовало. Очень даже мило, как мне кажется.
1: Очень даже интересно.
0: И очень даже интересно. Прервемся на небольшую паузу и еще вам расскажем об украшениях.
1: Да, продолжаем мы. И у нас прямо сейчас Артем Качер на волнах Радио Нова.

0: ни зимой, ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось в кювете плакать, вовремя резину меняй, шофер. И это можно сделать в любое удобное для вас время в компании Tire Domain. У нас найдутся шины для любой машины. 191 Credit Stone Road, южнее 7-го хайвея. Телефон 905-532-9277.
1: Покупка или продажа недвижимости – это не риск, если рядом профессионал. Рональд Дэвидсон – адвокат с многолетним опытом сопровождения сделок с недвижимостью и бизнесом в Торонто и других городах GTA. Четко, оперативно, с пониманием ваших интересов. От первого документа до финальной подписи вы под надежной защитой. Если вам важна юридическая точность и спокойствие, вы знаете, к кому обратиться. Рональд Дэвидсон. Телефон 416-792-55-56.
2: Силин празднует 50 лет. Не упустите момент. Выставочные образцы по специальным ценам. Приходите пораньше, чтобы выбрать лучшие модели и сэкономить. Диваны на заказ. Именно такие, как вы хотите. С гордостью сделано в Канаде. Приезжайте в наш шоурум по адресу 8051 Kill Street в City of One. Или посетите веб-сайт silinfurniture.com.
3: Норт-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами. Бейгл Плас – твой вкусный старт дня. Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза 630.

0: И возвращаемся к вам, и мы хотим еще продолжить рассказывать вам про украшения, самые знаменитые в мире, которые участвовали в каких-то фильмах, точнее, нам их показывали, а может быть и нет. И специально для картины «Принцесса Монако» ювелирный дом Cartier сделал точные копии классических украшений Грейс Келли, которые она носила в 50-х годах прошлого века. В частности, ювелирами было воссоздано ожерелье, состоящее из трех нитей с крупными бриллиантами и рубиновая диадема, которую Грейс получила в подарок ко дню свадьбы. То есть вот такая вот копия, которая выглядела как оригинал и которую Николь Кидман носила в этом фильме. Диадема, получается, и ожерелье. А интересно, оригинал, наверное, хранится в семье? Королевской остался храниться, да?
1: Я не знаю. Они меня в это не посвящали.
0: А помнишь такой фильм «Турист»? Ну, кстати, такой он не очень, как мне кажется, по мне, с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом.
1: Я не помню.
0: Не припоминаешь? Это был очень своеобразный фильм, когда Джонни Депп как будто бы поменял свою внешность и должен был встретиться со своей любимой. Они были ворами, по-моему, или что-то такое. Может быть, я ошибаюсь. Кто помнит, пишите в чат. И она пыталась понять, это ли ее любимый все-таки, или это не он, поменял ли он свою внешность или не поменял. Что-то там такое было. Не смотрел, не помнишь?
1: Я не помню, не пытай меня.
0: Ну так, в общем,

0: Там фигурировал элегантный чокер из бриллиантов. И в нем Анджелина Джоли появляется в этом фильме. Он был сделан именитым дизайнером-ювелиром Робертом Прокопом. Это изделие легло в основу первой ювелирной коллекции Анджелины Джоли под названием «Style of Jolie». И по доброй традиции, собранные от продажи украшений деньги пошли в благотворительный фонд актрисы. В коллекции также были представлены серьги, колье и браслеты с изумрудом и янтарем, одним из любимых камней Джоли. Как ни крути, Джоли все-таки своеобразная личность, спорная, но она помогает людям, помогает детям, и у нее есть благотворительный фонд.
1: Угу. Ну, молодец, это прекрасно.
0: Молодец, да. Есть такой фильм и такое произведение, как «Великий Гэтсби». И все украшения из фильма были созданы ювелирным домом Тиффани и Ко. И так получилось, что именно в 1920-е годы, когда было время действия фильма происходило, стали дизайнерами Тиффани и Ко, период настоящего творческого взлета для них. Так что в архивах сохранилось множество эскизов украшений той эпохи. Современные ювелиры создали специальную коллекцию для фильма и в точности воссоздали стиль ушедшей эпохи. Одним из самых ярких украшений стала тиара Савой с белыми и желтыми бриллиантами и жемчугом. А для самого Гэтсби был изготовлен перстень с маргариткой, своеобразным символом его бессмертной любви к Дэй. Вот такая вот тоже очень человеческая история.
1: Да, вот такая вот человеческая история. Рассказали вам об украшениях, знаменитых украшениях, которые у нас в фильмах тут промелькивали. Ну а дальше у нас Натан и Слава. Ой, все, вот так называется песня. А впереди у нас канадские новости. Оставайтесь с нами.

0: Итак, ну что же, второй выпуск канадских новостей. Прямо сейчас делимся с вами самой актуальной информацией. Начну с того, что вот многие сейчас сталкиваются с тем, что цены на бензин просто подскочили очень сильно. Я, например, такого не припомню, чтобы они вот, чтобы бензин столько стоил. И вот на фоне рекордного роста цен на топливо все больше водителей заправляются на заправках в резервациях коренных народов, где благодаря налоговым правилам и льготам экономия может достигать 30-40 центов за литр. Однако итоговая выгода зависит от того, кто вы и где именно заправляетесь. И вот хотя правила различаются в зависимости от провинции и территории, большинство предприятий, принадлежащих коренным народам и расположенным в резервациях, освобождены от части налогов, и многие также вот, на заправках передают эту выгоду как обычным клиентам, так и владельцам карт, подтверждающих статус. В большинстве провинций обладатели таких карт могут покупать топливо еще дешевле, и вот все это благодаря персональным налоговым льготам. Например, на заправке в резервации Six Nations of the Grand River на этой неделе обычный бензин стоил $1.59 за литр. Для клиентов без статуса и вот $1.44 за литр для владельцев карт. Но близлежащие заправки, вот там в резервации цена была около $1.80 за литр. И вот хотя Оттава приостановила федеральный анализ на бензин из-за роста цен, налоги по-прежнему составляют значительную часть стоимости топлива. Например, в Онтарио провинциальный налог на бензин составляет 9 центов за литр, а также взимается гармонизированный налог с продаж в размере 13%. И хотя Карни нам обещал с 20 апреля, что будет контроль цен, но мы видим, что цены, они все равно у нас растут, и они бьют все рекорды, ну а следом за ним, за этим заростом цен на топливо, начинается рост цен и на продукты.
1: На одежду, на продукты, на путешествия, да на все.
0: И, конечно же, это все негативно влияет на экономику, хотя нам показывают суперкрутую статистику, что все под контролем, но, опять же, я не верю статистике, я верю своим глазам и своему кошельку. А кошелек начинает активно пустеть.
1: Да. Служба Торонто Public Health выпустила предупреждение о наркотиках на фоне роста смертей, предположительно связанных с передозировкой опиоидов. По данным ведомства, с 28 апреля по 1 мая зафиксировано 5 таких смертей, больше чем вдвое выше среднего уровня за аналогичные 4 дня. Все инциденты произошли вне центра города, при этом 3 в одном из районов Норс-Йорка. 2 случая произошли в частных домах. И еще 3 вне помещениях. В приютах подобных случаях не зафиксировано. В Торонто Public Health не указали конкретную причину роста, однако отметили ряд факторов. В частности, в городе распространяется новая партия веществ светло-зеленого цвета в виде камней, которую пользователи характеризуют как более мощную и вызывающую сильную седацию. Кроме того, сервис проверки наркотиков зафиксировал рост загрязнения нелегального опиоидного рынка. 28 апреля был обнаружен новый синтетический опиоид кладестин. Нитазен, сила действия и эффекты которого остаются неизвестными. Анализ показал, что около 90% образцов, продаваемых как фентанил, содержат другие депрессанты центральной нервной системы, включая ветеринарные транквилизаторы и вещества, связанные с бензодиазепинами. И более половины образцов содержали комбинацию всех 3 компонентов. В Торонто Public Health призывают избегать употребления наркотиков в одиночку. Вообще лучше не употреблять наркотики, начнем с этого, а не то, что в одиночку. И вот они говорят, по возможности пользоваться пунктами контролируемого употребления и иметь при себе налоксон.
0: Ох уж эти наркотики, надо их вообще не употреблять, и будет вам счастье. Я не понимаю людей, которые на что-то надеются, и в любом случае, все, что связано с опиоидами, это, конечно, с кокаином и со всем остальным, это все, оно не проходит бесследно, и я, например, знаю людей, которые употребляли там в прошлом 10-15 лет назад, но все равно они никуда от этого риска не уходят.
1: На них это влияние оказало, естественно.
0: Да, на них все равно это оказывает влияние, и человек, который раз это попробовал, он уже все, он уже зависимый, и даже если он не употребляет, то ему постоянно нужно сдерживаться. Еще одна новость, связанная с Хондой. Строительство завода электромобилей в Элистоне, которое Honda анонсировала в 2024 году, приостановлено. Об этом сообщает издание Nikkei Asia. По данным японского делового издания, Honda приостановила планы по строительству завода в Канаде после того, как низкий спрос на электромобили в США вынудил компанию сделать ставку на гибридные автомобили в своей североамериканской стратегии. Общий объем инвестиций в проект должен был составить 15 миллиардов долларов. Завод должен был начать работу в 2028 году. Офис министра промышленности Мелани Жоли заявил, что мировой автомобильный сектор переживает значительные перемены. Американские тарифы и изменения во внутренней политике США создают серьезное давление на автопроизводителей, вынуждая некоторых из них откладывать или сокращать инвестиции в производство электромобилей и аккумуляторов. Ну и Канада продолжит поддерживать действующие автомобильные предприятия, защищать их от тарифного давления, готовить отрасль к долгосрочному развитию и конкурентоспособности на мировом рынке. И Honda Canada, в свою очередь, заявила, что компании на данный момент нечего сказать. И это уже не первая задержка проекта. В мае 2025 года Honda объявила об отсрочке на 2 года. Тогда генеральный директор компании Тосихиро Амибе пояснил, что компания намерена сначала оценить состояние рынка электромобилей, лишь затем принять окончательное решение. Ну, мы уже много раз говорили о том, что все-таки в приоритете гибридные автомобили, потому что не развита у нас инфраструктура. Ее попросту нет. Сначала нужно выстроить инфраструктуру, тогда только люди будут пересаживаться на вот эти автомобили. А у нас все идет наоборот, то есть сначала они собираются штамповать автомобили, а потом уже создавать инфраструктуру, но это неправильно. И люди, понимая это, они не хотят пересаживаться, потому что если у тебя есть свой собственный дом, тогда окей. Но сейчас такая тенденция, что наоборот, многим дома не становятся не под силу, потому что моргиджи просто сумасшедшие, у кого-то на 1,5-2 тысячи они взлетели. И люди думают не о том, чтобы купить себе электромобиль, хороший дом и так далее, а люди сейчас думают о том, чтобы выжить. И вот как раз гибриды — это максимально для этого подходящие машины. Причем не плаг-ин-гибрид, а обычный гибрид, вот тот, который стоит в Тойотах. И сейчас как раз
1: такие... И не только в Тойотах, в Хёндаях тоже стоит гибрид, в Кие.
0: Я имею в виду, что Тойоты, они самые первые эти гибриды стали делать, и на основе этих их гибридов все остальные тоже вот свои создают. Просто Тойота впереди планеты всей, ее гибриды считаются, гибридные моторы, самыми надежными, и они вот на этой стратегии выиграли. А все остальные, кто делал ставку на электромобили, они проиграли. И все вот эти программы, которые еще при Трюдо существовали, они сейчас все сворачиваются, и, конечно же, это траты. Но для того, чтобы рынок электромобилей заработал, еще раз повторюсь, нужна инфраструктура, а США от этого отказываются. Так что вот такие новости у нас сегодня. Движемся дальше. У нас Тритикум прямо сейчас звучит в нашем прямом эфире.

0: Это был Матранг с треком «Заманчивая». Мы заманчиво сейчас вам расскажем о новостях шоу-бизнеса. Я думаю, что все ждут этот выпуск. Суд встал на сторону Анджелины Джоли в ее продолжающемся споре с бывшим мужем Брэдом Питтом из-за винодельни. Актрисы разрешили не передавать личные сообщения, которые требовала сторона Питта. Речь идет о 22 переписках, связанных с их судебным разбирательством. Адвокат актрисы назвал решение суда важной победой для Джоли. Судья постановил, что Питт привел недостаточно доказательств, чтобы показать, что эти сообщения не защищены адвокатской тайной. При этом его команда может снова поднять вопрос, если в деле появятся новые доказательства. Конфликт между бывшими супругами, я напомню, кто забыл, начался после того, как Джоли продала свою долю винодельни в 2021 году. Питт утверждает, что она нарушила их прежнее соглашение и не должна была продавать свою часть без его согласия. Джоли, в свою очередь, отрицает существование такого соглашения. То есть, если, я так понимаю, что если на бумаге нет соглашения, значит, ничего и нет.
1: Вот я так. Не знаю, я вообще я поражаюсь, сколько лет можно судиться, но уже договорились бы как-нибудь. А
0: да.
1: То вот никто не идет на мировое.
0: И все-таки я уже знаю, что понимаю, что каждые вот эти вот слова, что касается имущества и чего-то такого, всяких договоренностей, нужно закреплять на бумаге. Потому что вот, пожалуйста, Брэд хотел предоставить переписку, где говорилось, что они Джоли договорились на этом, а суд запретил. Поэтому лучше все-таки на бумаге и заверенное юристами что-то такое устраивать.
1: Да, еще одна новость касается фильма «28 лет спустя. Храм из костей». Ты смотрел вообще?
0: Две части. Сколько их там? Последнюю ты имеешь в виду?
1: Да, последнюю,
0: конечно. Или предпоследнюю, потому что их там вышло две подряд. Какую-то из них я смотрела, это был кошмар.
1: Ну вот режиссер Ния Дакоста впервые откровенно высказалась о коммерческом фиаско фильма «28 лет спустя. Храм из костей». Второй частью задуманной трилогии, которая при отличных рецензиях с треском провалилась в прокате. Когда Дэнни Бойл и Алекс Гарленд анонсировали «28 лет спустя», их амбиции простирались далеко за пределы одного фильма, план был четким. Трилогия, где Бойл снимает первую главу, Дакоста берет на себя вторую «Храм костей», а Бойл возвращается, чтобы закрыть историю. И вот обе картины снимали одну за другой, обе получили восторженные критики, но если первый фильм заработал 151 миллион долларов в мировом прокате, то сиквел рухнул до 58 миллионов. И вот в новом интервью Empire Дакоста не скрывает изумления. Это забавно, потому что буквально каждый критерий, которым мы пользуемся в индустрии, чтобы понять, хорош ли фильм, нравится ли он зрителям и хотят ли они его смотреть, был зашкаливающим, и при этом кассовые сборы не пошли. Я не знаю, какой они там критерий делали. Я думаю, что первая часть набрала 151 миллион только по одной простой причине. То, что люди хотели продолжения, и вот 28 дней спустя, 28 недель спустя, это действительно уже такая классика кино, потому что они в свое время были такими новаторскими проектами и действительно заслуживают внимания. Но то, что я посмотрел 28 лет спустя, это какая-то трэш абсолютная. И, если честно, там для меня даже драматургическая линия, она нарушается. Я не понимаю восторженных вот этих возгласов критиков по поводу первой части. Я не понимаю, почему они собрали 151 миллион. Ну, вот единственная причина, то, что вот ностальгия есть у зрителей, и они ожидали от Бойла, ну, что-то похожее на те две части. Ну, и поэтому и вторая часть рухнула, потому что сняли-то они что-то не очень хорошее.
0: Не очень хорошее. А поклонники друзей смогут приобрести памятные вещи Мэтью Перри, это личные предметы актера, которые выставят на аукцион. Полученные средства направят в фонд Мэтью Перри Фондейшн, созданный для помощи людям, борющимся с зависимостью. Среди лотов много, что может привлечь истинных фанатов сериала. Например, 26 сценариев «Друзей», некоторые из которых подписаны Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэтью Леблоном и Дэвидом Швиммером, и, ну, конечно же, самим Перри. Кроме того, на аукцион попадут награды Перри от гильдии киноактеров за «Друзей», личная копия знаменитой желтой рамки с двери квартиры Моники и Рэйчел, фотоальбом по сериалу, а также предметы из его коллекции искусства, включая работы Бэнкси. Я думаю, такой, кто-то отхватит жирненький куш.
1: Думаешь?
0: Да, но это легендарный, конечно, сериал, легендарные вещи. Я была в Нью-Йорке, в доме, где снимался, он, точнее, здание, фасад здания снимался. И такая, знаешь, была ностальгия. Я знаю, что в Нью-Йорке открылся музей «Друзей», и в следующую свою поездку хочется обязательно посидеть. посетить, чтобы посидеть на кресле Мэтта Чендлера.
1: А то так решила ты посидеть у нас?
0: Нет, я не решила. И напоследок еще одна новость. Поклонники Мэрил Стрип обсуждают в сети, что она может получить уже 22-ю по счету номинацию на премию «Оскар» за участие в фильме «Дьявол носит Прада». Именно роль Миранды Присли в 2007 году приносила актрисе номинацию в категории «Лучшая актриса».
1: Они же еще не сняли его.
0: Здравствуйте. 2 мая вышла вторая часть «Дьявол носит Прада 2».
1: Ох, отстал я немножко.
0: Ты очень отстал, тем более об этом я говорила буквально вчера, что это один из кассовых фильмов за последнее время. И Мэрил Стрип не получила награду, но тем не менее. Теперь зрители утверждают, что в этот раз Мэрил вполне заслуживает еще одну номинацию, 22-ю по счету. Я думаю, что она заслуживает не номинацию, а все-таки статуэтку «Оскар». И по словам зрителей, ее перформанс был даже лучше, чем 20 лет назад. Я еще, конечно, не видела перформанс, но очень хочу попасть в кино. И вот я уже с подружкой договорилась, что на следующей неделе мы обязательно сходим на ночной сеанс «Дьявол носит Прада 2.
1: Сходить. Потом расскажешь. Движемся дальше. Альваро Солер, Лока на волнах радио Нова Торонто. Оставайтесь с нами.

0: новый день.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Привет.
1: Здорово.
2: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
2: Молли.
1: Молли.

0: Итак, мы продолжаем, и у нас только что прозвучало Молли, если ты меня разлюбишь. Никого не разлюбливайте, потому что любовь, она все-таки совершает чудеса.
1: И любовь, да, она в воздухе. Нужно любить и быть любимым. А я хочу продолжить с нашей постоянной рубрики «Правда либо вымысел». И я хочу, чтобы ты в ней поучаствовал.
0: Давай, поучаствую.
1: Давай, как ты думаешь, правда или вымысел? Агата Кристи, королева детективов, написала большинство своих романов, сидя в ванне и поедая яблоки.
0: Я думаю, что это правда.
1: Почему ты так думаешь?
0: Не знаю.
1: Ты уверен?
0: Да.
1: Ты уверен? Ну да, ты прав, и это правда. В своей автобиографии Кристи призналась, что у нее не было отдельного кабинета, и она часто придумывала сюжеты, лежа в ванне и хрустя яблоками. А сами романы она чаще всего диктовала на диктофон, а не писала от руки. Так что лайфхак для писателей. Можно диктовать, а потом переписывать, если что-то боитесь забыть. Еще. Правда ли вымысел? Пойдем по литературе. Дом Шерлока Холмса по адресу Бейкер-стрит 221Б существовал в реальности во время написания Артуром Конан Дойлом своих романов.
0: Да.
1: И это вымысел. Тут ты не прав. Во времена написания рассказов, конец 19 века, нумерация Бейкер-стрит заканчивалась гораздо раньше, и дома 221Б просто не существовало. Позже, когда улицу продлили, адрес появился, и там открыли музей. Но изначально это был вымышленный адрес, так что вот так, не существует этого адреса.
0: Угу, запутал ты меня.
1: Чуть-чуть, может быть. Двигаемся дальше. В 18 веке в Европе были так популярны ананасы, что их считали символом богатства. Люди брали их на прокат на один вечер, чтобы просто носить под мышкой на вечеринке, как модный аксессуар.
0: Где-то я такой факт слышал. Это правда.
1: Это правда, и ты прав. Один ананас мог стоить как целое состояние, около 8000 фунтов на современные деньги. И те, кто не мог позволить себе съесть такой фрукт, арендовали его, чтобы продемонстрировать свой статус. Это что такое? Бросить пыль в глаза называется.
0: Не пыль, а ананас бросить в глаза.
1: Ананас, точно. Правда ли был вымысел, что кетчуп раньше продавали как лекарство?
0: Думаю, что да.
1: Да что ж такое? Ну да, это правда. В 1830-х годах кетчуп продавали как лекарство от расстройства желудка. И это, да, действительно правда. А сейчас мы используем кетчуп просто как соус для улучшения вкусовых качеств каких-то продуктов.
0: Ну и, кстати, если говорить про кетчуп, то он действительно полезнее. Вот именно как кетчуп, а не как сырые помидоры.
1: Да, но только если его делать самостоятельно, а не покупать вот этот в банке, где много сахара,
0: да-да-да,
1: и консервантов, и непонятно чего. А вот если самим делать домашний кетчуп, то, конечно, он будет супер полезным. А двигаемся дальше. Людвиг ван Бетховен. Перейдем к классике. Перед тем, как сесть за сочинение музыки, каждый раз окунал голову в таз с ледяной водой.
0: Возможно.
1: Тогда или нет,
0: да.
1: Правда? И это чистая правда, друзья. Композитор верил, что это стимулирует работу мозга, то есть окунать голову в таз. Эта привычка была настолько сильной, что он не отказывался от нее до конца всей своей жизни. И часто заливая полы в своей квартире водой, которая просачивалась к соседям внизу и на него жаловались.
0: Бедные его соседи. Ну, когда такой вот деятель живет у вас, постоянно вас заливает, не понять, что там у него происходит. Это, конечно, печально, да, мне их жалко.
1: Да, но, тем не менее, может быть, это действительно стимулировало работу мозга. Тоже по классике пройдемся. Правда или вымысел, что Уильям Шекспир собственноручно написал пьесу «Ромео и Джульетта» на пергаменте из кожи ягненка, который сохранился до наших дней, в Британской библиотеке хранится?
0: Вымысел.
1: Ты сегодня в ударе. Это действительно вымысел. До наших дней не дошло ни одной оригинальной рукописи пьес Шекспира. Все его произведения известны только по печатным копиям, они еще называются кварто, или первому фолио, изданному после его смерти.
0: Да, именно поэтому существует легенда, что якобы Шекспира не существовало, а это группа писателей.
1: Собирательный такой образ, да?
0: Ну, не собирательный образ, это просто группа писателей, которые писали для театра. Театр Европа. Ой, простите, Театр Глобус, он так назывался.
1: Да, был такой.
0: Где он там работал. И якобы то, что они сильно отличаются по стилистике, по жанру. И количество слов, которые используются в этих пьесах, оно гораздо больше количества слов, которым пользовались люди того времени, да, и превышает количество слов, которым пользуются современные люди.
1: А как ты думаешь, все-таки Шекспир существовал или нет? Твое личное мнение.
0: Я разговаривал с одним же шекспироведом, который является одним из ведущих шекспироведов в мире. И вот он говорил, что он верит в то, что Шекспир на самом деле был. И он приводил там разные доказательства этому. Вот, ну вот он сказал, что был.
1: Я не шекспировед, но все-таки я верю, что Шекспир — это реальная личность, и он существовал. И напоследок. Правда или вымысел, что томаты считались ядовитыми в Европе до 1820-х годов?
0: Да.
1: Знаешь?
0: Да. Из картошки такая же была история.
1: Эх, да, и это правда. Долгое время томаты считались декоративными и ядовитыми растениями, и их называли ядовитыми яблоками.
0: Да, и это как раз из-за того, что они перепутали. Это же родственники картофель и томаты, что те посленовые. Так вот, изначально они перепутали одно с другим, и когда привезли картофель, они ели ягодки с этого картофеля, потому что он похож на томаты. И, собственно, перетравились все. Вот у них и закрепилось, что и помидоры плохо, и картошка плохо.
1: Вот что бывает от безграмотности.
0: Да. Дальше у нас Академия. Том и Джерри на волнах радио Нова Торонто. Именно так называется трек.

Старые песни, именно так называется композиция, которая только что у нас прозвучала. Ну а у нас наш прямой эфир подходит уже к своему завершению. И вот хочется напоследок вам рассказать забавную, удивительную и странную новость с разных уголков мира. Да, они есть, и порой сам думаешь, как же так получилось, почему же вот так вот случилось. И вот одна такая новость. Житель Сингапура вознегодовал, когда увидел, как незнакомка кормит голубей возле одной из станций метро. Не желая оставаться в стороне от нарушения порядка, герой этой истории подошел к даме и просветил ее. В Сингапуре кормление голубей незаконно, но мужчина пострадал в своей борьбе, ведь незнакомка так рассердилась на замечание, что сначала бросила в нашего героя банку из-под напитка, а после еще и показала неприлично обидный жест. Видимо, мужчина так ничего не сумел доказать этой любительнице птичек. Ну вот, хотя кормление уличных голубей в Сингапуре и впрямь незаконно, немало комментаторов в интернете прониклись сочувствием к незнакомой даме. Хотя она и оказалась способна на нарушение, но, по крайней мере, она оказалась еще и способна постоять за себя. Рассказчику, наверное,

0: Уже любовников, забывших о приличиях, арестовали. Оказалось, что они оба иностранные туристы. И немало местных жителей возмущаются и недоумевают, почему нельзя было потерпеть до номера в отеле, или же и там уже все делать то, что они хотят. И также много вопросов имеется к водителю этого тук-тука, потому что он не сделал им замечания, не высадил и вообще наблюдал всю эту картину.
1: Ох уж этот тук-тук, да. Ну что же, такое тоже бывает, вообще все в нашей жизни бывает. Ну а на этом наш прямой эфир завершается. И напомню, что с вами в прямом эфире были Ирина Белая, я Евгений Клеменов, и услышимся уже завтра.
0: Да, услышимся уже завтра. И напоминаю, Bagel Plus – это спонсор нашей программы. Обязательно загляните за чашечкой вкусного кофе и потрясающим бейглом.

0: Шоу «Драйв Тайм».
1: Окунитесь в море информации и океан новой музыки. Скорость, как на формуле. 4, 3, 2, 1, поехали!
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Благоприятный день. Он дает шанс решить какие-то личные проблемы, справиться со слабостями и сомнениями, которые мешали двигаться вперед. Вы способны контролировать свои эмоции, а в поступках руководствуетесь исключительно здравым смыслом. В общении с окружающими вы порой бываете слишком прямолинейны. Это не всем по душе. Но серьезных конфликтов удается избежать. Важно не увлекаться критическими замечаниями. Не все рады их слышать. Чувство юмора не раз и не два поможет разрядить обстановку. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного. Drive time.

0: Тайм.
1: В Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
2: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
3: Вы замечали, как многое зависит от зрения? От первого взгляда утром до уверенности в себе целый день. В Optical Elegance знают, очки должны быть точными, удобными и стильными. Здесь подбирают линзы любой сложности, помогают найти оправу, которая подчеркнет именно вас, и даже ремонтируют очки на месте. Optical Elegance. Когда хорошо видеть, значит выглядеть уверенно. 800 Stills Avenue West, Торнхилл. Перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
0: Драйв-тайм.
4: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Во Флориде автоледи случайно наехала на Ламборгини стоимостью около четверти миллиона долларов. Она просто не заметила роскошное авто на парковке. Женщина сдавала назад на своем внедорожнике и врезалась в суперкар. К счастью, люди не пострадали. А вот хозяину Ламборгини, судя по всему, придется выложить кругленькую сумму за ремонт. Теперь он наверняка будет парковаться подальше от всех, даже от тех, кто сдает назад очень медленно. Мораль. Дорогая машина – не гарантия, что ее заметят. В мексиканском зоосаде Чапультепек уже несколько месяцев разворачивается уморительная ситуация. По соседству с бенгальским тигром живет обычный полосатый кот, который регулярно таскает еду прямо из-под носа хищника. 4 раза в неделю наглец проникает в вольер к тигру, спокойно объедает его и уходит. Как он это делает – загадка. На камерах видно, что кот буквально материализуется у миски, когда тигр уже поел и спит. Однажды хищник проснулся и уставился на воришку с таким философским выражением, какого сотрудники зоопарка у него никогда не замечали. Служители заделали все щели, но рыжий хитрец все равно проникает внутрь. В итоге сдались и тигр, и люди. Теперь полосатый великан просто наблюдает за маленьким нахалом в полудреме и снова засыпает. Вход в элитный отель «Карлтон Ранчо Мираж» пришлось перекрыть из-за маленькой птички. Колибри решила свить свое гнездо прямо на дверной ручке. Персонал не стал прогонять пернатую гостью. Вместо этого главный вход просто заблокировали, а постояльцев перенаправили через другой. В отеле проявили необычную чуткость к природе. История быстро разлетелась по интернету и собрала много одобрительных отзывов. Теперь у «Колибри» есть своя люкс-комната с отдельным входом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!

0: Brandbox. Коллекция историй о лучших мировых брендах. С Натальей Ленской.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: У этого бренда есть такие почитатели, которые готовы выложить немалые деньги за коллекционные экземпляры. Эта вещица буквально пропитана духом Америки и имеет культовый статус, как Coca-Cola или Cadillac. А еще она устоит под любым ветром, ну или почти любым. Зажигалка Zippo – та еще американская штучка. В 1932 году, во времена Великой депрессии, в далекой Америке, в городке нефтяников Брэдфорде, Пенсильвания, в деревенский клуб на танцы пришел некто Джордж Блейздел. Сообразительный малый, он был совладельцем фирмы по производству нефтедобывающего оборудования. В перерыве между танцами и беседами о политике он вышел покурить на веранду, где нашел своего друга Дика Дрессера. Тот пыхтел, пытаясь снять крышку со своей старенькой австрийской зажигалки. Джордж заметил: «Почему бы тебе не купить более презентабельную зажигалку?» Дик, наконец, сдернул крышку и чиркнул колесиком. «Потому что это работает», — буркнул он. По легенде, именно в этот момент Джорджа осенила мысль. Зажигалка — вот что нужно любому человеку. Блейздел закупил партию австрийских зажигалок, однако те не пользовались спросом на американском рынке. Джордж усовершенствовал конструкцию так, чтобы зажигалкой можно было оперировать одной рукой, и вскоре открыл маленькую фабрику по производству своих собственных зажигалок, назвав их Zippo. И в 1936 году ему был выдан патент на конструкцию зажигалки Zippo. Запатентован также звонкий щелчок, который раздается при открывании и закрывании крышки – Zippo-клик. А еще у Zippo пожизненная гарантия. То есть зажигалка любого возраста при поломке бесплатно ремонтируется компанией. Это правило соблюдается и в наши дни, если, конечно, зажигалка настоящая. Все зажигалки Zippo с самого первого дня выпуска имеют уникальный штамп на донышке с логотипом Zippo. Все они производятся только на фабрике в Брэдфорде и нигде больше. Самой дорогой серийно производимой зажигалкой Zippo является модель, сделанная из золота 750-й пробы. Ее стоимость $3,500, а самая большая сумма, заплаченная коллекционерам за зажигалку, $18,000. Ну и, пожалуй, это все, что нужно знать о Zippo.
0: Brandbox. Копилка креативных идей. Drive Time.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: В Таиланде находится один из пяти крупнейших заповедников мира. Он называется Кхаояй и охраняется ЮНЕСКО. Это естественный оазис природы, где многие исчезающие редкие виды растений растут в безопасности, а животные гуляют сами по себе. Вот так вот идете вы по парку, и тут к вам подходит обезьяна и начинает выпрашивать какую-нибудь безделушку. Но на самом деле встречи с животными не так милы, как может показаться на первый взгляд, потому что кроме обезьян здесь еще встречаются тигры, леопарды, слоны, вот к слонам вообще нельзя подходить, медведи, олени и так далее. Поэтому все маршруты здесь тщательно продуманы, чтобы при встрече друг с другом не шокировать ни людей, ни животных. Но если вы действительно хотите экстрима, то можно нанять индивидуального егеря, и он проведет вас по самым сложным и опасным маршрутам. В парке очень много водопадов, причем настолько больших, что до некоторых из них идти нужно аж по 2 дня. Самый красивый водопад заповедника – это Паклуаймай, или водопад орхидей. Он так называется, потому что вокруг него растет просто огромное количество орхидей самых невероятных форм и расцветок. Лучше всего на них смотреть с мая по октябрь, когда они действительно показывают все, на что способны. В феврале вся территория заповедника наполнена птичьими трелями. Здесь водятся и разные виды попугаев, и птиц-носорог, и золотой фазан. У них в этот момент начинается брачный период. Ну а весной парк приобретает свое лучшее одеяние. Начинают цвести все деревья и цветы, и просыпаются животные. В июне начинается дождливый сезон, который длится до конца сентября. Но в нем тоже есть своя прелесть, потому что, во-первых, это самое благоприятное время для цветения многих видов орхидей, а во-вторых, это сезон бабочек, которых здесь тоже насчитывается просто невероятное количество. В общем, друзья, заповедник Кхаояй хорош в любое время года. Добраться до него можно поездом или автобусом из Бангкока и остаться, ну, минимум дня на 3, потому что в заповеднике есть недорогие резорты и палатки на прокат. С любовью из джунглей, Юлия Каприз. Драйв-тайм.

имя Лилия Алексеева. Интересные факты о путешествиях рассказываю сегодня. Разница во времени становится хуже, когда вы путешествуете с запада на восток, потому что путешествие с запада на восток сокращает наш день. Поскольку наши циклы сна, бодрствования немного длиннее 24 часов, путешествие с востока на запад делает дни длиннее и легче адаптирует наш мозг к перемене времени. Одним из самых необычных отелей в мире считается Паласио де Саль. Он находится в Боливии, построен из солевых блоков. На строительство здания ушло порядка 10 тысяч тонн материала. Отель небольшой, всего 16 номеров. Все они оборудованы современными удобствами. К услугам гостей паровая баня, бассейн, джакузи, кинозал. Здесь можно отдохнуть душой и телом. Отель располагается на высоте 3650 метров над уровнем моря, что позволяет гостям наслаждаться прекрасными видами. Здесь кенгуру нет. Такой слоган можно увидеть в Австрии на уличных знаках и сувенирах. Из-за схожести в названиях Австрию часто называют Австралией. Судя по слогану, местных это немного задевает. Но путаница происходит не только у туристов, но и на высоком уровне. Как-то на собрании ООН австрийские представители выдвинули свою кандидатуру на выборах. При подсчете выяснилось, что один голос был за Австралию, которая вообще не участвовала. И даже Джордж Буш-младший однажды спутал Австрию с Австралией, произнося речь. В путешествиях не обошлось и без минусов. Большой наплыв туристов наносит вред окружающей среде. Даже если не брать во внимание мусор, то от парниковых газов никуда не деться. По статистике, около 8% от них выбрасывает транспорт, отели и прочие заведения, предоставляющие услуги гостям из других городов и стран. Ежегодно этот показатель увеличивается. Лидерами по проблемам в экологии являются страны, где живут самые активные путешественники. Жители их не только с удовольствием сами путешествуют, но и привлекают туристов из других стран. Путешествия улучшают память, снижают риск сердечных заболеваний, благотворно действуют на настроение, лечат депрессию. Вы становитесь умнее и счастливее. Это доказано научно. Многие люди думают, что будут путешествовать, когда выйдут на пенсию. Но плохое здоровье и потеря энтузиазма заканчивается тем, что никаких путешествий не происходит. Путешествуйте прямо сейчас. Не откладывайте на завтра. Интересные факты о путешествиях рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня! Drive time.

0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира. Демель.
1: Самая знаменитая кондитерская Вены, Демель, расположена в центре внутреннего города, самого старого района столицы Австрии. Она была основана в 1786 году Людвигом Дене, однако известность получила только перейдя во владение Кристофа Демеля, который дал кондитерской ее нынешнее название. В 1832 году австрийский министр иностранных дел Меттерних распорядился создать новый необычный десерт для угощения высокопоставленных гостей. К несчастью, королевский шеф-повар серьезно заболел, и задание пришлось выполнять Францу Захеру, 16-летнему поваренку с придворной кухни. Взяв за основу традиционные австрийские десерты, он придумал совершенно новый торт, который покорил гостей министра. Долгие годы Захер сохранял свой рецепт в тайне и передал его только своему сыну Эдуарду. Решив пойти по стопам отца и стать кондитером, Эдуард устроился работать в Демель, где и стал впервые подавать королевский десерт – торт Захер. Вскоре кафе стало самым популярным заведением Вены, а с 1874 года оно являлось единственным поставщиком сладостей к императорскому столу. Этому способствовало то, что расположен Демель был в непосредственной близости от Хофбурга, резиденции австрийских монархов. Завсегдатаями кондитерской были самые видные представители венского общества. Среди них княгиня Паудина фон Меттерних, внучка того самого министра, которому обязан своим созданием торт Захер, австрийская императрица Елизавета и другие члены королевского двора. На склоне лет Эдуард решил податься в гостиничный бизнес. Он основал отель «Захер», изюминкой которого сделал придуманный отцом десерт. В кафе при гостинице не только подавали знаменитый торт, но и готовили его на продажу. Вплоть до середины 20 века сразу два заведения, кафе в отеле «Захер» и кондитерская «Демель», претендовали на то, чтобы называть именно свой десерт, приготовленным по оригинальному рецепту Франца Захера. После Второй мировой войны владельцы гостиницы подали в суд на кондитерскую за использование зарегистрированного названия, а в 1936 году стороны пришли к мирному соглашению. Права на продажу оригинального торта «Захер» закрепились за отелем, а в кондитерской стали подавать торт Эдуарда Захера.
0: Истории со вкусом.
2: Вы слушали реактивное радиошоу
3: «Drive Time».
2: Услышимся завтра.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

Настройтесь и наслаждайтесь. Здесь Радио Нова.

0: анекдот на Радио Нова. Российские ученые скрестили пограничную собаку и кролика. Теперь она не только настигает нарушителя, но и наказывает его.
1: Мужик женился, наступили первые заморозки. Жена, налив стакан водки, говорит:
2: «А выпей-ка, а то на улице очень холодно, замерзнешь еще».
3: Мужик выпил, крякнул и сказал:
4: «Слушай, жена, а давай-ка махнем жить куда-нибудь в Якутию, а?»
1: Одна старшеклассница говорит другой:
5: «Порядочная девушка в 21.00 должна быть уже в кровати».
2: «Ну почему?»
5: «Чтобы в 24.00 быть уже дома».
1: Один друг жалуется другому:
6: «Ой, хуже нет, когда шеф – женщина».
7: «Что такое?»
6: «Да вот, с работы уволила».
7: «За что?»
6: «За недомоганием».
1: Дряхленький старичок подходит к пивному ларьку, берет две полулитровые кружки пива, достает бутылку водки и разливает ее в пиво. Трясущимися руками достает таблетку валидола и кладет ее под язык. Молодой парень, стоящий рядом и видящий все это, произносит:
6: «Дедушка, что же вы делаете? Принимаете валидол и пьете пиво с водкой?»
8: «Дурак ты, молодой человек. Валидольчика принял, сосуды расширились, а вот теперь туда и водочку».
0: This is Radio Nova.

0: is Radio Nova Toronto, International Music Supermix.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает.